Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, в сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Ну, что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Ну, а если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже, фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.

0: сердце, не сердись.
1: Коре матто, сумасшедшее сердце, бешеное сердце. С этой итальянской песни начинался ее путь по миру, по другим странам и языкам. Ну, а Эмили Горовец – это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. Они живут, естественно, живет и голос и этого исполнителя.

нас сейчас в нашем эфире оригинал. Замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадинского. Это Демис Руссос, конечно. We Pretend.

0: Разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка».
1: Я хочу.

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах? Да. О томатах? Безусловно. «Viva la papa col pomodoro». Так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели. Те же влюбленные гуляют.

сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем?

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц после Энди Уильямса.

Знакомая песня. Песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно, Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включая в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатры. В данном случае это голос Далиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились, вспомнили очень много разных песен, и песен хороших, иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. В этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

Мы с вами совершаем путешествие. Посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции. Но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа «The Bee Gees». Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу «The Bee Gees» сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя, некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд», Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: дали. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом, многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода», «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго. И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. «Otros Aires».

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне.

впереди, позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет, себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал:

в лед, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу

одинокий прекрасный в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир. А быть может,

дождем и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала, одинокий прекрасный.

спасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не

В Иерусалиме 7 часов. Муадимля Симха, сегодня вторник, 29 сентября 2026 года, 18-й день месяца Тишрей, Ютхет Бетишрей Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Бывший глава Общей службы безопасности Шабака Ронен Бар собирается подать в суд иск против премьер-министра за клевету, по следам обвинений, высказанных в адрес Ронена Бара Беньямином Нетаньяху, о том, что Бар не проинформировал Нетаньяху о готовящейся атаке в ночь на 7 октября. Бар требует обнародовать документы и протоколы встреч главы правительства с высокопоставленными сотрудниками сил безопасности, а также с представителями других стран в дни, которые предшествовали трагедии 7 октября. В заявлении, опубликованном вчера вечером Роненом Баром, в частности говорится, что глава правительства приступил к беспрецедентной подстрекательской кампании против бывшего начальника Шабака. И сейчас, когда поступают все новые и новые свидетельства того, что премьер получал различные предупреждения о готовящемся нападении из разных источников, он пытается переложить ответственность на других, указал Бар. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что вопреки утверждениям Беньямина Нетаньяху, бывший глава Шабака и бывший начальник генштаба Цагаля не проводили беседу ночью в канун бойни 7 октября. Контакты осуществлялись только между главами канцелярий. Такие данные были опубликованы после исследования, проведенного Цагалем, которые были представлены политическому руководству страны. Согласно этим данным, глава канцелярии начальника Шабака был тем человеком,

0: который разбудил в ту ночь руководителя Генштаба. Высокопоставленные осведомленные источники говорят, что заявление премьер-министра создает ложную картину происходящего. Относительно того, что якобы начальник Генштаба и глава Шабака провели совместную беседу, но скрыли это от Нетаньяху. Бывший высокопоставленный источник в системе безопасности заявил в беседе с корреспондентом Кан, что речь идет о попытках очернить лидеров силовых структур и что премьер-министру известно, что они не беседовали друг с другом. В канцелярии главы правительства пока не отреагировали на эти сообщения. В командовании Цагаля высказывают предположение, согласно которому тысячи единиц стрелкового оружия и различные боеприпасы были за последние годы похищены с военных баз и оказались в руках преступных элементов. При этом точными цифрами армия не располагает. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что речь идет также о гранатах, ракетах, взрывчатке и пулеметах. Часть вооружений, выдававшаяся военнослужащим в секторе Газа, впоследствии была списана как израсходованная. Военные полиции отмечают, что для того, чтобы получить полную картину происходящего, необходима тесная координация с полицией гражданской. В пресс-службе Цагаля отметили, что все подозрения проверяются. Кроме того, отмечается, что поскольку Цагаль не уполномочен проводить расследование в отношении гражданских лиц, сотрудничеству с полицией по данному вопросу придается особое значение. К другим темам. Сотрудники посольства Ирана в Великобритании опровергли вчера вечером информацию о возможной причастности спецслужб Тегерана к попыткам совершить диверсию возле базы ВВС Файфорд на территории Объединенного Королевства. В заявлении, опубликованном иранским посольством, категорически отвергаются подобные слухи и говорится, что речь идет о спекуляциях, лишенных каких бы то ни было оснований. Кроме того, в посольстве Исламской Республики отметили, что работники данного ведомства оставляют за собой право подать судебный иск за клевету, распространяемую некоторыми средствами массовой информации. Вчера же вечером поступили сообщения о том, что пятеро подозреваемых в подготовке теракта были освобождены английской полицией на ограничительных условиях. Расследование продолжается. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры. В пятницу без перемен. Местами возможен дождь, главным образом на севере страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,6 агоры. Курс евро 3 шекеля 48,8 агоры. В дни праздника Суккот программа «Тема дня» выходит в эфир в 8.05, сразу после выпуска новостей. А сейчас музыкальная подборка под редакцией Тани Барской.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Кан Река! Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришвалицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Временно. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 8 часов. Муадим Ле Симха, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Столкновения на территориях. Минувшей ночью военнослужащие Цагаля, сотрудники погранохраны, были вынуждены вступить в столкновение с примерно сотней еврейских поселенцев, которые прибыли в район Кфар-Джалут в округе Беньямин, чтобы воспрепятствовать возвращению в один из домов этой деревни арабского семейства Тубаси. Высший суд справедливости Багац ранее издал указ, предписывающий выделение охраны членам этой семьи. Палестинские источники утверждают, что еврейские поселенцы подожгли несколько домов и автомобилей. Сообщается о двоих арестованных. Данную информацию передал корреспондент Кан Хаим Голдидж. К другим темам. Президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Иран не станет обладателем ядерного оружия. В ходе мероприятия в Белом доме Трамп указал, что начал военные действия, чтобы остановить данный процесс, который угрожал всему миру. Иранцы стремились к уничтожению Израиля, к захвату всего Ближнего Востока и угрожали Европе. Если бы они получили в свое распоряжение атомную бомбу, они бы запустили ее и по Соединенным Штатам, подчеркнул президент. Касательно предотвращения терактов против базы ВВС Соединенных Штатов в Великобритании, он отметил, что не исключено, что за этой попыткой стоял Иран, однако он предпочитает в настоящий момент не говорить об этом. Данное сообщение передал корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Напряженность между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией на фоне войны в Йемене. В Вашингтоне вчера вечером состоялась встреча госсекретаря Марко Рубио с саудовским министром иностранных дел Бин Фарханом. В МИДе в Эр-Рияде указали, что они обсудили вопросы, касающиеся укрепления стратегических связей между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в военной, политической и в дипломатической сферах, что должно пойти на пользу обеспечению важнейших интересов обеих стран. В Объединенных Арабских Эмиратах подтвердили тот факт, что глава правительства Беньямин Нетаньяху посетил два дня назад Эмираты и был принят

0: правителем этой страны Бин Заядом. В заявлении, опубликованном руководством Эмиратов, было указано, что двое лидеров обсудили, в том числе, вопросы, связанные с расширением связи между Иерусалимом и Абу-Даби. Корреспондент Канруи Кейс передает, что кадров с совместной встречи Нетаньяху с Бин Заядом опубликовано не было. В заявлении также не указывается, затрагивался ли вопрос о предупреждениях со стороны Бин Заяда, обращенных к Нетаньяху о готовящейся атаке 7 октября. Между тем, в заявлении, опубликованном канцелярией израильского премьер-министра, говорилось, что визит был организован по инициативе Эмиратов. В нем также подчеркивалось, что главу правительства сопровождали глава штаба по национальной безопасности, глава разведки, Моссад, военный секретарь и советник премьер-министра по политическим вопросам. Как мы передавали, глава общей службы безопасности, бывший глава общей службы безопасности Шабака Ронен Бар собирается подать в суд иск против премьер-министра за клевету, по следам обвинений, высказанных в адрес Ронена Бара Беньямином Нетаньяху, о том, что Бар не проинформировал Нетаньяху о готовящейся атаке в ночь на 7 октября. Бар требует обнародовать документы и протоколы встреч главы правительства с высокопоставленными сотрудниками сил безопасности, а также с представителями других стран в дни, которые предшествовали трагедии 7 октября. В заявлении, опубликованном вчера вечером Роненом Баром, в частности, говорится, что глава правительства приступил к беспрецедентной подстрекательской кампании против бывшего начальника Шабака. И сейчас, когда поступают все новые и новые свидетельства того, что премьер получал различные предупреждения о готовящемся нападении из разных источников, он пытается переложить ответственность на других, указал Бар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры, в пятницу без перемен, местами возможен дождь, главным образом на севере страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,6 агуры, курс евро 3 шекеля 48,8 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим лисимха. Миру шалаем.
2: Суккот на Канарека. Мира, радости и праздничного настроения. Канарека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:06 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Муадим Лесимха. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Силы безопасности готовятся к многофронтовому противостоянию в ближайшее время. Поговорим на эту тему более подробно. Поговорим мы и о попытках западных посредников привести к возобновлению переговоров между Ираном и США. Пока что переговоры ведутся между посредниками и каждой стороной в отдельности. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу и бывший глава Шабака Ронен Бар обмениваются взаимными обвинениями, которые не исключено, что станут предметом судебного разбирательства. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 29 сентября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в нашей праздничной виртуальной суке гость Александр Кутиков, музыкант, музыкальный продюсер, бас-гитарист и композитор группы «Машина времени». В 11:05 сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателя отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа, в 17:05 программа «Особый случай», ведущая Яна Брискман, в 18:05 на пике событий, ведущий Арик Эльман, а с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 29 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу отвергает сообщение о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет предупреждали Израиль о готовящейся атаке Хамаса. Чья версия кажется вам более убедительной? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, пишите нам. И единственная просьба, разумеется, единственное ограничение – это просьба, требование писать и вежливо. А сейчас 8:08 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газета «Исраэль Айом», ее главный заголовок сегодня: «Ультраортодоксы опасаются равнодушия и разочарования среди молодых избирателей». Вопреки публичным декларациям, транслирующим уверенность в себе, в закрытых беседах в ультраортодоксальных партиях звучат иначе. Опасения по поводу того, как будут голосовать молодые избиратели. Новый представитель ультраортодоксальных, вернее, хасидского крыла в Агудат Исраэль, хасидского двора Бельц в Агудат Исраэль обратился к избирателям, сказал, что он извиняется, что они не смогли выполнить самую основную миссию защиты учащихся ешив. Это основная миссия. Еще несколько заголовков в газете. Да, об этом я, обо всем этом Яков Эршковец на 4-й странице газеты «Исраэль Айом». О конфликте между премьер-министром Бенямином Нетаньяу и главой общей службы безопасности Шабак Роненом Баром. Ронен Бар, двоеточие, я предупреждал Нетаньяу по поводу катастрофы, а он проигнорировал, утверждает Бар. Глава, бывший глава Шабака, беспрецедентное и безостановочное подстрекательство. Нельзя позволять лжи продолжаться. Я буду подавать иск против премьер-министра, и его люди будут вынуждены давать показания. Нетаньяу, двоеточие, Бар принял решение не предупреждать меня по поводу признаков, свидетельствующих о том, что произойдет 7 октября. Лилах Шуваль об этом на 3-й странице газеты «Идиот Ахарунут». Газета «Исраэль Айом», конечно. Газета «Идиот Ахаронот», главный ее заголовок также о конфликте между Нетаньяу и Баром. Фронтовое противостояние, таков главный заголовок. Сообщение о предупреждениях, которые получал Нетаньяу перед 7 октября, привели к обмену обвинениями, тяжелыми обвинениями между ним и бывшим главой Шабака. Речь идет о подлой и лживой кампании, цель которой бросить на меня все провалы и преступления Ронена Барра, который решил не посвящать той ночью премьер-министра в происходящее, написал накануне Нетаньяху. Барр в ответ сообщил, что подаст против главы правительства иск за клевету. И он пытается сбросить себя, отвести от себя огонь путем перебрасывания обвинений и отказа от того, в чем его предупреждали в реальном времени. Об этом это Марайхнер на 4-й странице издания. И «Оранжевое пятно», таков заголовок еще одной статьи. Израильтяне, которые прибыли на этой неделе в аэропорт Амстердама, спрашивали, есть ли у них в чемоданах товары, произведенные в Иудее и Самарии, в Восточном Иерусалиме и на голландских высотах. Так Нидерланды превратились из одной из наиболее дружественных стран в пропалестинский форпост. Об этом на 6-й странице газеты «Идиот Ахронот». И еще один заголовок: высокопоставленный представитель ЦАЛа: Хамас пытается повторить историю, вернее говоря, вернуться к временам похищения Гилада Шалита. На фоне разведывательных данных о намерении террористической организации похитить военнослужащего перед выборами, готовность в двух дивизиях, дислоцированных на территории сектора Газы, повышено до уровня самой высокой. Об этом Йоси Йошуа на 7-й странице газеты «Идиот Ахронот». Газета «Маариф», главный ее заголовок, также посвящен конфликту между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и бывшим главой Шабака Роненом Барром. «Ронен Барр против Нетаньяху» — это главный заголовок издания сегодня. Бывший глава Шабака намерен подать иск в суд против премьер-министра, утверждая, что речь идет, что, вернее говоря, что высказывания главы правительства являются клеветой. Речь идет о беспрецедентной и безудержной кампании подстрекательства, заявил Ронен Барр. Еще он заявил также, что потребует опубликовать документы и детали встречи Нетаньяху с представителями оборонных структур. Об этом мы уже говорили. Трамп возобновляет угрозы в адрес Ирана. Эта страна будет разгромлена в кратчайшие сроки, заявил американский президент. И здесь же о кризисе в отношениях с Нидерландами. Министерство иностранных дел предупреждает израильских туристов и бизнесменов, тех, кто отправляется в любом случае в эту страну, возможны длительные и оскорбительные проверки в аэропорту Амстердама. Причина: нидерландские пограничники ищут товары, произведенные в поселениях Иудеи и Самарии, а также на голландских высотах. Это газета «Маариф», газета «Гаарец», главный ее заголовок. Нетаньяху просил от президента Объединенных Арабских Эмиратов опровергать, что предупреждал его. Но Бен Заид отказался, об этом пишут Джеки Хури и Ниф Кубович, и сообщает информационное агентство AP. Также сообщается о том, что глава египетской разведки предупреждал премьер-министра за несколько дней до 7 октября. Ронен Барр предупреждал по поводу катастрофы, Нетаньяху проигнорировал. Все предупреждали, судя по всему. И что-то из этого будет разбираться в суде, а что-то из этого будет поводом, вернее, будет темой оставшихся 4 недель предвыборной кампании. И последний заголовок газеты «Арец»: Объединенный арабский список и партия РАМ пытаются убедить избирателей, кто из них действительно может привести к переменам. Об этом Джеки Хури. 8 часов 15 минут. Это были заголовки израильских газет. А сейчас я приветствую в нашем эфире первую свою собеседницу, полковник запаса Талья Ланкри. А сейчас третий номер в списке партии «Наш дом Израиль». Алло, Мишне, Бамилуем, Талья Ланкри, шалом.
1: שלום גדי, בוקר טוב.
0: קצת מוזר לי לפנות אלך כמועמדת לכנסת. לך לעצמך זה לא מוזר?
1: מוזר לא, אבל מרענן.
0: מרענן.
1: חדש.
0: מה הביא אותך למקום? אז היית בכל מיני מוקדי קבלת החלטות, כולל מועצה לביטחון לאומי, דרגים גבוהים בצהל. למה לך פוליטיקה?
1: תראה, כל הדרגים שהייתי בהם הם דרגים מקצועיים פר אקסלנס. כלומר, אני נמצאת שם כדי, כמובן, יש לי השפעה על קבלת החלטות וכולי. אבל ההבנה הזאת של מצבה של המדינה ומה שחווינו פה בארבע שנים האחרונות ובשלוש שנים האחרונות ביתר סט בתחום הביטחון, שני הדברים האלה אמרו לי, זה המקום להשפיע בפוליטיקה, באמת ליצור מצב שמקבלי ההחלטות, ואני אשמח להיות ביניהם, ירפו את המדינה, יחזירו אותה למסלול, ליצור מצב שאתה ואחרים ואני נהיה גאים ונבחרי הציבור שלנו, ונרצה ונבין שמשרתים את כולנו. אתה יודע, אני יושבת באולפנים, אני מדברת על הביטחון,
0: כן.
1: וזה משהו שממשיך ומחלחל, ואתה אומר לעצמך, אי אפשר, אני לא יכולה לשבת יותר מהצד, וממש הרגשתי שקוראים לי לדגל.
0: אני רוצה לשאול אותך, טלי,
1: כן.
0: אני רוצה לשאול לך, במקומות שהיית בהם לפני פוליטיקה, המציאות נחשפה לך במורכבותה מאוד מאוד מסובכת ולא פשוטה. בפוליטיקה צפויות תשובות פשוטות מאוד, חדות, חד משמעיות. את הרי מבינה שאין תשובות פשוטות, ואני אקח לדוגמה נושא מרכזי שמפלגה שאת הצטרפת אליה מובילה, למשל גיוס חרדים. את יודעת הרי שאין פתרונות קסם, את יודעת שאי אפשר לגייס בזבנג וגמרנו את מגזר שלם. איך מתמודדים עם הסוגיה הזאת?
1: אז תראה, אני חושבת שזה לא פתרון קסם, אבל זה כן במידה מסוימת פתרון פשוט. למה אני מתכוונת? אנחנו שנים מנסים לדבר, מנסים לשכנע, מנסים למצוא מתווים כאלה או אחרים, ובסופו של דבר הסיפור יושב על אומץ בהנהגה להגיד, זה החוק במדינת ישראל, ולעמוד בחוק.
0: אין בעיה להגיד, מה עושים עם זה?
1: רגע, לא, אז הנה אני אומרת. ולהיות מוכן, אחד, לעבור את התהליך הראשון הקשה, כלומר, גם הסיפור של מעצרים, וגם הסיפור של הפגנות, וגם הסיפור של סנקציות כלכליות, יהיה קשה. זה מורכב כמו כל דבר אחר כשאנחנו מקבלים החלטות, אבל בסופו של דבר צריך ליצור מצב שכולם מגיעים לבקום, למיטב. הצבא קובע בשני מסלולים. מסלול אחד, מסלול צבאי, והמסלול השני, מסלול של שירות לאומי, מסלול אזרחי. גם היום, גדי, תדע, שכשיש אירועים חריגים, כמו למשל ספורטאים מצטיינים,
0: מוזיקאים
1: מצטיינים וכולי, יש מסלול עבורם. אז בסופו של דבר צריך לבוא ולהגיד,
0: כן צריך להיות מסלול. את אומרת, כן צריך להיות מסלול לעילויים, ללומדי תורה וכו'.
1: יש מסלולים, אני רק אומרת שמי שקובע בסופו של דבר את הדבר הזה זה הצבא, ולא איזושהי מכסה שאני מגיע אליה מראש. אני לא קובע, אוקיי, יש לי עכשיו 3,000 או 4,000 לומדים, אם זה הסיפור ואם זה אני הולך. לא, כולם ללא יוצא מן הכלל מגיעים לצהל.
0: 100%.
1: יש אפשרות במקומות מסוימים שבו אתה אומר, אוקיי, הוא אדם, בין אם הוא ספורטאי מצטיין, או בין אם הוא לומד תורה ויש פה איזה עניין, אז אתה אומר, אוקיי, עבורו אני נותן מסלול אחר. אבל הצבא קובע מול המכסות שהוא צריך. כלומר, אם הצבא עכשיו אומר, אני נמצא במלחמה, יש לי צורך אז בכמות של חיילים, הוא לא ישחרר. הוא ייתן פחות לציר האזרחי, והוא ייתן יותר לציר הצבאי.
0: אני רוצה לשאול.
1: מה שמנסח פה, זה הסיפור של הצורך המבצעי, והשוויון בנטל.
0: אני רוצה לשאול אותך על נושא הביטחוני, אני עדיין ככה קצת קשה לי לעשות את המעבר הזה בין שיחות איתך בתחום המקצועי. כשתגיעי לכנסת, ואני מניח שתהיי בכנסת, תהיי מניח שתהיי גם בוועדת חוץ וביטחון, מכל המערכת ומכל מכלול הבעיות הביטחוניות שעומדות נגד מדינת ישראל, לדעתך במה מדינת ישראל תצטרך להתמקד אחרי הבחירות, קודם כל, בראש ובראשונה?
1: טוב, קודם כל הסיפור הגדול הוא להתחיל לסגור את הזירות וללכת למצב שבו אנחנו מכריעים.
0: איך תסגרי זירה מול עזה? בוא נתמקד, איך תסגרי זירה מול עזה?
1: זירה מול עזה, פה באמת אין פתרון קסם. אנחנו נידרש להיכנס ולחזור להילחם, כי תראה מה קורה. חמאס בונה את עצמו מחדש. כמות הפעילים שלו, המחבלים שנמצאים היום, היא במידה מסוימת רבה יותר ממה שהיה בשישה באוקטובר.
0: זאת אומרת, מפלגת ישראל ביתנו תדרוש לחדש את הלחימה. זה מה שאת אומרת.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ולא צריך לסקסק בעניין הזה. כי הממשלה הנוכחית בראשות נתניהו לא הצליחו, ודיברנו על זה לא מעט פעמים, גדי.
0: נכון.
1: לא הצליחו לממש בנקודת זמן הטובה ביותר את המדיניות שלה, את הציר המדיני, כאשר הצבא הביא לדרג מדיני חולשה, כלומר להביא למומנטום, ברגע שאתה במומנטום צבאי חלש, כן. להגיע באמת לשולחן הדיונים ולמצות את כל האינטרסים. והדבר הכי חשוב זה סיפור של פירוק חמאס מנשקו. תראה מה קורה, לא רק שהוא לא מתפרק מנשקו, הוא מבקש עכשיו לבטל את ההסכם, מנסה לדחוק אותנו לדבר הזה, וזה אירוע רחב מסדר גודל.
0: כלומר, ישראל ביתנו תוביל לחידוש הלחימה
1: בעזה.
0: בעזה,
1: כן,
0: בעזה. אני מדבר
1: כן,
0: על עזה.
1: כן, חד משמעי. ולכן יש פה, אני אומרת עוד פעם, אסור לנו לסקסק בעניין הזה. יש פה מצב שחמאס חוזר ומתעצם, ואסור לנו לאפשר את זה. אנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו מכריעים את הזירות. וכמובן, הדבר הכי משמעותי שמוביל לציר הרוע זה איראן, ושם גם בעניין הזה הסיפור המדיני הוא גדול. היכולת לבוא לטראמפ ולנהל את המדיניות בצורה נכונה מול טראמפ היא משמעותית. יהודה ושומרון, אתה יודע, גדי, שב-28 לנובמבר יש בחירות ברשות הפלסטינאית.
0: כן.
1: אף אחד לא מדבר על זה.
0: נכון.
1: אף אחד לא מדבר על זה. ולכן יש פה כל כך הרבה דברים לעשות. הסיפור להתחיל לסגור את הזירות, לא רק כי צריך ביטחונית, זה כמובן דבר הכי חשוב. תקציב החינוך שלנו,
0: זמננו הולך ועוזל. כן, זמננו הולך ועוזל. אני חייב לשאול שאלה פוליטית אחת. כדי לממש את כל הדברים האלה אתם חייבים קואליציה יציבה וזורמת לכיוון הזה. האם קואליציה עם גדי אייזנקוט, ברשותו של גדי אייזנקוט, עם יאיר גולן למשל, יכולה להביא לידי ביטוי את הדברים האלה?
1: תראה, הסיפור של מי ראש הממשלה חייב להיות מסוכם אחרי הבחירות בגלל סיבה פשוטה. אנחנו חייבים להגדיל את גוש השינוי. כדי להגדיל את גוש השינוי, כל מפלגה חייבת למצות את הקמפיין עד הסוף ולהביא לעצמה כמה שיותר קולות.
0: אבל זה אחד על חשבון השנייה, אין פה, אתם לא יכולים להביא מנדטים מעוצמה יהודית.
1: לא מעוצמה יהודית, אבל כן מהליכוד, ואתה יודע מה? אפשרי בהחלט. אני רואה את הסנטימנט הציבורי, אני מסתובבת במדינת ישראל, אני פוגשת את כל האזרחים מכל הקצוות. אני מדברת איתם ואפשר. ואנחנו כן רואים שאפשר להגיע ליותר מ-61 מנדטים.
0: ועל מי תמליצו ביום שאחרי? שאלה אחרונה?
1: סליחה?
0: על מי תמליצו בפני הנשיא ביום שאחרי?
1: לא, אז זה אני צריך לחכות. ראית בפגישה של יושבי ראש המפלגות כולם ביום שבת האחרון, בוא ניתן להם ונסמוך עליהם שהם מספיק מבוגרים כדי לקבל את ההחלטה הזאת בהמשך.
0: תניה לנקרי, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, גדי. תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. Я спросил нашу собеседницу прежде всего о том, завершила ли она, так сказать, эмоционально и переход из мира системы безопасности, в котором она была много лет, в мир политики. Иногда это сложно, но это интересно, это ново, и самое главное, что это необходимо, говорит наша собеседница. Много лет была в оборонной системе, много лет была в тех местах, где принимают профессиональные решения, но в конечном счете необходимо находиться там, где принимают политические решения, и после того, что страна пережила за последние 4 года, почти нельзя допустить того, чтобы нельзя оставаться за пределами политической системы, я приняла решение вступить в игру, говорит Талья Ланкри. Она говорит о том, что есть очень много вопросов, стоящих на повестке дня. Мы коснулись вопроса призыва ультраортодоксов. Я спросил ее о том, как можно сочетать вот эти сложные вопросы и всю сложность, которых она видела, будучи высокопоставленным офицером ЦАЛа, с политикой, где требуются четкие, ясные, простые, иногда популистские заявления и декларации. Талья Ланкри говорит о том, что далеко не все так сложно, во всяком случае, с точки зрения постановки вопроса. Когда мы говорим о призыве ультраортодоксов в ЦАЛ, необходимо изменить ситуацию, при которой они просто не приходят на призывные участки. Все должны являться на призывные участки, и дальше армия должна решать, кто идет в какое направление. Есть выдающиеся спортсмены, которые получают особые условия службы. Службы, некоторых даже освобождают от службы. И могут быть и отдельные, особые случаи изучающих Тору, говорит наша собеседница. Но это не может быть целый пласт населения. Люди должны приходить, все должны приходить на призывные участки, и решать должна необходимость с точки зрения армии. Это главный должен быть подход. Армия должна решать, кто идет на военную службу, кто идет на альтернативную службу и так далее. Что касается оборонных вопросов, то самое главное это начать после выборов начать закрывать фронты, начать завершать противостояние на разных фронтах. И если мы говорим о секторе Газа, то там завершить фронт можно, завершить войну можно только возобновив ее, парадоксально, но тем не менее, говорит наша собеседница, необходимо возобновить военные действия, необходимо победить, разоружить Хамас, разгромить Хамас. Хамас не разоружается, он не только не разоружается, он пытается уклониться от выполнения достигнутого с ними соглашения, пытается каким-то образом избежать соглашения, затолкнуть нас в новую реальность, в которой мы не хотим находиться, и поэтому, да, я однозначно говорю, и тут не надо, совершенно не надо чего-то бояться или укрываться от этого, да, мы говорим о необходимости возобновления военных действий и о разгроме Хамаса, говорит Талья Ланкри. Для этого нужна соответствующая коалиция, разумеется, она говорит о том, что необходимо ждать, и вопрос о личности премьер-министра будет решаться после того, как станут известны результаты выборов. Я уверена, что мы получим больше 61 мандата, потому что мы получим голоса не только своего блока. Сейчас самое главное, чтобы каждая партия максимально исчерпала свой потенциал. И не только благодаря голосам своего блока можно получить голоса и, например, избирателей Ликуда. Я вижу сантименты, которые есть, я вижу отношения, которые мы получаем, это вполне реально. Давайте дадим шанс лидерам партий, так как это прозвучало на их встрече на исходе субботы, лидерам партий блока оппозиции, говорит Талья Ланкри, они смогут принять правильные решения. Полковник запаса Талья Ланкри с нами была в эфире, кандидат в депутаты КНЕСТ от партии «Наш дом Израиль», третье место в списке партии «Либерман». 8:29. Пока в Израиле дискутируют о судьбе выборов, Соединенные Штаты Америки, а точнее говоря, посредники, пытаются возобновить переговоры между США и Ираном. Эли Кротштейн, эксперт Института Мизгав по вопросам национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Через буквально 10 секунд он будет с нами. Эли Кротштейн, бокер тов. אלי?
2: כן.
0: שלום, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו. עמית במכון משגב לביטחון לאומי, חוקר מזרח תיכון ואיראן. האם אנחנו על סף חידוש מסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שהתפרסם אתמול?
2: בעצם אנחנו לא על סף חידוש, זאת אומרת, זה משהו שכבר כמה ימים רץ, אחרי שהיה מפגשים בשולי עצרת האום, עצרת הכללית של האום בשבוע שעבר, אז אתמול היה מעין ניסיון להתניע את זה מחדש עם מפגשים לא ישירים בכלל, הכל באמצעות הגורמים הקטרים, אם זה מצד אחד זה שר חוץ הרקצ'י, ומהצד השני גורמים אמריקאים שאנחנו לא מכירים, כנראה וויטקוף וקושנר אפשר להניח, אבל זאת אומרת זה כרגע ניסיון...
0: מי שבאמצע זה הקטרים.
2: נכון, וזה כרגע מעין ניסיון לראות האם אפשר בכל זאת להגיע לאיזה שהם התקדמויות כלשהם סביב ההצעה האיראנית של שבעה ימים שטראמפ דחה אותה בפומבי בצורה די גלויה. זאת אומרת, כרגע זה לא נראה שזה הולך למקום טוב, ומקורות באיראן אמרו שהם די פסימיים לגבי האפשרות הזאת, הוול סטריט ג'ורנל דיווח שטראמפ כנראה רואה את הדברים מתקדמים לקראת חידוש המלחמה אחרי בחירות האמצע, זה ניסיון אחרון אולי, או לפני אחרון, אבל זה לא הולך לכיוון חיובי כרגע.
0: מה האמריקאים רוצים כרגע? בעצם מה טראמפ רוצה? הוא רוצה להגיע בשקט לשלושה בנובמבר, לבחירות האמצע?
2: אני חושב שזה התמריץ העיקרי שלו, כי בעצם שאר התמריצים הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, לפתוח את מצרי הורמוז כרגע פחות חשוב לו, כי כל שבוע שעובר הוא מוציא עוד ועוד נפט משם, בדיוק כי הלילה דווח שהסעודים תקנו את הצינור מזרח-מערב שמזרים נפט לים האדום. לכאורה האינסנטיב שלו פה הוא הולך וקטן, היה איזה אנקדוטה שדיברו על זה בזמן המסע ומתן בשבוע שעבר, שהאיראנים הציעו לפתוח את מצרי הורמוז, והאמריקאים הביאו להם מסר בחזרה, אתם בכלל לא שולטים בהם, מה יש לכם לפתוח את זה? אז רגע באמת התמריצים פחות גבוהים.
0: אז מצב של טראמפ בעצם יחסית נוח מבחינה הזאת, שהוא יכול למשוך את המצב הנוכחי, מה קורה לגבי איראן? עד כמה דחוף להם, עד כמה לחוץ להם?
2: המדדים האובייקטיביים מדברים, זאת אומרת, הגענו אתמול שוב לעוד פעם שפל של כל הזמנים בערך הריאל, זה ירד שוב לרמה של 2.40 ומשהו, או 2.4 ומשהו מיליון לדולר אחד, ואנחנו שוב מדברים על דיווחים כל הזמן, על זה שהממשלה האיראנית מצד אחד מנסה להעלות את ערך הסובסידיות שהיא נותנת לעם, אבל מצד שני זה גרושים, זה לא שווה שום דבר, פחות ופחות צריכה של חלבונים כמו אוף ובשר, יש המון מדדים אובייקטיביים שמראים על זה שהעם האיראני באמת במצוקה, וזה מתווסף לכל הגורמים הרגילים, המחסור שיש להם שם במים, המחסור שיש בנפט.
0: מצד שני, אני שמעתי אתמול דעה, אני רוצה ככה לשמוע את הדעה שלך על הדעה הזאת, שבצפון קוריאה חיים הרבה פחות טוב מאשר באיראן, אבל מחזיקים, משטר מחזיק מעמד ושום דבר לא מתפרק שם. האם יכול להיות שגם איראן תחזיק מעמד עוד שנים?
2: בוודאי, זאת אומרת, תמיד יחסו את האמירה הזאת לקים, כנראה פוטין אמר אותה, בטוח גם הזכרנו את זה בעבר על כך שהעם יוכל עשב, אבל אני אהיה לי פצצה גרעינית.
0: בדיוק.
2: זה כן, זה אמירה שמאפיינת משטרים רודניים וזה לא חדש, אבל מצד שני, זאת אומרת, יש גבול עד כמה אתה יכול לדכא את העם והוא לא יגיד שום דבר, אבל כן, אתה יכול לדכא. זאת אומרת, אולי הוא יגיד משהו, אולי הוא יתמרמר, אבל המצב בצפון קוריאה לא בדיוק כמו המצב באיראן, יש הבדלים. Okay. וזה לא אומר שמצד שני אין כלי לחץ אחרים. זאת אומרת, לא רק העם משחק תפקיד בסנריו האיראני, וזה רק כלי לחץ אחד שיש על הממשל לצד הכלים האחרים שבאמת האמריקאים עושים.
0: אני רוצה לשאול אותך על אותה פגישה באמירויות שראש הממשלה ובן זייד קיימו. בעצם אתמול שני הצדדים אישרו את זה באופן רשמי. תוכן לא יודעים הרבה.
2: הערכה היא כאילו מלבד התוכן של קידום היחסים האזוריים, ואנחנו כן יודעים על דיווחים שהיה שם גם גורמים מממשלות שישראל לא מקיימת איתם יחסים דיפלומטיים, כשהכוונה היא כמובן לסעודים. ההנחה היא שמדובר על שני הנושאים העיקריים, הם באמת סיפור החוטים בתימן, ואיך הם מתמודדים עם האיום הזה. אתמול אנחנו זוכרים שהם כבר השמיעו איום מאוד בוטה כלפי הסעודים, הם איימו להפציץ קשרים בריאד, וכמובן אם זה יסלים, אז זה יכול לפגוע בסחר בים האדום. ומצד שני הסיפור האיראני, כולם מבינים שהבחירות בארצות הברית מתקרבות, יש לנו עוד 5 שבועות, גם בישראל מתקרבות הבחירות, וזה מתחיל לראות כמו המניטיים.
0: אני רוצה לשאול אותך על אירוע הזה בהקשר האזורי, היו שם אנשים מכמה מדינות וכמה מדינות, וכמובן שזה מעורר המון ספקולציות בעניין הזה, לאן אתה לוקח את זה? זאת אומרת, מה זה יכול להיות?
2: אני חושב שיש פה כבר כמה שנים מגמה של התקרבות בין כל מיני צדדים באזור המזרח התיכון, כולל ישראל, למרות כל המתקפות הפומביות של גורמים שונים, אנחנו לא רואים הידרדרות ממשית ביחסי השלום בין ישראל למצרים, ודאי לא עם האמירויות, למרות כל הסייגים, יש פה ברית של אינטרסים, היא לא אהבה, אנחנו לא הגענו למצב של התאמרויות אוהבת ראש הממשלה נתניהו. ומצד שני, יש פה הבנה של אינטרסים, וגם הסעודים הם חלק מהעניין הזה. הם לא יכולים אולי מבחינה פנימית להרשות לעצמם לכרות ברית שלום עם ישראל, אבל הם כן הולכים ומשתפים יותר ויותר פעולה עם ישראל, בוודאי בממד הביטחוני. והדברים ניכרים. האיראנים בעצם ניסו אולי לסכסך בין מדינות האזור לישראל, וזה קצת יצר אפקט הפוך, שיש התקרבות מסוימת.
0: זה קצת הביך את השאלה האחרונה, קצת הביך את האמירתים, הביך הבקשה אם הייתה של נתניהו להכחיש את הפרסום של שלומי אלדר?
2: זה פה, זה כבר עניינים פוליטיים שאני פחות מתעסק בהם ברמה האישית. בוודאי שיש קשרים גם ברמה הביטחונית בין ישראל לאמירויות. מה עוברים בצינורות השונים? זה צריך לראות בדרגים שהם אנשי תוכן שמתעסקים.
0: אני מעריך מאוד את האלגנטיות שהתחמקת מהשאלה הזאת.
2: אני צריך להגיד שמהניסיון שלי רק הדברים עובדים בצורה בדרך כלל מסודרת, זאת אומרת יכול להיות שדברים משתנים ולפעמים יש דברים שהם עובדים מהצד, אבל אני כן אגיד שבדרך כלל הקשרים בין המדינות יש הכנות לשיחות מדיניות, גורמים שונים על הקו, זה בדרך כלל דברים שהם יותר מסודרים מאשר סתם שיחת טלפון מאגב גורם בדרג שהוא לא בדרג של ראש ממשלה שמדבר עם ראש ממשלה.
0: אז אם כך לפני סיום, באמת שאלה, למה זה נבנה בצורה כזאת? ביקור סודי, טיסה לא רשמית, ואז כעבור 24 שעות פרסום של שני הצדדים. זאת אומרת,
2: אני רק יכול להגיד ברמה אישית שיש לי סימני שאלה סביב צורת ההתנהלות עם הפרסומים האלה נכונים. למה זה כבר באמת שייך לו?
0: מה זאת אומרת שאלה לגבי...
2: יש הרבה סימני שאלה, האם באמת ראש המודיעין מדבר ישירות עם ראש הממשלה, האם אין אנשים נוספים שנמצאים בחדר, האם אין הכנה ותיעוד של השיחות האלה, זה דברים שמהניסיון שלי אני לא מכיר שהם מתנהלים ככה, אבל גם יש דברים שהם קורים מתחת לרדאר, זה ודאי, אבל בדרך כלל זה לא ברמה הזו.
0: אלי קלוטשטיין, המון המון תודה וחג שמח.
2: תודה, חג שמח.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего, публикациях, согласно которым есть попытка посредника возобновить переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки. На самом деле эти попытки продолжаются все время, говорит Эли Клодштейн. По его словам, Катар не прекращает попыток вернуть стороны за стол переговоров. Соединенным Штатам Америки в настоящий момент, есть гораздо меньше мотивации для того, чтобы это делать, особенно учитывая то, что они провозят нефть из Ормузского пролива. Саудовская Аравия объявила только накануне о том, что они исправили неисправность, устранили неисправность нефтепровода и так далее. Есть даже некая курьезная ситуация, при которой Иран вроде бы заявил, что готов вести переговоры об открытии Ормузского пролива, на что американцы сказали, о каком Ормузском проливе вы говорите, вы вообще его не контролируете. С этой точки зрения США не срочно, скажем так, возобновлять эти переговоры. Ирану гораздо более важно, учитывая продолжение развала его экономики, очередной пик курса валюты, иранской валюты, и все это вместе приводит к тому, что инфляция и так далее, и все это вместе приводит к тому, что иранская экономика находится в стадии развала, и невозможно ее стабилизировать без каких бы то ни было соглашений с Соединенными Штатами Америки. Иран, конечно, продолжает говорить о том, что все под контролем, и все действительно, все управляется и так далее. Многие сравнивают экономику Ирана с экономикой Северной Кореи, и приводят высказывание лидера Северной Кореи, который говорил, что мой народ, возможно, будет есть траву, но у меня будет атомная бомба. Так это или нет, не знаю, но это то высказывание, которое приписывается северокорейским лидерам. Экономика Ирана иная, ситуация в Иране иная, и поэтому я не уверен, говорит наш собеседник, что это может продолжаться достаточно долго, но тем не менее на данный момент, по крайней мере, выдерживает, Иран выдерживает вот то давление, которое на него оказывается. Что касается встречи премьер-министра Бениамина Нетаньяу и Бен Зайда, то президента Объединенных Арабских Эмиратов, то там давно уже идет речь о укреплении сотрудничества, в первую очередь оборонного сотрудничества в отношении Ирана. Есть много стран, которые заинтересованы в расширении этого сотрудничества, даже без того, чтобы заключать формальное соглашение о нормализации с Израилем. В первую очередь, разумеется, Саудовская Аравия. И поэтому эти страны, представители этих стран находились в Абу-Даби. Большего мы на данный момент не знаем, но тем не менее понятно, что такие встречи готовятся. Такие встречи готовятся достаточно задолго. Я не хочу вдаваться в разного рода политические вопросы, которые были вокруг этой встречи. Например, просил ли Нетаньяу от Бен Зайда опровергнуть публикацию Шломи Эльдара о том, что Бен Заид предоставлял Израилю информацию о готовящемся нападении Хамаса. Но, говорит наш собеседник, эта встреча совершенно очевидно была, готовилась более серьезно, чем нам об этом сообщают. По крайней мере, я хочу на это надеяться. У меня есть очень много вопросов, говорит наш собеседник, по поводу того, что сообщается нам о подготовке этой встречи, о том, что это была встреча едва ли не с глазу на глаз и так далее. Все это вызывает у меня немало сомнений, говорит Эли Клодштейн, эксперт Института Мизгав по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. 8 часов и почти уже 42 минуты, что говорят в Израиле. И по этому вопросу, и по поводу публикаций западных СМИ. С нами в эфире Арик Эльман, политолог, наш коллега, ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Итак, встреча в Абу-Даби, да, они официальное сообщение и в Израиле, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как вы понимаете этот процесс? То есть сначала анонимный источник публикует информацию о том, что такая встреча была. Эта информация не опровергается, и только 24 часа спустя официальные источники признают, публикуют и так далее.
3: Ну, по тем данным, которые есть у агентства Associated Press, у других источников, речь идет об утечке информации. Кто-то проболтался. Была договоренность о том, что офис премьер-министра и канцелярия президента Эмиратов выпустят сообщение одновременно, но сообщение об этом утекло в прессу раньше. Это вызвало желание обеих сторон взять паузу, так сказать, и чтобы, во-первых, в Эмиратах не очень довольны тем, что это утекло. Они утверждают, что эта утечка произошла не от них. Надо сказать, что есть источники в том же Associated Press, которые намекают на то, что не совсем так. В данном случае обвинять израильтян неправильно. Да, это перекликается, на самом деле, с общей темой последних вот этих вот утечек информации, которые подпитывают различного рода неожиданные, в кавычках, расследования о том, какие предупреждения, какие ближневосточные лидеры и агентства по безопасности передавали в Израиль, да, то есть есть такие намеки. Но при этом надо сказать, что в целом вопрос решился, что называется, коллегиально. Мы видим, что нет противоречия в заявлениях офиса премьер-министра в Израиле и офиса президента в Эмиратах. Там мы, как бы, все говорят об одном, что речь идет об укреплении и без того тесных отношений. Понятно, что, как уже было сказано вашим предыдущим собеседникам, без всякой политики есть причины, по которым два лидера на фоне острой угрозы со стороны Ирана, информации о том, так сказать, дополнительном сотрудничестве в сфере безопасности, которое Израиль обеспечил Эмиратам и так далее, и Эмираты со своей стороны сделали определенные шаги по то, что называется, фасилитированию, да, создание возможностей для израильских сил безопасности противостоять общим угрозам, как на иранском направлении, так и в Красном море, да, будем осторожны во всем, что касается формулировок, чтобы не раздражать военную цензуру. Вот, поэтому здесь есть, так сказать, достаточно о чем поговорить, но при этом, конечно же, AP настаивает на том, что их источники говорят правду, и что Нетаньяху действительно просил Бен Зайда, так сказать, используя эту возможность, заострить опровержение, которое, так сказать, опровержение без опровержения, если можно так сказать, которые Эмираты опубликовали в ответ на публикации газеты «Арес». Надо сказать, что здесь речь идет не только в политическом контексте. Насколько я помню, Нетаньяху намеревается подать в суд на «Арес». Понятно, что заявление Эмиратов для него очень важно.
0: Хочу спросить вас вот об этом потоке публикаций в разных СМИ, о том, кто предупреждал, кто не предупреждал Бенямина Нетаньяху о возможном нападении Хамаса. И оставим сейчас в стороне тайминг, да, очевидный совершенно публикация этих публикаций. У меня вопрос другой. Есть ли у одной из сторон, у Нетаньяху или у тех, кто публикует, возможность каким-то образом доказать в оставшиеся 4 недели до выборов, доказать свою версию?
3: Ну, начнем с того, что премьер, конечно же, расплачивается за свое решение любой ценой предотвратить создание комиссии по расследованию до выборов. Если бы комиссия была создана, условно говоря, пару месяцев назад и уже работала, Нетаньяху мог бы отвечать на все эти утечки одним простым словом. Все это неправда, комиссия выяснит правду. Да? То есть и на этом бы дискуссия заканчивалась. Поскольку таковой комиссии нет, поскольку это абсолютно политизированный вопрос, то все эти публикации, конечно же, наносят премьеру имиджевый удар, он вынужден от них защищаться, а когда ты вынужден защищаться за месяц до избирателя, до выборов, вместо того, чтобы формировать свою собственную повестку дня и лидировать с ней, да, когда ты премьер-министр, то, конечно, у тебя есть серьезная проблема. Опять же, самое интересное здесь, это не суть этих всех заявлений, на мой взгляд, это абсолютно дискуссия, лишенная всякой базы, да, то есть мы все прекрасно понимаем, каждый, так сказать, израильтянин, у которого есть два глаза в голове и работающие мозги, прекрасно понимает, почему произошло 7 октября. На этот простой вопрос есть очень простой ответ. Что же касается, там, например, часть этой информации, это просто обновленные утечки, которые происходили в первые дни после нападения Хамаса 9 октября 2023 года, газета Financial Times
0: расследовала. Про Египет уж точно тогда было.
3: Да, расследовала сообщение о том, что же передавал Египет Израилю, пришла к выводу о том, что речь шла об общих предупреждениях, что ситуация в Газе накаляется, что там острая гуманитарная ситуация. И мы помним, что ответ израильский был открыть больше, так сказать, разрешить большему количеству палестинских рабочих из Газа работать в Израиле и начать разговоры о том, что возобновить разработку месторождения, газового месторождения у берегов Газа, если кто-то забыл, да, Google в его распоряжении. Самое интересное здесь, на мой взгляд, это, конечно, вот источник, да, то есть кто стоит за этими утечками. И здесь можно прийти к выводу, что стоят за этими утечками источники в регионе, да, то есть те, кто представители тех или иных стран, которые пришли к выводу, что они заинтересованы в смене власти в Израиле.
0: То есть можно это даже назвать некой формой вмешательства в выборы в Израиле?
3: Ну, а как это еще назвать? Да? Понятно, что всем прекрасно понятно, что подобного рода публикации в иностранных СМИ, это их цель не установить истину и помочь израильской общественности понять, как произошло 7
0: октября.
3: Повлиять на выборы.
0: С этой точки зрения, Ари, как вы оцениваете, что вы можете сказать по поводу конфликта, нового конфликта между премьер-министром и бывшим главой Шабака Ронен Амбаром? Это укладывается в ту же схему?
3: Да, и опять же, здесь у обеих сторон есть очень серьезный интерес в том, чтобы этот конфликт продолжать. То есть Ронен Бар прекрасно понимает, что главное бремя вины за 7 октября ложится на него. Да? То есть обстоятельства понятны, ситуация ясна, и он, конечно же, будет стремиться к тому, чтобы, по крайней мере, не брать на себя ту ответственность, на которую Нетаньяху еще пытается на него возложить. И в этой ситуации он, конечно же, будет отбиваться от обвинений со стороны Нетаньяху. Премьер-министр, в свою очередь, его стратегия тоже абсолютно понятна, мы ее прекрасно знаем. Да? Меня не разбудили, меня не проинформировали, мне не дали полную информацию о происходящем в реальном времени. Если бы это было так, я бы сделал все, так сказать, чтобы этого не произошло. И как я уже сказал, у обеих сторон есть интерес, чтобы этот конфликт продолжался, но надо еще раз подчеркнуть. Все то время, пока Нетаньяху вынужден заниматься вопросом о том, кто виноват 7 октября и какова степень его личной ответственности за 7 октября, он проигрывает избирательный угол.
0: Ари Кельман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека, политолог. Спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: 8:49. Последняя тема нашей программы. Военные источники сообщили о подготовке, потому что ЦАЛ готовится к многофронтовому противостоянию, которое может вспыхнуть в ближайшие месяцы. Давид Шарп с нами в эфире, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
4: Габи, доброе утро.
0: Я никогда не забуду той пресс-конференции, на которой мне пришлось побывать. Пресс-конференция Яира Лапида, он не военный источник, но это был конец сентября 23-го года, где Лапид говорил о многофронтовом противостоянии, ну, а дальнейшее всем хорошо известно. Некое дежавю сегодня.
4: Ну, может быть, хотя, безусловно, в последние годы, по результатам последних лет, мы, в общем-то, не должны этому удивляться. Все время есть активизация то одного фронта, то другого. Все время появляются новые угрозы, либо оживают новые угрозы. То есть нельзя сказать, что появляются. И, соответственно, на мой взгляд, ситуация острая, но с другой стороны, в эти дни и в эти месяцы, я имею в виду за последние 3 года фактически,
0: да,
4: бывало и гораздо острее, чем сейчас.
0: С чем тогда связано, с вашей точки зрения, вот эта публикация, если я не ошибаюсь, она была вчера в «Идиот Хронот», на тему того, что армия готовится?
4: Меня смущает на самом деле эта публикация. Честно говоря, когда я вижу подобное, меня иногда даже в буквальном смысле злость берет. Тут дело вот в чем. Есть в военном деле, в оперативной деятельности, есть некие базисные вещи, которым необходимо быть готовыми всегда. То есть здесь не нужно ждать сообщения разведки или докладов разведки. Доклад разведки может быть тем или иным бонусом. Но самая базисная вещь, что, например, в этом месте во время тех или иных оперативных мероприятий противник может устроить засаду, такая вот, например, вещь, она должна быть своего рода азбукой для наших сил, и к ней не нужно специально готовиться. Соответственно, когда идут боевые действия с Хамасом, а они, безусловно, идут, несмотря на так называемое прекращение огня, и это все происходит в неких рутинных границах, в неких определенных рамках, когда у противника есть время перевести дыхание и спланировать операцию, исходить из того, что Хамас не предпримет, подчеркиваю, исходить из того, что не предпримет действия, направленных на захват наших солдат или просто на какую-нибудь операцию по убийству наших солдат, было бы категорически неправильно. В любую секунду из первого дня нужно исходить из того, что Хамас может попытаться и что он это сделает. И ради этого не нужно ждать какого-либо доклада разведки и делать какие-то особенно умные заключения по поводу того, что, например, перед выборами вот тут Хамас обязательно должен решиться, вот у него особые обстоятельства. А 2 месяца назад все это не было актуально. Это риторический вопрос. Очень часто, когда происходит какой-то эксцесс, и часто болезненный, мы читаем в сообщениях о том, вот произошло то-то и то-то, комментарии представителя ЦАЛа, в котором он говорит, а вот не было разведданных на этот счет. И опять-таки это в тот самый случай, который не может не вызывать возмущения. Разведданных на банальные сценарии будут далеко не всегда. Но к банальным сценариям, а захват нашего пленного или захват нашего заложника с точки зрения Хамаса, это искомый банальный сценарий. Так вот, к этому нужно быть готовым.
0: Но, возможно, всегда есть сейчас как более, так сказать, больше... Какие-то данные, свидетельствующие об оперативной подготовке Хамаса?
4: Вероятно, они есть. Вероятно, есть так. Тут варианта 2. Либо просто умозаключение, пришли к некому логическому выводу, что эти шансы возросли, либо есть конкретика. Если есть конкретика, безусловно, это повод, но я считаю, я уверен, что тот самый случай, когда и без всякой конкретики отношение должно было быть именно таким, как будто бы Хамас каждый день хочет захватить нашего заложника или нашего солдата, и не иначе. Именно так попал в свое время в плен Гилад Шалит. Это не были какие-то особые обстоятельства, но было постоянное особое желание Хамаса под руководством, впрочем, тогда это еще не их есть Синуар был,
0: Синуар,
4: но,
0: да,
4: безусловно, Синуар вышел на свободу. Сегодня это может быть тоже актуально, и поэтому бдительность, сохранение бдительности является, вот, и тем более в нынешних условиях, когда контролируется в районе некой, да, линии, контролируется опорный пункт, это обязательное условие.
0: Тем временем ЦАЛ продолжает ликвидацию лидеров террористической организации, тех, кто остался, по крайней мере, в секторе Газа. Минувшей ночью был ликвидирован Иззадина Бика, командир Северной бригады Хамаса. Практически ежедневные ликвидации.
4: практически ежедневные, ликвидации младшего командного состава ежедневные, однако ликвидированы сегодня ночью. Это особый случай. Okay. Это член высшего командования Хамаса. Кстати, третий комбриг за 2.5 недели. Бригада, впрочем, менее значимая. Самая значимая бригада – это города Газа. Так вот, всего их 5 в Хамасе. И каждый комбриг – это значимая величина. Кстати, нынешняя северная бригада, по сути, почти вся работает, что называется, в эмиграции. Если бригада Рафиха полностью в эмиграции. Северная часть Газы тоже в большей степени зона его деятельности занята. Это один из, ну, безусловно, сходу можно сказать, член топ-десятки руководства Хамаса, на самом деле, примерно 6-7, и это не считая тех двух, которые были уничтожены недавно. Это большой успех Шабака и армии с оперативной точки зрения. И с учетом ликвидированных ранее, мы можем констатировать, что выбито сразу несколько членов высшего военного руководства Хамаса в короткий срок.
0: Но, судя по всему, свято место пустое не бывает, и Хамас очень быстро заполняет эти, по крайней мере, на низовом уровне.
4: И на низовом уровне, и на верхнем уровне очень быстро кого-то назначают. Или исполняющего обязанности, или постоянного. Это иначе быть не может. Хамас – это полноценное иерархическое воинское формирование. Никогда не будет такого, чтобы чья-то должность полностью пустовала.
0: И до сих пор она остается иерархической организацией, несмотря на 3 года войны.
4: Безусловно, она такой остается, несмотря почти на 40 лет войны с Израилем, с 87-го года, я скажу больше, даже если Израиль зайдет далеко, а именно разгромит Хамас и возьмет территорию под контроль даже временно, то перейдя на подпольное положение, Хамас все равно таковой останется. К сожалению, нужно констатировать, что у них очень прочная структура и очень мотивированный подход.
0: Давид, один последний вопрос по поводу Ливана. Сегодня состоится встреча между представителями США и правительства Ливана. Возможно, на Израиль будет оказано давление начать отступление с территории Ливана. Что там сейчас происходит?
4: С точки зрения военной, сугубо тактической, на уровне микро, вчера было довольно необычное обстоятельство по меркам того, что происходит в Ливане. Неких 2 человека в одном из районов пытались перейти желтую черту и были ликвидированы огнем наших сил. Это очень редко происходит. Как правило, удары не наносятся по лицам, а наносятся по домам и в процессе сноса инфраструктур. То, что вы сказали, это абсолютно...

0: раз уже такое было, и они даже объявили зону южнее Литани, зоной, где Хизбаллы вообще нет.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо, Габи. Всего наилучшего.
1: 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Йоси Мирзаев, Мила Сталинская, продюсеры. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

В Иерусалиме 9 часов. Муадим Лесимха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате ДТП на 65-м шоссе возле населенного пункта Лбон в Нижней Галилее погиб мужчина 30 лет. Прибывшие к месту трагедии сотрудники службы Маген Давида Дом были вынуждены констатировать его смерть. По всей видимости, авария произошла по причине столкновения его автомашины с лошадью. К другим темам. Только что поступили сообщения о том, что силы Цагаля ликвидировали в северной части сектора Газа одного из командиров боевого крыла Хамаса Азадина Альбика. Об этом заявили глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. В опубликованном ими совместном заявлении отмечается, что этот видный активист Хамаса занимался восстановлением террористических ячеек группировки и также занимался вербовкой новых боевиков в ее ряды. Корреспондент Канрой Кейс передает, что палестинские источники указали, что Альбик был уничтожен ударом с воздуха сегодня на рассвете к западу от города Газа. Член партии НДИ Рафи Бен-Шетрит, потерявший сына Эль-Руи во время трагических событий 7 октября, подверг резкой критике попытки Бениамина Нетаньяху уйти от ответственности. Бен-Шетрит упомянул высказывание премьера о том, что его не разбудили, не поставили в известность. При этом, подчеркнул член партии НДИ, вина перекладывается на Эгуда Барака, на Аарона Барака, на кого угодно. Это отговорки, которые не придумал бы и ученик третьего класса. Нетаньяху, возьми на себя ответственность, склони голову, обратись к гражданам страны, пережившим такую катастрофу, ведь именно ты глава правительства, и потому основная ответственность именно на тебе, указал Рафи Бен-Шетрит. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил в интервью корпорации «Кан», что глава правительства Бенямин Нетаньяху несет ответственность за провалы, связанные с трагедией 7 октября. Но при этом, по словам Бен-Гвира, премьер опирался на ошибочную концепцию руководителей силовых структур. «Безусловно, на Нетаньяху лежит ответственность, но я был там и знаю, о чем говорю. Начальник военной разведки утверждал, что я говорю глупости, и Хамас не заинтересован в эскалации насилия. Я помню, как бывший глава Шабака Ронан Бар заявлял, что Бен-Гвир не понимает, о чем говорит». По словам Бара, мы будем выплачивать зарплаты жителям сектора Газа, и все будет в порядке. Они ввели Нетаньяху в заблуждение. Мне тоже есть за что критиковать премьера, но давайте смотреть правде в глаза. Именно руководство армии придерживалось тогда ошибочной концепции, подчеркнул Бен-Гвир.

0: том же интервью корпорации «Кан» он предложил сжечь тело Ихисинуара, как когда-то было сожжено тело нацистского преступника Адольфа Эйхмана. К другим темам. Как мы передавали, президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Иран не станет обладателем ядерного оружия. В ходе мероприятия в Белом доме Трамп указал, что начал военные действия, чтобы остановить данный процесс, который угрожал всему миру. Иранцы стремились к уничтожению Израиля, к захвату всего Ближнего Востока и угрожали Европе. Если бы они получили в свое распоряжение атомную бомбу, они бы запустили ее и по Соединенным Штатам, подчеркнул президент. Касательно предотвращения теракта против базы ВВС Соединенных Штатов в Великобритании, он отметил, что не исключено, что за этой попыткой стоял Иран. Однако он предпочитает в настоящий момент не говорить об этом. Данное сообщение передал корреспондент Кан и Ехискель Корнберг. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры. В пятницу без перемен, местами возможен дождь, главным образом на севере страны. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим ле симха. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира, радости и праздничного настроения. Слушайте программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в прямом эфире. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Алла Найденова. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.IL. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Если можно, давайте начнем с темы о повышении готовности нашей армии в Газе сейчас.
1: Ну, на самом деле, такая достаточно неожиданная публикация. Да. С одной стороны, речь идет о практически постоянной ситуации. Да? То есть ведь Хамас,
0: что естественно.
1: Хамас не сейчас захотел внезапно вдруг похитить солдата ЦАЛа. С другой стороны, может быть, публикация направлена на то, чтобы показать Хамасу, мол, мы в курсе и так далее, и тем самым предотвратить попытки. Но так или иначе, публикация о том, что ЦАЛ готовится к возможности похищения военнослужащего в стиле того, что было во время в 2006 году, когда был похищен Гилад Шалит.
0: Особенно после усилившейся, скажем так, участившихся серии точечных ликвидаций.
1: Не прекращающихся, я бы сказал. Буквально вот несколько минут тому назад стало официально известно о том, что ликвидирован командир бригады, северной бригады Хамаса, одной из пяти бригад, которые действуют в секторе. В общем, достаточно серьезный удар, который был нанесен по террористической организации. И с этой точки зрения очень важный момент.
0: И Изаддин Бика, о котором идет речь, он занимался подготовкой террористических атак израильских сил и против израильских сил, разумеется, и вербовкой.
1: Был один из тех, кто готовился, да, безусловно. Да. Это одна из 5, 6, 7 ведущих фигур в Хамасе.
0: Понятно. Далее, естественно, продолжаем разговор, это вполне естественно, о визите секретном, в кавычках,
1: уже,
0: который подтвержден и канцелярией премьер-министра, разумеется, о встрече и о секретных так называемых переговорах, а точнее о том, о чем еще могли говорить и говорили.
1: Ну, во-первых, не только канцелярия премьер-министра, канцелярия президента Объединенных Арабских Эмиратов также подтвердила, это вчера произошло. То, что происходило вокруг этого визита, довольно странно, да, то есть сначала утечка информации, причем, по некоторым выводам, которые можно сделать, не израильская на сей раз утечка информации. Затем 24 часа спустя официальное признание.
0: Подтверждение
1: да, этого визита. О чем они могли говорить? Они могли говорить о самых разных региональных вопросах. Разумеется, об Иране, как они об этом говорят публично. Но, возможно, речь шла и о дополнительных каких-то аспектах регионального сотрудничества, учитывая, что там находились представители Объединенных Арабских Эмиратов, и Марокко, и самых разных стран. Саудовской Аравии, и Марокко, самых разных стран. Не со всеми этими странами у Израиля есть прямые отношения. Тем не менее, вот контакты продолжаются.
0: Да, ну тогда ни Рияд, ни Рабат, ни Оман не подтверждали официально свое присутствие и участие.
1: Не подтверждали, что, в общем, ни о чем не говорит, да, то есть отсутствие подтверждения может больше свидетельствовать о какой-то серьезности и значимости переговоров. Я думаю, что в обозримом будущем мы узнаем, на самом деле, война или мир, да, используя известное выражение, идет ли речь о подготовке, например, к новой эскалации с Ираном, либо же, наоборот, идет речь о возможном новом соглашении в рамках Авраамовых соглашений, новой договоренности в рамках соглашения Авраама. Не знаю, посмотрим. Очевидно одно, премьер-министр Бениамин Нетаньяху очень заинтересован в этой дипломатической активности, особенно сейчас на фоне выборов, до которых осталось ровно 4 недели.
0: Ну да, и кроме того, что подтверждена встреча и приоткрыты темы, указывается и то, кто входил в израильскую делегацию.
1: Глава Совета по национальной безопасности и глава Моссада. Да, это еще раз, это говорит о том, что речь шла о очень серьезных вопросах, о которых мы знаем мало. Будем честны, не знаем ничего.
0: Что касается США и Ирана, и ощущение маятника до сих пор. Американский лидер в данном случае из последнего назвал публикации об ослаблении антииранских санкций ложью на этот раз.
1: Катар пытается усадить стороны за стол переговоров. Для начала за два стола, то есть ведет переговоры с одной стороны, со второй стороны, пытается каким-то образом посредничать. Трамп со своей стороны делает, как Трамп, массу противоречивых заявлений. С одной стороны говорит о том, что Иран будет разгромлен, с другой стороны говорит о том, что, вернее говоря, его представители встречаются с Катаром, да, с представителями Катара, тем самым демонстрируя возможность, готовность к переговорам. Я полагаю, что в ближайшее время Трамп хочет спокойно дожить до 3 ноября, до выборов.
0: Промежуточных, до которых выборов, для него все меньше и меньше времени.
1: Середины каденции, да. И потом он уже будет решать, что делать дальше. У Ирана, в свою очередь, этого времени гораздо меньше, потому что экономическая ситуация ухудшается не с каждым днем, а с каждым часом. И для того, чтобы этот обвал остановить, Ирану необходимо какое-то соглашение с американцами.
0: Габи, из того, о чем сегодня шла речь в вашей программе, самое наиболее интересное для вас то, что касается приближающихся наших выборов.
1: Остался месяц, осталось 4 недели. 4 Ровно недели. 4 недели, да. Осталось. Стороны пытаются, каждая сторона, каждый блок пытается найти точку прорыва. Нетаньяу понимает, что у него есть определенного рода проблема, поскольку повестка дня сейчас фокусируется не на том, кто его разбудил, а кто его не разбудил, а на том, что он знал и проигнорировал, или не знал и не проигнорировал. Это с этой стороны. С другой стороны, опросы показывают, что это не влияет на данный момент, по крайней мере, на общественное мнение. Мне в любом случае очень интересно понаблюдать за тем, как повлияет на общественное мнение церемонии, которые будут проходить на следующей неделе. Мы будем, я не люблю слово «отмечать», да, исполнится 3 года с начала этой войны. Будут церемонии, будут программы, будут интервью, будут выступления. Все это не на руку Бениамину Нетаньяу. 7 октября – это не что-то, что может принести нынешней коалиции даже один голос. Я полагаю, что в Ликуде принимали это в расчет, когда назначали выборы на 27 октября. Посмотрим, как это скажется на мнении, на отношении избирателей.
0: Вообще вся следующая неделя, кроме общей критики в адрес нашего премьер-министра, учитывая, что церемонии будут проходить не только 7, но и 5, в день официальный, который будет проводить наше государство, но и, разумеется, и с 7 числа, и, в общем, во все даты, да, которые находятся, к сожалению, рядом.
1: Безусловно.
0: Спасибо огромное, Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.ir.
1: Ну, Вадим Лисимха.
0: Продолжаем наш эфир и говорим о том, как раз, что продолжает диалог с Габи Вольсоном. Мы говорим о том странном ощущении маятника, который напоминает сейчас война в районе Ирана, которая затянулась, и к концу августа еще, казалось, чаша весов качнулась тогда в сторону США. Американским военным удалось создать такой защитный коридор для торговых кораблей. Они сопровождали суда, очищая Ормузский пролив от мин. Что происходит сейчас? Давайте поговорим о том, что называют осью сопротивления, о Саудовской Аравии, об Иране, об Израиле, и, конечно, о хуситах, без которых сейчас картина будет неполной. С нами в эфире доктор Гершон Коган, востоковед-иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, давайте, если можно, начнем с определения того, что сейчас называют осью сопротивления, сейчас, к этому дню, к этому месяцу.
2: Ну, сейчас ось сопротивления, вы имеете в виду то, что Иран строил как ось сопротивления?
0: Да.
2: Формально она та же самая, то есть это Иран и его прокси, это хуситы, те, которые, вот эта группировка Ансарова, которые действуют... С одной стороны, по указке Ирана, то есть их Иран вооружает, снабжает, использует в своих целях. С другой стороны, их нельзя назвать просто вот длинной рукой Ирана. Они все-таки действуют в определенном смысле самостоятельно. Хизбалла, она хоть и потрепана и просажена в военном смысле, но она остается. И различные группировки, в основном шиитские группировки, которые, которых в той или иной степени финансирует Иран. Та ось сопротивления, которую Иран создавал, она, конечно, очень сильно подкошена, сильно ущерблена. Вот, но тем не менее сейчас в основном силами хуситов создает очень большие проблемы, очень большие угрозы в регионе.
0: Вообще на излете, на излете лета Иран достаточно резко перехватил вот эту инициативу, начав атаковать танкеры и другие суда в Персидском заливе. То, что было потом, мы уже обсуждали не раз, я имею в виду удары США в ответ по иранским объектам, и объявили ту самую концепцию танкер за танкер, естественно, начав атаковать уже танкеры Ирана. И вот на этом эскалация не закончилась, повстанческое движение Ансар Аллаха, хуситов, то есть организовал достаточно удавшееся, мягко скажем, для них вот это наступление на позиции правительства Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией.
2: Да, совершенно верно. В Йемене назревает большая война. Хуситы с 2014 года контролируют столицу Саны и большую часть северо-запада страны. Они стали сильнее, давят на Саудовскую Аравию. Угрожают судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив. Официальное правительство Йемена сейчас находится в Южном Йемене, в главном городе Южного Йемена, Адене. Ну, сейчас расширяет армию, объявляет мобилизацию, о которой заявил президент Йемена, официального Йемена Рашид Аль-Алими. И фактически говорит, что пора возвращать страну, отвоевывать ее обратно у хуситов. Саудовская Аравия нервничает, потому что хуситы угрожают ее южной границе и выходом к Красному морю. И поэтому Эр-Рияд может поддержать большое наступление против них.
0: Эр-Рияд рассчитывал в свое время выбить хуситов из Саны. Это когда Саудовская Аравия, можно сказать, вошла в такую военную авантюру. Это был еще 2015 год, когда Эр-Рияд рассчитывал выбить хуситов из Саны. Ну и в итоге около 12 лет саудовцы просто участвовали в этой йеменской гражданской войне, лишая хуситов снабжения с помощью блокады морем, ну и так далее.
2: Да, и здесь на самом деле интересная такая деталь, что если говорить просто по соотношению сил, чисто арифметически, то у антихуситского лагеря сил гораздо больше. Они численно больше. Но это достаточно обманчивая арифметика. Так вот, по оценке Аль-Джазиры, которая собирает данные по всем этим структурам, у антихуситских сил свыше 500 тысяч человек. Там это 400 тысяч национальной армии, там силы быстрого реагирования, национальной гвардии и так далее. Но дело в том, что у хуситов, хотя у них где-то 200 тысяч постоянных бойцов, ну плюс они способны быстро мобилизовать десятки тысяч через свои народные комитеты. Но дело в том, что у них главное преимущество не численность, а качество управления. Гораздо более централизованное командование. Они контролируют Сану, ядро северо-западного Йемена, располагают баллистическими крылатыми ракетами, ударными дронами, которыми снабжает их Иран. И получают иранскую техническую, разведывательную и военную поддержку. Поэтому вот именно в этом преимущество хуситов и в этом их опасность.
0: Вообще, раньше, если мы говорим о хуситах и их стратегии, раньше считали довольно традиционно, что стратегия хуситов состоит в том, чтобы захватить территорию северного Йемена, которую они уже контролировали на процентов 70 точно. Но гарантировать,
2: вот,
0: что...
2: Они ее контролируют.
0: Да-да-да, конечно. Но в то же время гарантировать, что в случае новых успехов они на этом остановятся, было совершенно точно невозможно.
2: Да, это так. И, в общем, вот, Я недавно разговаривал со своим источником в йеменских дипломатических кругах. По его информации, которую я, конечно, не могу независимо проверить, правительственные силы Йемена, они готовы начать в октябре операцию против хуситов при поддержке Саудовской Аравии, на которую они рассчитывают. Ну, соответственно, чем это все закончится и увенчается ли успехом, мы сказать не можем. Иран и хуситы, и его прокси, они пытаются использовать географическое преимущество. То есть они давят на вообще на всю систему международной торговли через проливы, через Армузский пролив, через Баб-эль-Мандебский пролив. То есть география в данном случае является своего рода оружием. Географический фактор.
0: Конечно, конечно. Что касается Ирана, насколько вы думаете, есть перспективы и дальше вот так со своими прокси достаточно удачно регулировать ситуацию в регионе? Играя на вот всех противоречиях.
2: У Ирана, безусловно, есть козыри. То есть, несмотря на то, что он просажен, он сильно потрепан, понятно, что на Иран обрушилась такая серьезная военная машина США, тем не менее, у него есть свои козыри, он достаточно грамотно давит на болевые точки вообще всей системы, сложившейся на Ближнем Востоке и в мире. И вот в связи с этим переформатированием складывается совершенно иная картина. Мы привыкли мыслить Ближний Восток блоками. США и их союзники с одной стороны, Иран его прокси с другой. Сейчас система становится гораздо более запутанной и ситуативной. Потому что Саудовская Аравия одновременно конфликтует с хуситами, разговаривает с Ираном, просит поддержки США, собирает вокруг себя Турцию, Египет, Пакистан. В свою очередь, Турция, Египет и Пакистан вместе с саудами публично поддержали правые ряды защищаться от хуситских атак, с одной стороны. С другой стороны, непосредственно вмешиваться не спешат. И сейчас все будет зависеть от того, кто создаст наиболее удачную конфигурацию с точки зрения союзников. И вот таких связанных сил, их можно называть прокси, можно называть союзническими силами. Вот кто кого переиграет, тот и у того и будет преимущество. И у Ирана мы вынуждены констатировать, что у него есть определенные козыри. И есть способность именно вот давить на болевые точки. При том, что военное преимущество не за ним.
0: Понятно. Спасибо большое за ваш сегодняшний комментарий, за анализ событий на данный момент. Доктор Гершон Коган, востоковед-иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Продолжаем наш эфир, программа «Доброе утро, Израиль», первый час, и мы возвращаемся в очередной раз к нашему общему сожалению, в общем, к теме, которая касается понятия мошенничества. Оно бывает разным. О разных его видах мы говорим, рассказываем с помощью экспертов, с помощью представителей полиции, с помощью тех, кто и пострадал, и стараемся передать вам как можно больше правильных советов, что делать и чего делать ни в коем случае нельзя в разных ситуациях. Сегодня мы говорим об еще одной истории, которая произошла И с нами в эфире Макс Кристаль, сын, пострадавший от одного из видов мошенничества, связанных как раз с телефонными звонками, кофаундер стартапа MBX. Макс, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Татьяна.
0: То, что произошло, как раз связано с вашей семьей, когда пострадала ваша мама, как раз.
3: Да. И это натолкнуло меня на мысль, что нужно сделать что-то, что может помочь другим семьям предотвратить подобные вещи. И поэтому с моим партнером разработали и создали программу, и выложили ее, которая называется CallGuard Safety.
0: Бесплатное это приложение, да.
3: Да, это абсолютно бесплатное, трехязычное приложение, да.
0: Макс, с чего началась история вашей мамы? С чего для нее это начиналось? Как это происходило?
3: Ей позвонили и сказали, что люди, которые представились, что это телевизионная компания, что они будут сейчас менять набор программ, и что для этого они должны ей объяснить, как будет выглядеть управление телевизором. Они ей послали смс-ку с ссылкой и попросили зайти на эту ссылку.
0: Угу. И когда ей позвонили, никого рядом не было? То есть она сама разговаривала с ними? Или она успела связаться с вами, например?
3: Нет, в этом вся и проблема. Мама живет одна, никого рядом не было. И они держали ее на телефоне, и когда она нажала на ссылку, они смогли получить доступ к ее телефону.
0: Она не могла отключиться?
3: Она не могла отключиться.
0: Да вы что?
3: Да. Вот, и когда я приехал, просто по счастливой случайности ей по WhatsApp позвонила ее подруга, поняла, что что-то не так, позвонила мне. Я успел как-то перезвонить по городскому телефону, и я слышал, когда мама ответила на городской телефон, как там кричат в мобильный телефон: «Не отвечайте ни в коем случае, не отвечайте, оставайтесь с нами на линии». Mm-hmm. И я попытался, я маме говорю, что отключи звонок, и она говорит: «Я не могу, у меня не работает ни одна кнопка».
0: Даже?
3: Я просто не могу, да. И когда я потом приехал и проверил телефон, половины контактов не было, они успели добраться до приложения.
0: То есть доступ настолько легкий, что позволяет сделать вот сразу такие действия?
3: Да, конечно. Когда на телефон приходит какая-то ссылка, и вы на нее нажимаете, то эта ссылка может быть трояном программы, которая дает людям на том конце провода или на том конце радиосигнала доступ к вашему телефону или компьютеру, неважно, с какого девайса вы в данный момент общаетесь.
0: Понятно. То есть в данном случае мы должны еще не забывать, что мы в своих телефонах среди контактов, фотографий, каких-то сохраненных документов можем хранить очень важные для нас данные. И скриншоты с паролями, пин-коды, снимки кредиток и так далее, и так далее. Кроме контактов людей, разумеется.
3: Да, конечно. И еще на телефонах установлены банковские приложения, приложения кредитных карт. И ко всему к этому, в принципе, умеючи можно получить доступ. Поэтому очень важно, если вас просят нажать на какую-то ссылку, если вы видите какое-то письмо, какое-то смс, какое-то сообщение в WhatsApp от человека, которого вы не знаете, не в контактах, или даже от человека, который у вас в контактах, и который предлагает вам нажать и куда-то перейти, никогда этого не делать. И обязательно, даже если это от кого-то близкого, сначала позвонить и спросить: «Ты мне что-то присылал? Ты мне что-то присылала?» Да, и уточнить, что это.
0: Ситуация, которая позволила этим мошенникам, телефонам в данном случае, которые звонили вашей маме, сделать, уже успеть то, что они сделали. То есть уже как стереть часть контактов и так далее, то, что вы успели потом заметить.
3: Да.
0: В данном случае только то, что мама не отключилась вначале, это дало возможность им заблокировать для нее телефон с ее стороны.
3: Да.
0: Сколько-то минут должно пройти? То есть мы не раз говорили, и представители полиции нам говорили, это адвокаты, что нужно просто не отвечать, просто отключаться сразу. Но тут идет речь уже, когда человек включился в беседу, так или иначе.
3: Да, это большая проблема, потому что очень сложно не ответить на какой-то телефонный звонок, особенно для человека в возрасте, потому что, ну, начинаешь думать, а вдруг это действительно телефонная компания, а вдруг это действительно ход, а вдруг это действительно врач. И, ну, люди отвечают, и это понятно, это абсолютно человеческая нормальная реакция на входящую какую-то информацию. И именно поэтому то, что как бы та программа, которую мы написали, она позволяет ответить на звонок. В отличие от большинства программ, которые сейчас есть на рынке, которые просто запрещают ответ на звонок, типа там Truecaller, который просто не пропускает звонки со скамовых номеров, да? Да, наша программа позволяет, ты можешь ответить, но она через определенный промежуток времени обрубает звонок автоматически. То есть вы можете выставить любой интервал времени, например, 3 минуты, и через 3 минуты звонок, который пришел не из телефона, который записан в контактах, автоматически прервется. Это первый уровень защиты. Второй уровень защиты, что в этот момент отправляется СМС на номер, который заранее введен, например, номер сына, номер дочери, номер кого-то еще из друзей или родственников, что был вот такой звонок зафиксирован и прервался автоматически. И тогда как бы я, например, могу после этого перезвонить своей маме и спросить, кто звонил, что хотели. И таким образом предотвратить, что люди начнут там перезванивать второй раз, третий раз, что-то требовать, как мошенники обычно это делают. Поэтому вот эта вот схема двойной защиты, она должна сработать.
0: Программа, которую вы сами профинансировали, она бесплатная для пользователей, о которых мы говорим, то есть о нас всех, скажем так, те, кто сочтут возможным скачать ее, она есть в Google Play, да, как я понимаю,
3: да.
0: В телефонах, она в Android точно есть.
3: Да, она есть пока только на Android, мы ведем сейчас работу над тем, чтобы сделать это и для iPhone тоже, но там это технологически.
0: И она есть на разных языках там.
3: Три языка.
0: На русский язык входит, да.
3: Русский, английский и иврит, да, и она работает в любых странах, независимо от телефонных сетей.
0: И эта программа, она включает основные вот функции, да, то есть эта программа пропускает звонки, но на звонки, исходящие номера которых не в ваших контактах, уже таймер, то есть звонок начинает записываться сразу.
3: Нет, мы ничего не записываем, это во многих странах запрещено.
0: Да, я поэтому спрашиваю, что происходит дальше?
3: Нет, просто включается таймер, и через какой-то промежуток времени, который выбирает пользователь, при установке программы вам предлагается установить время, через которое звонок будет прекращен. 3 минуты, 5 минут. У нас диапазон от 1 до 60 минут, пожалуйста, в любом удобном вам в моменте вы можете прервать разговор.
0: Понятно. Но если вам звонит мошенник, то тут, разумеется, ситуация
3: иная. Да, ну, они не успевают за 3 минуты или за 5 минут, например, что-то сделать. Они только начинают как бы давить, они начинают вводить человека вот в состояние такой легкой паники, и на этом месте разговор просто прервется, и я получу, или там кто-то получит смс-ку, что была попытка доступа телефона родственника или друга.
0: Понятно. Макс, вы, конечно, с вашим товарищем, с которым вы в очередной раз для всех додумались сделать очень важное дело, на самом деле это профинансированная вами программа, которая называется Call Guard. Ее можно найти достаточно легко в Google Play на данный момент, то есть у тех, у кого телефоны, система Android. Да. И она защищает тех нас, всех пользователей, от того, чтобы мы смогли уберечь себя, ваших близких от мошенников, от телефонных мошенников в данном случае. Спасибо вам большое за рассказ. Еще раз, в очередной раз пожелаем всем избежать этого. Спасибо большое, Макс. Спасибо, до свидания. Всего вам доброго. С нами был Макс Кристаль, сын пострадавший от мошенничества женщины, кофаундер стартапа MXEND, который разработал вместе со своим партнером бесплатное приложение, программу Call Guard, защищающую с интерфейсом на английском, иврите и русском, которая появилась уже в Google Play.
4: Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня страшно. столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей. Вот я бреду по древу.
0: 29 сентября. Сегодня исполняется 85 лет со дня страшной трагедии Бабьего Яра, массового уничтожения евреев. Киев – это была одна из самых масштабных акций нацистов, и это за несколько месяцев до печально знаменитой Ванзейской конференции, где и было сформулировано и утверждено окончательное решение еврейского вопроса. С нами в эфире Борис Мавцир, режиссер-документалист, который всю свою жизнь занимается вопросами Холокоста, США, сохранения памяти, и один из ваших фильмов, Борис, был как раз темой, посвящена ему, была Бабьему Яру, «Дорога Бабий Яр». Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро, Таня. 20 лет, не всю жизнь, но 20 лет.
0: Такое впечатление, что это вся жизнь тех, кто, по крайней мере, живет в Израиле, да, и знает то, что делаете вы в документальном кино, я имею в виду, но это... То, что говорю я, простирается намного больше понятие документальное кино. Бабий Яр, когда вы тогда, вспоминая эту тему, решили поговорить и об этом, потому что вы обращали и обращаете свое внимание к очень разным направлениям, физически, географически, разумеется, в разные годы происходящее.
5: Само начало проекта, проект фильма, начался в 2013 году. И, естественно, эта тема все время интересовала, сопровождала и довольно беспокоила меня. У меня не было ключа, потому что Бабий Яр – это тема очень известная, тема уже во многом представленная. Я искал подход, пока я не нашел, я бы сказал, ответ в маршруте «Айзерс-команда Си», которая дошла до Киева, это Бабий Яр, и потом она уже продолжила в Восточную Украину. И вот так появился фильм «По дороге в Бабий Яр». Я не описываю события 29-30-го, я описываю их только до, потому что система была уже создана.
0: Мы сейчас попробуем еще раз связаться с Борисом Мавциром. Я только хочу напомнить еще раз всем та дата, о которой мы говорим сегодня. 85 лет со дня страшной трагедии Бабьего Яра. Что касается Бориса Мавцира, он обратился к этой теме. И фильмы Бориса Мавцира, я думаю, многие из вас видели. Они все дают... свою картину, хотя бы частично, о сокрытом в свое время советской властью Холокосте. И Борис рассказывал нам, что когда он начинал тот свой проект, я думал, мы не знали, потому что была политика определенная, послевоенная тенденция, и символы Холокоста касались западной части Европы. И некоторые информации не владели даже музеи Холокоста. И это то, что, как говорил Борис, он называл это скрытым Холокостом. Борис, здравствуйте еще раз. Да.
6: Таня.
0: Да, пожалуйста.
6: Ну вот, до какого момента вы меня слышали?
0: Практически только до той минуты, когда мы с вами стали перезванивать, да. Остальное все было слышно.
6: Ну вот, и вот так появился фильм «По дороге в Бабий Яр», который описывает события до Киева, и в это время уже 200 тысяч евреев были убиты в Украине. Тогда уже началась разработка системы массового уничтожения, которая известна как система Екельна. Это был командующий СД в Украине, потом его перевели в Прибалтику, и Румбола, например, Рига, это мой город, это та же система, когда людей сбрасывали в ямы и расстреливали сверху.
0: Да. Вы, когда со мной как-то говорили именно на эту тему, вы как раз сказали, что вы не хотите говорить о самом фильме, поскольку фильм — это, естественно, не просто рассказ, и не только рассказ, это съемки, это люди, это голоса. Но вы говорили о фазах. О первой фазе — это вот то уничтожение евреев на оккупированных в 1939 году территориях, о черной земле так называемой.
6: «О чёрной земле» — это очень важная книга Тимоти Снайдера, американского историка, который описывает, что произошло на территориях, которые были сначала оккупированы, аннексированы, присоединены, освобождены Советским Союзом, а затем уже и нацистской Германией. И когда мы доходим до Киева, это уже советская территория, это уже Советский Союз 1922 года. И вся система уже была отлажена. Она была отлажена при помощи местного населения в Латвии, в Литве, в Белоруссии, в Украине, в Молдове, уже и в России в некоторых местах. До России потом дошли позже. И это то, что сопровождает нас сегодня. Для меня Бабий Яр, если уже говорить о личностном, это история отторжения памяти. И я думаю, что если бы не три человека, Виктор Некрасов, Евгений Евтушенко и Дмитрий Шостакович, у нас бы, которому в эти дни исполняется 120 лет со дня рождения, я думаю, что у нас не было бы вот этого, я бы сказал, мифа памяти, который был сохранен, несмотря на то, что советская власть сделала очень многое. Я не говорю все, никогда нет все, но очень многое, чтобы эту память, я бы сказал, скрыть. И вот памятник, который был поставлен в 75-м году, это же памятник.
0: Только в 75-м, конечно, конечно.
6: И после всех конкурсов.
0: Да.
6: Вот, и там нет ничего еврейского. И в результате, что получается, на территории Бабьего Яра, по-моему, где-то 29 различных памятных знаков до вот мемориала очень важного, который был создан в последние годы.
0: Когда вы снимали этот фильм «Дорога в Бабий Яр», вы ехали, если говорить о географии, с запада в центр Украины, посещая места наиболее страшных массовых казней тогда?
6: Да, да, да. Это Винница, это Житомир, это Луцк.
0: И Бабий Яр был конечной остановкой.
6: Габари, я был не конечный, он был промежуточный, потому что потом Айзенс-команда продолжила на Восточную Украину в сторону Харькова. Вот. А мой фильм качается по дороге в Бабий Яр. В эпилоге, кстати, я уже, конечно, описываю все события, которые были связаны с тем, как месть за неудачу оккупационных властей, которые проморгали мины, которые советские власти при отступлении заложили в Киеве. Извините, я вышел из такси, поэтому я немножко перебиваюсь. Они выставили евреев как виновных в этих событиях. И вот тогда за два дня эта месть превратилась в кровавую бойню.
0: И вы, когда снимали этот фильм, вы как это делаете всегда, вам всегда важны живые свидетельства. Вы находили тогда еще живых свидетельств убийств или профессиональных историков, которые специализировались на теме Шоа. И как раз Тимоти Снайдер, о котором вы упомянули, американский историк, он знаток режимов, да, Сталина и Гитлера известный. Он был таким сквозным комментатором этого фильма.
6: Он вместе с украинским историком Мишей Тяглем, который сейчас воюет на востоке Украины, он в украинской армии. Вот как и очень многие мои друзья и коллеги в Украине. И это уже 10 лет. Это прошло 10 лет с того момента, когда мы снимали в Киеве очень трогательную церемонию. Руби Ривлин, президент Израиля, был там. И, знаете, атмосфера была очень мирная, хотя Крым уже был у России, хотя на Востоке шла, в Украине называли это АТО, антитеррористическая операция. Но в Киеве было очень мирно. И, вы знаете, я когда утром встал по дороге в Хайфу на Хайфский фестиваль, поэтому я извиняюсь за такой прерывистый разговор между нами, у меня было жуткое ощущение, потому что ночью опять бомбежка, опять люди, ночью разбомбили Академию наук, И я эти места все знаю, потому что мы там снимали. Я не киевлянин, но я был в Киеве и в Украине много раз. И, знаете, это ощущение жуткое. Просто жуткое, потому что, с одной стороны, есть наша еврейская память, наша еврейская история. И Бабий Яр – это, знаете, в долине общин, в Яд Вашем, единственное место, которое обозначено не как населенный пункт, город или село. Это Бабий Яр. Это наша память. Но, с другой стороны, я не могу просто отойти в сторону от того, что происходит сейчас в Украине. Когда я говорю с моими друзьями, оператор, который работал с нами, Паша Попков, во время беседы 3-4 раза у него тревога за 15 минут. Я думаю, что вот это меня очень сопровождает и сегодня. Я не могу уйти от того, что было. Я не могу привыкнуть и смириться с тем, что есть.
0: Согласна с вами. Спасибо большое, Борис, за разговор. Спасибо. Продолжение хорошего, интересного.
6: Еще раз извиняюсь, спасибо, за то, что это поезд, такси, Хайфа, знаете, но спасибо. Всего хорошего вам и как самих.
0: Спасибо взаимно. Всего вам доброго. С нами был израильский режиссер, документалист Борис Мавцир. Мы продолжаем наш эфир, и следующая тема касается традиции. Мы говорим о совершенно замечательном музыкальном подарке нашей стране, который мы чувствуем каждый год. Мы говорим о фестивалях в таком месте, как Абу-Гош. Многие из вас бывали в таком месте. Сам фестиваль в Абу-Гош традиционно разворачивает всегда свои главные программы в дни еврейских праздников. Это Шавуот, и это, разумеется, Суккот. И сейчас мы продолжаем наш эфир, разговаривая с совершенно замечательным музыкантом Андерсом Мустаниным. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, шалом.
0: Шалом. Мы с вами не раз. Спасибо. Вас тоже с праздником. Спасибо, спасибо. Вы, мягко говоря, приезжаете в Израиль не впервые, и в частности сюда. Для вас это тоже стало традицией.
7: Да, это у меня большая традиция. Я, может быть, в фестивале Абу-Гоше уже где-то 10-й раз уже.
0: Именно.
7: Почти каждый год. И мы сделаем блестящую музыку и хорошими израильскими музыкантами.
0: Вы сюда приезжаете?
7: Корпус музыку, мой ансамбль эстонский был несколько раз
0: на
7: Абу-Гош фестивале. И даже сложные времена, которые есть, но я всегда с Израилем, фестивалем и этом стране, это моя любимая страна.
0: Конечно. Вы традиционно выступаете на этом фестивале как приглашенный дирижер, вы руководите масштабными хоровыми оркестровыми проектами и регулярно дирижируя израильским коллективом «Барокад», замечательным, на мой взгляд.
7: «Барокада» и другими
0: тоже. И другими вокальными ансамблями, конечно.
7: Солист, и хорами, разными хорами. Я, может быть, уже знаю всех хоров израильских и все мои друзья. Все равно, где я выступаю, когда будут другие хоровики, сразу будет: «О, маэстро, здравствуйте, о, маэстро, здравствуйте, когда вы с нами?» и так далее.
0: Итак, маэстро Мустанин, что будет происходить совсем скоро на фестивале, как какую тему вы поднимаете вместе с вашими партнерами на сцене в этот раз?
7: На сцене этот раз очень, очень высоком качестве. Не только порочное, а у нас будет Моцарт «Веспер». Это прекрасное, прекрасное, большое произведение Вольфганга Амадеуса Моцарта. И Тель-Авив солистом, и «Барокада» составом. Все певцы тоже из хора. Юваль Бен Озен, хормастер. Но с ними я уже очень много раз вместе сделали программу. И уже я могу сказать, что я пригласил их на следующий фестиваль в Эстонии. Они летают в Эстонию, этот хор.
0: В аннотации об одном из концертов речь идет о таком названии, как «Музыка между Шутцем и Моцартом». Да, если говорить о людях, возможно, чуть дальше отстоящих от музыки классической, от музыки барокко, то надо сказать, что Шутц — это Гендрих Шутц, это немецкий композитор, органист, капельмейстер и музыкальный педагог, конечно.
7: Ну, конечно, но Шутц — это очень важное лицо барокко, немецкий барокко, и мы исполняем музыку из самого известного произведения его музыкальной «Экзекия». Это хотя это не радостная музыка, но это очень высоком полифоническом стиле написано, и вместе с органом и басом. Это произведение исполняется очень часто в Германии, Австрии, но и моей страны, где я выступаю. И я очень рад, что мы можем это сделать тоже в Израиле.
0: Что касается Шутца, то это в чистом виде такая немецкая музыкальная традиция, да, если мы говорим о музыке барокко в данном случае?
7: Да, это абсолютно. Это чистая стиля, смиренная стиля и... Конечно, это христианская религиозная музыка, которая звучит Абу Гоше точно, где эта музыка тоже звучит.
0: И вы сегодня назвали, если мы говорили о Моцарте, «Веспера», то есть это вот та самая торжественная вечерня.
7: Это вечерняя, да. И для меня это чуть-чуть странно. Это вечерняя музыка, а мы выступаем Абу Гоше первым концертом. Это завтра утром, 11, будет вечерняя
0: Необходимо
7: музыка.
0: Настроиться.
7: Да, настроиться сразу. Но это очень подходит всегда. Но веспер — это значит субботнее богослужение.
0: Да.
7: Но поскольку Моцарт не только церковный композитор, он просто гигант, гений. И его музыка звучит все равно, когда это выступает по времени. Но открытость церковной серии Абу Гоше — это, конечно, торжественно и аллилуйя, аллилуйя, амен.
0: Да, это так. Расскажите, пожалуйста, несколько слов о новостях вашего коллектива, которым вы руководите.
7: Да, но у нас уже Hortus Musicus 55-й сезон. Да, 55-й сезон Hortus Musicus. И у нас очень много разных концертов. Французская, английская, барокко, театральная музыка. Шарпентье, это французская опера, выступаем средневековую музыку и так далее. Это серии. И до фестиваля, который Мустоненфест в Эстонии, две недели, и после этого сразу Мустоненфест в Израиле будет начиная с 13 февраля до 4 марта.
0: Тоже традиционный. Уже.
7: Традиционный.
0: Конечно.
7: Это будет у нас 14-й год подряд. Ни одного пауза не было. Даже тогда, когда корона была, когда война была, всегда я организировал эти фестивали. И будет блестящая Моцарт-реквием, Верди-реквием, гала, блестящие эстонские певцы и инструменталисты вместе с моими друзьями, израильскими друзьями. Это я очень рад, что этот мост я строил. Уже можно сказать, что уже почти 20 лет строил сильный мост через Израиль, Эстония.
0: Разумеется. Что касается современных композиторов, к творчеству которых вы обращаетесь, и, как я понимаю, это более близко вам по духу, это и Пендерецкий, и Кончели, Сильвестров,
7: да.
0: Губайдулина, Арво Пиартер, конечно.
7: Арбо Пертом мы много исполняли, Кончельева исполняли. Но вот вы перечислили сейчас мои самые близкие композиторы и самые близкие друзья в духовном смысле и личном смысле. К сожалению, уже многие уже ушли на вечность. И Арбо Перта сейчас отметили 91-й год у него. Это тоже немало.
0: Это точно. Огромное вам спасибо, Андрес Мустонен, эстонский дирижер, скрипач, гость Израиля сейчас, который открывает очередной традиционный уже фестиваль вокальной старинной музыки в Абу-Гош. Спасибо большое.
7: Большое спасибо. Я всем желаю всего хорошего. И будем сильные, и будем жить долго и вечно до 120.
0: Да. Так и сделаем.
7: Хорошо.
0: Спасибо. Да, всего хорошо. Вам доброго.
7: Спасибо.
0: Всего хорошего. Уважаемые радиослушатели, мы завершаем первый час нашего эфира. Приглашаю вас, разумеется, продолжить с нами и дальше. Гостем второго часа станет музыкант, композитор, вокалист, музыкальный продюсер, бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков. Оставайтесь с нами. В эфире Аркадий Духин.
8: Ну, добрый вечер всем. Я скажу вам, в этом мире осталось очень мало хороших людей. И вот перед вами песня про одного такого. Жил человек на свете, на этом белом свете. Ай, шаляй-валяй. Что было перед этим, и что вообще нам светит? Ай, шаляй-валяй. Пока все было как-то не криво и не гладко, ой, по той реке, пока живой он плыл домой, качался и держался, рыдал и улыбался, ой, какой-то свой, хоть не герой, но какой-то свой. Ну просто братан такой, чувак, хороший человек. Да-да-да. Зима менялась летом, а темнота рассветом. Ай, давай валяй. Его стремление к свету, как те слова к поэту. Ай, шаляй-валяй.

0: Программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки «Экстра Ларж» замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 10 часов. Муадим Лесимха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак Илан Лутан высказал предположение, согласно которому бывший глава Шабака Ронен Бар угрожает подать иск против премьер-министра в связи с намеками Беньямина Нетаньяху на то, что Бар скрыл от него информацию о готовящемся нападении 7 октября. Уже в сам день 7 октября, после полудня, началась кампания, организованная Беньямином Нетаньяху и его окружением, цель которой состояла в том, чтобы переложить ответственность с политического на военное руководство страны. В заявлении, опубликованном тогда окружением премьера, в скобках было написано, что все произошедшее доказывает, что он знал об опасности. И после этого в ход были пущены различные теории конспирации, которые мы и по сей день слышим от некоторых министров, подчеркнул Лутан в интервью радиостанции «Канбет». Депутат Кнессет от партии Бияхат Рам Бен Барак заявил в интервью корпорации «Кан», что только Государственная следственная комиссия сможет докопаться до истины и вскрыть подлинные причины провала 7 октября. «Любая информация, которая поступает или, наоборот, исходит из канцелярии главы правительства по вопросам, связанным с армией, Моссадом, Шабаком, комиссией по атомной энергии, проходит через военного секретаря. Иногда мы все ошибаемся, но надо проверять, стала ли та или иная ошибка следствием халатности или она была вызвана неверным пониманием. Тут весьма существенная разница. Халатность может быть уголовно наказуемой. Неверное понимание преступлением не является. Мы должны разобраться и понять, каким образом все это произошло», — указал Рам Бен Барак. Как мы передавали, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил в интервью корпорации «Кан», что глава правительства Беньямин Нетаньяху несет ответственность за провалы, связанные с трагедией 7 октября. Но при этом, по словам Бен-Гвира, премьер опирался на ошибочную концепцию руководителей силовых структур. «Безусловно, на Нетаньяху лежит ответственность, но я был там и знаю, о чем говорю. Начальник военной разведки утверждал, что я говорю глупости, и Хамас не заинтересован в эскалации насилия. Я помню, как бывший глава Шабака Ронен Бар заявлял, что Бен-Гвир не понимает, о чем говорит. По словам Бара, мы будем выплачивать зарплаты жителям сектора Газа, и все будет в порядке. Они ввели Нетаньяху в заблуждение. Мне тоже есть за что критиковать премьера. Но давайте смотреть правде в глаза. Именно руководство армии придерживалось тогда ошибочной концепции», — подчеркнул Бен-Гвир. В том же интервью корпорации «Кан» он предложил сжечь тело Ихи Синуара, как когда-то было сожжено тело нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Поступили сообщения о том, что силы Цахаля ликвидировали в северной части сектора Газа одного из командиров боевого крыла Хамаса Азадина Альбика. Об этом заявили глава правительства Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац. В опубликованном ими совместном заявлении отмечается, что это

0: Видный активист Хамаса занимался восстановлением террористических ячеек группировки и также занимался вербовкой новых боевиков в ее ряды. Корреспондент Канрой Кейс передает, что палестинские источники указали, что Аль-Бик был уничтожен ударом с воздуха сегодня на рассвете к западу от города Газа. К другим темам. В ночь со среды на четверг бензин в Израиле подорожает сразу на полшекеля. На станциях самообслуживания цена 1 литра бензина с октановым числом 95 составит 8 шекелей и 27 огород. Среди причин называются повышение цены на нефть на мировых рынках, усиление курса доллара и другие. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиэль Кайзер. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: С сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры, в пятницу без перемен, местами возможен дождь, главным образом на севере страны. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Увадим ле симха. Миру шалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Кан-Река!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Более чем рада, что нам удалось. Все получится. Я в этом уверена. Очень не хотелось, честно говоря, начинать здороваться, потому что я сидела в студии и подпевала. Это те песни, с которыми я росла, как многие из нас с вами. И те песни, слова которых просто ты знаешь. Ты знаешь наизусть, ты в них веришь, как веришь и всем, кто составил часть огромную моей жизни, культурный код, наверное, группы «Машина времени». Сегодня в нашем эфире музыкант, композитор, вокалист, музыкальный продюсер, бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы «Машина времени» Александр Викторович Кутиков. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро, с праздником вас.
0: О, как приятно, спасибо большое. Спасибо.
1: Ну, а что ж, мы евреи, живущие несколько в отдалении от страны, разделяем все праздники, все беды и горести, и радости, конечно.
0: Спасибо, спасибо. Если с Андреем Макаревичем, с Андреем Вадимовичем мы знакомы лично уже давно и не раз, он был гостем и в студии, долго мы с ним общались за разные годы, находя очень много общих тем для разговора, и джаз, и много чего еще. Ну, идыш еще в какой-то момент присоединился, то с вами я буду очень рада поговорить. Очень много есть вопросов и от меня, как от поклонника группы, разумеется, за что огромное спасибо вам всем, естественно, и от наших радиослушателей есть разные вопросы. Вы начинали свой путь с машиной вообще 3 ноября 1971 года, если я не ошибаюсь, когда-то давно, в качестве бас-гитариста.
1: Да, я сыграл первый концерт такой официальный с «Машиной времени» 3 ноября 1971 года. Хотя до этого, естественно, мы знали друг друга, естественно, мы репетировали уже, готовили концерт этот и так далее, и так далее. Это было замечательное время. Мы были совершенно юными. Мне было 19 лет, Андрюше Макаревичу было 17 лет.
0: Он тогда учился в архитектурном институте.
1: Совершенно верно. Юр Борзову было 18, то есть совсем, совсем молодые ребятишки были. Вот. И это была очень хорошая компания. Компания людей. Вы с Андреем много раз общались, вы представляете себе, что это за человек, каков его интеллектуальный багаж, как говорят. Вот. Но в 17 лет меня, в его 17 лет меня уже поразил его интеллект, его талант, талант художника и талант поэта.
0: Вот, меня как раз все годы с первой встречи, с первого длинного, большого, долгого разговора с ним, меня продолжает поражать его чувство слова, его поэзия, в первую очередь, в данном случае, которая позволяет настолько вашим песням цеплять сквозь десятилетия совершенно разных людей по возрасту, по сути своей. Это очень здорово.
1: Да, это большой талант, и он еще скромный человек, так сказать. Я знал достаточно много людей, так как пожил уже на этом свете, с гораздо меньшим количеством заслуг, чем он, до которых не доплюнешь, что называется. Вот. А он остался очень сдержанным, очень талантливым, умным человеком, и есть сейчас, он живет среди вас.
0: Среди нас, среди нас.
1: Да, да, он живет среди вас. Но мы, естественно, видимся, естественно, работаем, там машина играет. Просто у него множество проектов, он действительно человек такой эпохи Возрождения. Не притянуто будет к нему это сравнение, потому что все, что он делает на очень достойном уровне. А большей частью очень талантливый, очень здорово.
0: Конечно. Если еще немного продолжить тему ваших текстов, песен, которые сопровождают вас все эти десятилетия, и нас, разумеется, я читала в одном из ваших интервью, вы рассказывали о том времени, когда вы все учились в школах, и что тогда вот это преподавание, ощущение слова «литература», «русский язык», это все очень дорогого стоило. То, что сейчас очень сильно чувствуется, это отсутствие. И недолгоиграющие песни, в частности.
1: Ну да, конечно, была немножко другая система образования. Ее называют советской. Я считаю, что это остатки еще дореволюционной системы образования. Потому что преемственность там была прямая, даже учебники были... там, скажем, по математике Киселева, это дореволюционный учебник.
0: Вы даже помните автора. Потрясающе.
1: Ну, а что делать? Да? Голова — это такая дурная вещь. Она столько всего помнит, а столько всего не помнит. Что вот что-то помнится, что-то нет. Да, это я помню. У Андрея в школе был замечательный преподаватель русского и литературы. Человек, который написал учебник для поступающих в вузы по русскому и литературе. Так вот, он считал, что Райхин его фамилия, известный учебник был,

0: Он у них был просто преподавателем в старших классах. Он считал, что молодой человек или девушка, которые приходят на выпускные экзамены в школе и не знают 100, как минимум 100 стихотворений наизусть из программы школьной с 3 по 10 класс, он дебил. Вот такое было отношение к обучению. Ну вот, и это было правильно. И у Андрея в классе было несколько человек, которые писали стихи, и они даже устраивали между собой соревнования. В том смысле, вот давай сегодня под Есенина напишем, вот на такую-то тему, а завтра под Маяковского молодого. То есть это было очень глубокое знание русского языка, и плюс еще вот постоянная тренировка.
1: Конечно, разумеется. Андрей Макаревич мне о вас когда-то сказал, что вы в команду, общую вашу тогда команду, в самом начале внесли дух мажорного безоблачного рок-н-ролла. В силу того, каким вы были тогда, по крайней мере тогда. И это очень интересная характеристика, на мой взгляд.
0: Ну, он, видимо, меня так видел со стороны. Себя-то не видишь, просто живешь в каком-то темпе, с каким-то настроением. Ну да, я был достаточно жизнерадостный, напористый и активный такой человек. Но это было связано еще с тем, что я занимался спортом в детстве очень много и успешно достаточно. Вот. И для меня, так сказать, делиться той энергией, которая во мне в то время поселилась, было в радость. Это то, что я мог принести в группу. Я многому учился у ребят.
1: Вы, в принципе, многому учились и сами по себе до встречи с будущими ребятами. Если говорить о том, как учились вы и с точки зрения музыканта, вы учились по классу трубы, в частности.
0: Я учился по классу трубы, но я не закончил музыкальную школу. У моей мамы просто не было денег, чтобы платить за нее. Всяко бывает в семье. У нас получилось так и из князи, да в грязи. Из достатка и, так сказать, мамок, нянек и персональных машин в коммунальную квартиру, где еще 7 семей. В общем, много интересного я повидал в жизни.
1: Вы сегодня наш разговор начали поздравлением с праздником и с, в общем, вполне еврейской темой, что понятно для нас, и не только для нас с вами. И я вспомнила ваше одно тоже интервью, тоже интересно. Оно касается вашей семьи, где вам рассказывали, в общем, что бабушки ваши учили вас, что евреи, в общем, делятся на две категории. Мне это понравилось, я такого не слышала раньше. Мясники и учителя.
0: Я с детства это, так сказать, принял, понял, с этим и живу.
1: Да, то есть люди, для которых материальное важнее, они, понятно, мясники. Таких большинство.
0: Они мясники, да. А мои все были учителя. И это были не просто учителя, там, это были доктора наук. Очень серьезные. Бабушкины сестры были большие научные работники. Их дети были и научные работники, и политики российские. То есть вообще-то в нашей семье никогда не, как вам сказать, во главу угла не ставилось, сколько ты зарабатываешь. Угу. Никогда.
1: Ну и то, что вы всегда считали себя и были таковым с любовью к свободе, вот эта вольница, любовь к свободе, к независимости, всегда играла роль в вашем поведении личном, безотносительно еще встречи с будущим коллективом группы «Машина времени», когда вы из комсомола сами себя исключили, например.
0: Да, ну...
1: Почему нет?
0: Ну, как вам сказать? Знаете, опять же, я родился и вырос в центре Москвы на Патриарших прудах. И там, помимо ведомственных домов, были дома пролетарские. То есть мы выросли в таком дворовом компоте, где были разные люди из разных социальных, так сказать, слоев. Жизнь была понятна. Мне уже было понятно. Во всяком случае, в 15 лет я это уже хорошо понимал. Вот. Да и дедушка мой был не такой простой. Он, когда меня приняли в комсомол, подарил мне книжку. «Понедельник начинается в субботу» Стругацких. Да, и написал, что... Я не буду там сейчас цитировать все, но самое главное, что он написал: «Читай и думай, думай и читай, твой дед». Ну, вот. Ну, я когда, так сказать... прочел эту книжку, понял, что это пародия на Советский Союз, елки зеленые. Ну, да. Даже в 14 лет, сколько мне, 13 было лет, да, это было понятно. Ну, правда, я к тому моменту уже прочел такое количество книг, но в основном, правда, приключенческие и различные романы. Мне это очень интересовало. И Хемингуэя я обожал просто вот в то время, да и позже. Ну, где-то лет 16 я прочел «Сто лет одиночества» Маркеса и пошел гулять по латинским писателям, латиноамериканским писателям. Там было много интересного в те времена.
1: Ну, вот. Здорово.
0: Да, Бог велел учиться.
1: Ну, вы, собственно, этим и занимались. И если говорить о технической стороне, то вы уже лет с 18 знали прекрасно работу звукооператора и звукорежиссера.
0: Да, я работал. Да. Да, я работал в комитете по радиовещанию и телевидению в цехе трансляции и внестудийной записи. Я был самым молодым по возрасту звукооператором. Я самостоятельно работал уже через полгода как звукооператор, звукорежиссер на концертных записях. У меня был тонваген. Я выезжал на концерты, включался, записывал там, и так далее, и так далее. Я очень люблю эту работу, и я всю жизнь ей занимаюсь.
1: Мы продолжим с вами разговор об этом, но сейчас я хочу, чтобы вы предварили ту песню, которую мы услышим. К вам она имеет непосредственное отношение. Это «Музыка под снегом». Если кто-то не знает, мы продолжаем напоминать ваши песни, в частности. Но спасибо. Мы ее услышим на иврите. Поэтому, конечно, с вас рассказ о вашем проекте, который продюсируете вы с Андреем Макаревичем. Что произошло?
0: Продюсируем мы втроем.
1: Да.
0: Значит, Андрей Макаревич, я и Боас Оснис. Замечательный совершенно человек, прекрасный поэт и вообще человек очень современный и талантливый в многих ипостасях, включая электронику, IT, вот все вот это вот. Но ему показалось... Мы даже не были знакомы еще к тому моменту. Показалось, что есть несколько песен, которые песен «Машины времени», которые можно было бы перевести на иврит и представить ивритоговорящей аудитории. Потому что, надо сказать, что в Израиле где-то 50-50, да, половина приезжих, а половина все-таки живущих без знания русского языка.
1: Да.
0: Знающих только иврит. И у них немножко другая культурная жизнь, у них немножко другое искусство. Хотя искусство быть другим не может, искусство везде искусство, да. Вот. Но, во всяком случае, так сказать, исполнители из этой части израильского еврейского общества, они несколько иные, нежели чем из русскоговорящей среды вышедшие. Вот, и мы решили попробовать сделать какие-то песни.
1: То есть это полноформатный альбом, на самом деле, кавер-версии ваших?
0: Нет. Давайте будет. Мы не будем... Нет, мы будем выпускать по одной
1: песне. По одной. Вообще, да. Я имею в виду, что мы сейчас...
0: Мы сделали некоторое количество песен, которые, которые будут выпускаться, но будет ли альбом, это будет зависеть от того, как люди отреагируют на те песни, которые мы решили представить. Вот. Ну, мы надеемся, мы рассчитываем, что это будет, скажем, интересно не только ивритоговорящим, но и вообще нашей еврейской диаспоре, потому что в том, что мы сделали, есть очень-очень много неожиданного.
1: Разумеется. Если мы говорим о самой песне «Музыка под снегом», о вашей песне, эту мелодию, она ведь впервые прозвучала в фильме Стефановича, Александра Стефановича «Начни сначала», где Андрей Макаревич исполнил главную роль тогда.
0: Да, там была...
1: Именно мелодия.
0: Да, там была забавная история. У нас были концерты в Питере, и параллельно шли съемки «Начни сначала», тоже в Питере. И Саша Стефанович нам устроил экскурсию по каналам питерским. Каналы были закрыты тогда, в советское время по каналам ездить было нельзя. Но мы получили разрешение, снимали режимную съемку, ездили по питерским каналам. Режимная съемка – это когда раннее-раннее утро, и ни ветерка, солнце поднимается, а вода как зеркало. Без единой волны и без ряби. Это было так красиво, это было ужасно красиво, неожиданно так. И потом, когда я уже приехал в Москву после наших концертов и этих съемок, я приехал домой, я был один, потому что жена должна была приехать со дня на день, она была в отъезде. И вот я что-то ее вспомнил так, и вспомнил эти каналы, и буквально за 10 минут придумал вот эту вот так называемую ляляшку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ну, такую я ее называл ляляшку, потому что слов не было. Вот, и потом спустя где-то пару недель, спустя неделю где-то у нас на даче в Серебряном Бору приехал Саша Стефанович, мы там пили чай из самовара, что-то еще, конечно, выпивали. И он рассказывал, как прошли съемки. И Андрей тоже был. И он говорит, вот все нормально, но не могу найти лейтмотив для фильма. И я тогда взял гитару и прям напел ему вот эту ляляшку. Он говорит, вот она и появилась. И уже на следующий день Андрей поехал на Мосфильм, записал ее как ляляшку без слов. И, как он сам сказал, буквально через там, час-полтора написал на нее текст. Здорово. Мы ее сделали. Да, такая была история. Кстати, эта песня тоже абсолютный рекордсмен по нахождению в чартах
1: это факт.
0: Московского комсомольца. Да, это просто было удивительно. Полтора года она болталась между первым и третьим местом.
1: Давайте услышим фрагмент этой записи. Я уже в эфир это давала чуть раньше в исполнении Боаза Осниса, Боаз Бенд, его группы, с другой несколько аранжировкой, но вы ее, естественно, знаете. Итак, «Музыка под снегом», версия на языке иврит.

0: Мы продолжаем наш эфир. Мне было очень интересно в первый раз услышать. Очень. Так что я думаю, что это очень, на мой взгляд, интересный и опыт. Хотя для Боза Осниса он не первый. Они с Андреем Вадимовичем уже работали вместе.
1: Да, Андрей меня с Базом познакомил. И я предложил сразу название проекту «Боаз». Но это с одной стороны, связано с именем нашего ко-продюсера, но когда я предлагал, я имел в виду несколько иное. Я имел в виду одну из двух колонн, стоявших при входе в храм. Конечно. Конечно. Да. Дело в том, что я, несмотря на то, что живу достаточно далеко от Израиля, я всегда интересовался еврейской историей.
0: Да-да-да.
1: Историей религиозной, историей народа. Это очень интересно. Я много прочел всяких книг по, скажем, монотеистическим
0: монотеизм,
1: религиям.
0: Конечно.
1: Да, потому что все это во многом берет свое начало в израильской традиции. Так что это название связано с одной из двух колонн храма Соломона.
0: Это очень интересно. Слушайте, это такой интересный факт. Спасибо, что поделились этим. Если говорить о продюсировании, Александр Викторович, вы продюсер. Продюсер давно. И дело тут не в том, что вы не очень любите публичность. Об этом знают все, кто знает о вас достаточно. Но у вас от природы слух совершенно замечательный. Вы, как я понимаю, умеете, как правильные продюсеры, воспринимать вот звук как трехмерную какую-то картину. И как это формируется, и как это, разумеется, лучше подать, из каких элементов лучше это сделать. Вы давно занимаетесь продюсированием. Я даже помню, что вы, в частности, были тем человеком, который помог группе «Секрет» в свое время очень серьезно.
1: Да, я в свой отпуск записал им их первый вот этот двойной альбом за 2 недели.
0: Быстро.
1: Не спамши. Да, ну, тогда сроки всегда были ограничены. Студий хороших было мало. Мы предложили им студию в Таллине, которую мы уже знали и записали там, по-моему, 5 песен во время наших гастролей, очередных гастролей в Таллине. Вот, их директор договорился. Вот 2 недели и все. И мы все сделали. Не спали, не ели, только пили. Я имею в виду не обязательно горячительное, но чаще горячее. Вот. Так что за 2 недели я «Браво» сделал первое альбом.
0: С Жанной, да, тоже? Да.
1: Жанна, я записывал у нас на базе «Машина времени» на 8-канальную хоум-студию. У нас тогда появилась своя студия маленькая. Ну, она не маленькая, но такая по тем временам даже очень приличная. Ну, всего 8 каналов. Но «Битлз» писали сначала на 4, потом на 8. Поэтому грех было на 8 каналов не научиться писать хорошо. Вот.
0: Вы плавно подошли к волшебному слову «Битлз». Для многих
1: волшебного, да.
0: Лучше еще не сделали, как вы сами говорите, как Андрей Владимирович говорит, который вообще битломан известный.
1: Ну, он наизусть помнит последовательность всех дисков «Битлз». Я до такого
0: не дошли пока.
1: Не дошел. Я, конечно, знаю все альбомы, все, но вот сказать, вот на какая последовательность на каждом из альбомов, этого я не смогу сделать. А он может спокойно совершенно.
0: Можно только представить, что вы чувствовали, по крайней мере, вы и Андрей точно, когда вы оказались на Abbey Road для записи. Известно.
1: О, это мистика просто. Это мистика. Я знаю, что многие люди современные к мистической стороне жизни относятся с улыбкой. Но для меня она существует, и, там, скажем, я получил подтверждение этому, работая на Эбби-Роуде. Это длинная история, но сам факт, что Эбби-Роуд наполнен тенями и звуками тех людей, которые там записывались, это абсолютно точно. Там даже не рекомендуют писаться ночью. Потому что... Нет, там не ходят привидения.
0: Я не об этом, я так об этом и не думала. Что-то, ну, вообще было бы интересно, конечно.
1: Просто на записях появляются какие-то звуки, которые не имеют отношения к процессу звукозаписи, происходящему сейчас. Голоса, там появляются голоса Элла Фицджеральда, допустим. Ну, то есть тех людей великих, которые оставили свой след, след, я имею в виду, музыкальный, творческий, в стенах этой студии. Студия существует с 1936 года.
0: И видела многих, и слышала многих.
1: Ох, две из трех основных студий не ремонтировались до сих пор. Главную студию, большую, в которой, студия номер один, в которой умещается двойной состав Большого симфонического оркестра, который имеет уникальную реверберацию 2,7 секунды, естественную. Там даже стены от краски боялись очищать. И не очищали. То есть там покрытие у стен такое же, как было в 1936 году.
0: Если говорить о вашей музыке, о вашем отношении при этом к группе The Beatles и об Abbey Road, был ли какой-то, возможно, отпечаток, влияние битлов в Time Machine, в «Демонах любви»?
1: Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, что на всем, что мы делали, так или иначе, стоит где-то маленькая печаточка Beatles. Эта печаточка имеет отношение к тому, что, вот, скажем, то, что касается меня. Если бы я бы не услышал Beatles, я бы, наверное, не стал бы музыкантом. Я бы не написал бы ничего. Потому что меня поразило тогда, когда мне было 14 лет, я первый раз услышал Beatles, что молодые ребята, ну, постарше меня, ну, в общем, как старшие братья, они пишут сами, они поют сами, они играют сами. Все, советская эстрада для меня закончилась в один день. И вообще эстрадная музыка. И, естественно, вот это изначальное изменение человеческого сознания и музыкального сознания, оно произошло благодаря музыке Beatles, конечно. Значит, все, что мы делали и делаем, так или иначе с этим связано.
0: Более чем уверена в этом. С другой стороны, я знаю, что вы очень любите музыку классическую, начиная с Чайковского и далее. Можете об этом рассказать?
1: Да, я люблю классическую музыку. Я с детства, так сказать, классическая музыка меня привела в мир музыки. Мне было года три, да, где-то между тремя и четырьмя годами. Я находился в таком детском саду загородном, ведомственном, куда дети уезжали и находились там где-то месяц, потом приезжали домой на неделю, опять на месяц. То есть такой типа лесной школы, только детский сад. И у нас там были разные уроки. Уроки музыки у нас были. И вот тогда я услышал первый раз «Времена года Чайковского». Да. И все. И дальше я полюбил музыку. 6 лет я запел, я лаской твоей опьянен, в улыбку твою я влюблен. Вот, в общем, катастрофа началась именно тогда.
0: Ваши близкие поняли, все, другого не будет. Музыка с вами так или иначе все десятилетия, от гарниста либо нет, но это уже не важно. Музыка с вами так или иначе. Вы с ней, но вы еще и композитор. К счастью для всех коллективов, с которыми вы работали и продолжаете работать.
1: Ну, вы знаете, я, если исходить из классической школы, я не композитор, я автор песен. Композиторы – это, ну, Рахманинов, это Чайковский, это Моцарт, это Бах, это Бетховен, это их Дебюсси. Это композитор. А я только автор песен. Ну, писал музыку для нескольких там спектаклей, немножко для кино. Но все-таки я не могу считать себя таким вот полноценным композитором. Я не написал ни одной симфонии, ни одного концерта, даже ни одного квартета не написал. Так что я автор песен.
0: Если говорить о вас как об авторе, когда-то вы очень сильно удивили многих вашим троянским конем. Как вы думаете, почему?
1: Не знаю. Не знаю. У меня как-то это вырвалось. Я помню, что я, припев вот эту вот музыку, я придумал по дороге из магазина в съемную квартиру. Шел, можно сказать, с авоськой и с кефиром. Ну, шутка, конечно, но с продуктами. И вдруг я понял, какой должен быть там припев. Вот. И, ну, мне всегда хотелось делать какие-то песни чуть-чуть с опережением. Скажем, в том смысле, что вот сделать что-то, что от меня не ждут. Кстати, музыка «Под снегом» вот в этом варианте. Я уверен, что никто из тех, кто услышал, не ждал такого варианта.
0: Такой аранжировки, да, да. Это да. Было неожиданно.
1: Это не просто аранжировка, это переосмысление.
0: Переосмысление, согласна.
1: И все вот эти песни, которые мы сделали, и благодаря Баазу, благодаря его неожиданным предложением с точки зрения вот как это может звучать, получилось очень интересно. Я настолько увлекся этим проектом, что вот последнее время все я тратил на работу с Баазом, и я имею в виду свободное время, когда концертов нет там, и текущей какой-то работы. Это было ужасно интересно. Я могу сказать, что я не знаю, сколько песен мы покажем, но то, что мы покажем, будет во многом неожиданно для тех людей, которые эти песни знают. Там все песни известны.
0: Ну, в основном. Вот я как раз хотела спросить, это песни разных десятилетий, и старые, хорошо знакомые, любимые, есть что-то более новое, то есть по какому...
1: Да, да, конечно. По принципу, вот что может лечь с точки зрения лечь на слух и в голову иврита говорящим людям.
0: Интересно.
1: Потому что прямой перевод очень часто, дословный перевод, да, он для людей, для которых этот перевод делается, бывает очень странным и непонятным. Потому что образный ряд на одном языке рождает у слушателя определенные ассоциации. А тот же образный ряд на другом языке не рождает подобных ассоциаций вообще. Это особенности языка и особенности просто психологии людей, жизни их и так далее. Поэтому нужно, переводя тексты, создавать то же самое настроение текстом сначала, которое создается в русскоязычной версии. И Баас это делает просто безукоризненно. И потом, доверяя ему...
0: А он еще и блестящий переводчик.
1: Совершенно верно. Доверяя ему как переводчику и поэту, потому что он не просто переводит, он как бы пишет слова, новые слова на иврите. То есть он не просто переводит, он соавтор.
0: Конечно.
1: Вот. И благодаря его вкусу и ориентируясь на его мнение, мы выбирали песни, которые мы сделали.
0: Именно так. Вы да. продолжаете до сих пор покупать, я знала, что вы это делаете раньше, винил, CD?
1: Да.
0: Как многие музыканты,
1: я
0: коллекционеры?
1: Да, я не коллекционер, но я такой же дурак. Я хочу иметь в руках, что музыку можно было подержать в руках. Это с детства, когда я там в 2 года накручивал патефон, то есть я-то не накручивал, я просил взрослых, чтобы они накрутили эту пружину, а я держал в руках пластинки и слушал разную музыку. Вот. И с тех пор этот, можно сказать, такой некий фетишизм, он сохранился. Я люблю держать музыку в руках.
0: Пожелаем того же себе, чтобы мы как можно дольше слышали вашу музыку, общую музыку,
1: спасибо.
0: Связанную с вами, Александр Кутиков,
1: спасибо.
0: С группой «Машина времени» и со всем, чем занимаетесь еще и вы отдельно. Я была счастлива с вами поговорить. Как всегда, ждем вас в Израиле. Спасибо за наш сегодняшний разговор. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Хорошего
1: дня. Праздников.
0: С праздником.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Эти песни на века. Эфир.

0: 8-3-5-260-260.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

В Иерусалиме 11 часов. Мадим Лесимха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Юридическая советница правительства и госпрокурор считают, что Верховному суду следует утвердить решение Центральной избирательной комиссии отстранить от участия в выборах председателя арабской партии «Балат» Сами Абу-Шхаде в связи с его поддержкой вооруженной борьбы с Израилем. Речь идет в том числе и о его соответствующих высказываниях по поводу трагических событий 7 октября. В заявлении, опубликованном юридической советницей правительства и госпрокурором, подчеркивается, что действия и высказывания Абу-Шхаде вступают в противоречие с положениями основополагающего закона, который определяет правила, в соответствии с которыми могут избираться депутаты Кнессета. Омри Лившиц, сын возвращенный из плена Хамаса Йохевит Лившиц, заявил в интервью корпорации «Кан» по следам нападок на нее со стороны кандидата в Кнессет от Ликуда Ицека Бонцеля, потерявшего во время войны своего сына, что такие нападки на бывших заложников стали уже привычным делом. «Уже не в первый раз мы слышим подобное. Это стало чем-то привычным, когда 88-летнюю женщину, потерявшую мужа и многих своих учеников, кто-то из которых был убит или похищен, предлагают вернуть в сектор Газа, чтобы она вновь оказалась в руках боевиков Хамаса», — подчеркнул Омри. Корреспондент Кан Яра Шапира передает, что после давления, оказанного на Бонцеля премьер-министром Нетаньяху, Бонцель стер свои высказывания и принес извинения. Вместе с тем Омри Лившиц отметил, что перед его матерью он не извинился. Президент государства Исхак Герцог осудил проявление насилия в Кфар-Джалуд в округе Беньямин. Он призвал власти и правоохранительные органы действовать со всей строгостью в отношении нарушителей порядка, которых необходимо предать суду. В опубликованном заявлении герцог указал, что речь идет о тяжелых преступлениях, которые не увязываются с нормами еврейской морали. «Все это ложится пятном позора на наши власти и на те ценности, какие мы исповедуем как еврейский народ», — отметил президент государства. В столкновениях были ранены трое сотрудников погранохраны. Как мы передавали, бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак Илан Лутан высказал предположение, согласно которому бывший глава Шабака Ронен Бар угрожает подать иск против премьер-министра в связи с намеками Беньямина Нетаньяху на то, что Бар скрыл от него информацию о готовящемся нападении 7 октября. Уже в сам день 7 октября после полудня началась кампания, организованная Беньямином Нетаньяху и его окружением, цель которой состояла в том, чтобы переложить ответственность с политического на военное руководство страны. В заявлении, опубликованном тогда окружением премьера, в скобках было написано, что все произошедшее доказывает, что он знал об опасности. И после этого в ход были пущены различные теории конспирации, которые мы и по сей день слышим от некоторых министров, подчеркнул Лутан в интервью радиостанции «Канбет». Депутат Кнессет от партии Баяхад Рам Бен Барак заявил в интервью корпорации «Кан», что только Государственная следственная комиссия сможет докопаться до истины и вскрыть подлинные причины провала 7 октября. «Любая информация, которая поступает или, наоборот, исходит из канцелярии главы правительства по вопросам, связанным с армией, Моссадом, Шабаком, комиссией по атомной энергии, проходит через военного секретаря. Иногда мы все ошибаемся, но надо проверять, стала ли та или иная ошибка следствием халатности или она была вызвана неверным пониманием. Тут весьма существенная разница. Халатность может быть уголовно наказуемой,

0: Верное понимание преступлением не является. Мы должны разобраться и понять, каким образом все это произошло, указал Рам Бен Барак. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры. В пятницу без перемен, местами возможен дождь, главным образом на севере страны. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 28, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим лисимха. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. Вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, можете оставлять свои вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. И, как обычно, номер нашего телефона 0722-801-003, 0722-801-003. Мы готовы начать. Здравствуйте, Лев, доброе утро.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И с праздником.
1: Спасибо. С праздником всех.
0: Пока наши радиослушатели дозваниваются, у меня сразу есть уже несколько вопросов, которые я готова вам предложить. Или, может быть, у вас есть какие-то новости по трудовому праву, о которых стоит сказать вначале?
1: Ну, давайте, я думаю, что правильнее будет все-таки услышать от вас, на сегодняшний день важно, и что вы получаете больше всего вопросов.
0: Договорились. Значит, вопрос в данном случае касается камер видеонаблюдения. Пишет охранник о том, что в будке охраны, внутри самой будки, Каблан установил камеру. И он объясняет это тем, что должен видеть, чем занимается охранник внутри, находясь этой будки. Законно ли это вопрос? Если нет, то какой закон нарушил работодатель? Каковы мои действия? Вопрос.
1: Давайте мы вопрос разделим на три части. Угу. Обычно я люблю все делить на две, тут будет три части.
0: Хорошо, как скажете.
1: Первое. Установка камер в рабочем кабинете. В данный момент я буду иметь будку как рабочий кабинет. Угу. В рабочем кабинете разрешена. Но есть ряд требований. Требования, где камера должна стоять, что она может показывать и когда ее можно устанавливать. Если работник начинает работать, и в его кабинете уже стоят камеры, и работник предупрежден, что в его кабинете стоят камеры, это можно. Работодатель имеет полное право. Камера не должна записывать звук. Если она записывает звук, то работник должен быть предупрежден об этом. Второе, или даже уже третье. В нашем случае работник начал работать на данном конкретном месте, в данном конкретном кабинете. Камера там не стояла. Работодатель поставил. Работодатель должен был предупредить работника об этом за какое-то минимальное время, 2 недели, месяц, Работник мог сообщить, почему он не согласен с этим, и тогда работодатель уже мог принять решение. Со стороны работника это является на сегодняшний день. Он может сказать, что это нарушение рабочих условий труда, и он имеет право закончить там работать. Это не значит, что кто-то скажет работодателю, а тем более речь идет об охранной компании, что работодатель не имеет права там поставить камеру. Если все это подытожить, работника наверняка интересует, что он с этим может сделать. Я не вижу, что с этим можно сделать. Он может, конечно, сказать, что он не согласен работать на этом месте, он не согласен сидеть в этой будке, но это приведет к каким-то нежелательным последствиям для самого работника.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Предложим радиослушателю, который уже дозвонился, выйти к нам в эфир. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, добрый день.
2: Это я?
0: Да.
2: Да, я хочу узнать, правомерно ли действие работодателя. Сын работал на Шмира и заболел. Был 2 недели на больничном. И дальше выйти не мог на эту работу, потому что это стоячая работа, и очень много дней, что переработки, ночные смены. И он известил работодателя, чтобы тот, окончил с ним рабочие отношения. И работодатель сказал: хорошо. Все, больше ничего не было. И вдруг он получает маскорет, и с него вся зарплата была снята. Хотя он имел переработки, и дмэй авраа, и дмэй хофыш. Правомерно ли это?
1: Окей, я тогда, с вашего позволения, объясню работодателям, не работодателям, объясню радиослушателям ваш вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Болел, не болел, мы сейчас ставим в сторону. Ваш сын сообщил работодателю о том, что он просит прекратить рабочие отношения.
2: Да.
1: При остановке рабочих отношений со стороны любой из сторон, каждая сторона обязана дать так называемую удаму к деме, предупреждение заранее второй стороне. Невозможно остановить рабочие отношения по желанию сторон сегодня на сегодня. Соответственно, ваш сын должен был написать, что он просит закончить работать. Причина не важна сейчас, но только сообщить, что рабочее время прислонится через месяц, через две недели, в зависимости от срока работы. В случае, если сторона сообщает, что она прекращает работу молниеносно, она должна дать второй стороне пицуй, возмещение за то, что не предоставила ткуфат авуда и беткуфат уда мукдемет во время заранее предупреждение. Соответственно, работодатель в вашем случае имел полное право вычесть из зарплаты вашего сына его среднюю заработную плату, стандартную, не включая шаот нософот. Может быть, в вашем случае он это снял, потому что его зарплата за последний месяц или гмар хишбон, расчет, являлся равным той сумме. Это уже надо проверять. Но ваш сын должен был дать работодателю заранее сообщить об окончании работы и проработать в это время.
2: Но у него зарплата получилась минимальная, то, что он должен был отработать 2500, а с него сняли 8000. Правомерно?
1: Это уже я не могу вам ответить правомерно, что сняли правомерно. Сумму я не могу вам ответить. Конечно. Надо проверять предыдущие месяцы работы, сколько была зарплата, делать математику. Угу. Но он имел право вычесть с вашего сына какую-то сумму. Зависит от того, сколько ваш сын там проработал.
2: 2.5 года.
1: Соответственно, ваш сын должен был дать месяц уда мукдемет. То есть сообщить за месяц и отработать этот месяц.
2: Понятно. Спасибо большое.
0: Скажите, пожалуйста, а если это по болезни, Лев?
1: Если по болезни, то требуется решение руфета асукати, врача, трудового врача. Только трудовой врач имеет право дать такую справку. Она может быть дана и ретроактивно, это уже не важно, через неделю, через две, через месяц. Но должна быть такая справка. Обычный семейный врач такую справку дать не может и не дает.
0: И справка от руфета асукати, вы говорите, может быть признана, даже если она ретроактивно выдана?
1: Однозначно. Угу. Надо просто попросить руфета асукати, чтобы он это указал. Они обычно соглашаются, если действительно такую, дают такую справку.
0: Ясно. Yes.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо за ответ.
0: Будьте здоровы. Всего вам доброго. Вопрос такой, Лев. В компании, где я работаю, нам пишут, введена работа во вторую смену, в том числе работа до 2 часов ночи. Но во вторую смену направляют работать не всех сотрудников, а избирательно, несмотря на одинаковую квалификацию, должность и стаж. И 3 подвопроса. Имеет ли право работодатель избирательно привлекать сотрудников в такой работе, вот в ночную смену в частности, если условия одинаковые, то есть квалификация и так далее? Считается ли такая практика дискриминацией и нарушением принципа равного отношения работодателя к работникам? И может ли вот это избирательное назначение ночных смен быть дополнительным аргументом в пользу признания ухудшения условий труда?
1: Тяжелый вопрос.
0: Ну, видимо, и вот что касается последнего, видимо, это как основание для прекращения трудовых отношений.
1: Да, скорее всего. Да. Я не думаю, что это будет являться основанием для прекращения трудовых отношений. Наш работник нам не сообщил. Он говорит о себе или, наоборот, ему не дают ночную смену, а кому-то другому
0: дают. Речь идет о нем. Он пишет от своего имени.
1: Нет, понятно, что он пишет своим, но он не пишет, что ему, может быть, он не пишет, что ему дают эти ночные смены, или его заставляют работать ночные смены, а других работников да, не понятно. Заставляют. Это мы не знаем. Мы, невозможно ответить, надо проверять, что происходит глобально. У работодателя есть прерогатива назначать смены, кому давать, кому не давать, как давать и прочее. Тем более, если это что-то новое. Не было так. Если же работник всю жизнь работал ночные смены, и тут у него просто так их забрали, то да, это изменение условий труда. Если работник не работал ночные смены, а работодатель ввел ночные смены и дал другим работникам, то это не является дискриминацией или изменением условий труда. Тут слишком много надо проверять все это, о чем идет речь.
0: Ясно. Хорошо. Следующий вопрос.
1: Очень важно, да. Извиняюсь, я прерву. Да. Очень часто мы встречаемся с такого рода вопросом, например, в работе медсестер или санитаров в больницах, когда медсестра работала все время вечерние, ночные смены, и вдруг она сообщает, а мне больше неудобно работать. Я не хочу работать больше вечерние или ночные смены. Соответственно, работодатель сообщает, ты не имеешь права. Ты была принята на работу с условием труда таким-то, что ты работаешь утренние, вечерние, ночные смены. Такова работа. Работник не может прийти в определенный день и сказать, я больше не работаю. Или же наоборот. Медсестра была принята на работу с условием, что она работает только вечерние смены. И 2 или 3 года подряд мы видим в ее графике, что только вечерние смены. Вдруг приходит работодатель и говорит, нет, с сегодняшнего дня я хочу, чтобы ты работала и вечерние, и ночные, и утренние смены. И говорит, и обосновывает это тем, что вот такая работа у медсестер. Суд в таких случаях сказал, нет, вы приняли данную конкретную медсестру только на работу вечером. Да, она все время работала только вечером, вы не можете изменить ее условия труда.
0: Ясно. Спасибо большое за ответ. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Верно, я?
0: Да, пожалуйста.
3: Я недавно, пару месяцев назад в прессе прочитал, что дорожная авария, травма, полученная по дороге домой, не считается производственной травмой, и все взаимоотношения нужно строить со страховой компанией. Так ли это?
1: Это не так. Или даже, скажем так, это не полностью правильно и не полностью неправильно.
3: Как правильно?
1: Как правильно невозможно ответить, потому что все зависит от данной конкретной аварии, от того, что случилось, от того, какая пенсионная программа, какая страховка и что происходило. Что говорит закон? Что травма, полученная по дороге на работу или с работы, является трудовой травмой. Конечно, есть определенные особенности, которые, я не думаю, что сейчас время их упоминать, но если речь идет о дорожной аварии, обычно работник должен вместе взвесить со своим адвокатом по дорожным авариям, что правильно сделать. Это может принять такое решение правильно, что принимал адвокат, который занимается дорожными травмами. А не работник, который не всегда знает, как правильно и что для него лучше сделать.
3: Еще тогда последний вопрос. Каждому работнику должны дать перечень его служебных обязанностей, там, типа договора. Если этого нет, ему говорят что-то сделать, он может отказаться или нет? Если нет этого перечня обязанностей.
1: Вы меня извините, мы все-таки живем в государстве Израиль, поэтому я позволю себе спросить, А откуда вы решили, что работодатель обязан дать работнику перечень обязанностей работника? Такого в законе не написано.
3: Ну, подождите, я читал, что есть такое, я сейчас номер не помню, что там должно быть написано начало работы, окончание работы, обед, что он должен делать, какие его обязанности.
1: Не, давайте разделим. Нет такого, про обязанности не написано. Работодатель обязан дать работнику перечень условий оплаты работы, так называемый договор или так называемая уда альтнаи авода. Работодатель не обязан дать работнику перечень обязанностей работника. То есть работодатель не должен писать, что работник должен работать правой рукой с 8 до 10, а с 10 до 12 левой рукой, или красить забор алеф, а не красить забор бет. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, и я не знаю, откуда существует такой миф, что работодатель должен объяснять работнику, что работник работает в цехе алеф, а не в цехе бет. Такого нету. И весь этот миф, который существует в социальных сетях, это сказка. Это миф. А работодатель обязан сообщить работнику, какие смены, какова оплата, как оплачивается проездные. Допустим, он может написать, что работнику положен обед полчаса или 45 минут или час. Все это, да, это условия труда, но не обязанность
3: расширенной обязанности. Да. Ну, простите, ну хорошо. Время начала и окончания работы должно быть указано?
1: Должно быть указано или должны быть указаны смены, включая время. Это, да, должно быть указано, несомненно.
3: То есть, если работодатель меняет тебе начало работы, он должен это сделать письменно, правильно?
1: Все зависит от том, что значит меняет начало работы. Если начало работы было с 8, начало и окончание смены было с 8 до 3, а работодатель делал с 8.30 до 3.30, мне тяжело видеть, как какая-либо судебная инстанция в это вмешается. Если же время было написано, что работник был принят на работу, как мы говорили в предыдущем ответе, вместо с 8 до 3, теперь мы будем работать с 3 до 11, а до этого никогда такого не было, то работодатель должен уже сделать это письменно.
3: Большое спасибо.
0: Спасибо большое. Мы продолжаем. Вопрос такой. В феврале планирую уволиться с работы в связи с достижением пенсионного возраста. И два таких вопроса внутри. Когда я обязана письменно сказать работодателю об этом? Это первый вопрос.
1: Я очень извиняюсь, можно сначала, я пропустил?
0: В феврале года следующего женщина планирует уволиться с работы в связи с достижением пенсионного возраста. Ее первый вопрос, когда она обязана письменно сказать об этом работодателю?
1: Ну, я думаю, что все зависит от отношений между работниками и работодателем. Согласно букве закона, как минимум за месяц, но ничего страшного не случится, если работница сообщит за 2 месяца, за месяц, за 3 месяца. Это уже все зависит от места работы. Но она должна сообщить заранее. Нет, это понятно.
0: Угу. И второе, то, что она рассказывает дальше. Есть разница между суммой ПИЦУИМ, которая накоплена в Копатгемил пенсионной программе, которая была открыта только в 2008 году. И суммой, которая получится при умножении суммы моей последней зарплаты за 28,5 лет работы. Я начала работать, соответственно, можно посчитать, когда. И вот отсюда вопрос. Обязан ли работодатель доплатить недостающую сумму, учитывая, что зарплата сегодня и 28 лет назад сильно отличаются, и что ПИЦУИМ не откладывались несколько лет?
1: Несомненно, наша работница права. Ответ, он однозначный. Ей работодатель обязан доплатить ей ПИЦУИМ. Математика этого ПИЦУИМа – это уже немного другое дело. Все зависит от того, с 2008 года, как работодатель и какие суммы перечислял в ее пенсионный фонд.
0: Угу.
1: Это надо уже проверять, конкретные суммы, конкретные проценты от зарплаты. Если, грубо говоря, просто не вдаваясь в данные конкретные, данный конкретный случай, если работодатель начал перечислять деньги только в 2008 году, то до 2008 года работодатель обязан заплатить ПИЦУИМ с момента начала работы до 2008 года. Последняя зарплата работницы умножена на количество лет, а с 2008 до сегодняшнего дня 72% за ПИЦУИ ПИТУРИМ находится в пенсионном фонде, он должен доплатить 28% умноженное на количество лет от последней зарплаты. Грубо говоря, это грубый подсчет. Примерно.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое, Лев. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня с нами адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер, 0722-801-003. Если у вас есть желание, вы можете оставить ваш вопрос в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции КанРэка в Фейсбуке. Вопрос следующий такой. Я работаю на заводе более 20 лет. Несколько лет назад наш завод был куплен новым собственником, но я продолжил на нем работать, пишет слушатель, заключив трудовой договор с новым работодателем. В договоре записано, что вся недостающая сумма ПИЦУИМ должна быть уплачена старым собственником завода, но я ничего не получил. Что можно сделать, кроме как подать в суд? Что я сделать не могу, так как все еще пока работают на этом заводе, а старый собственник, добавляет слушатель наш, остался работать в качестве директора. Вообще интересно.
1: Я думаю, что правильнее. То, что написано в договоре, это не значит, что это освобождает от ответственности старого работодателя и нового работодателя. Это первое. Второе, я думаю, что правильно уже обратиться к старому работодателю и сообщить, что вот договор, тем более учитывая, что он работает, и попросить ПИЦУИМ. Просто, чтобы это было зарегистрировано.
0: Письменно?
1: Да, письменно. Ну, письменно это может быть WhatsApp или mail. Это не надо письмо от адвоката сразу. И в зависимости от ответа уже действовать и проверить, конечно, о каких суммах идет речь. Может быть, если идет речь о больших суммах, то даже не стоит продолжать работать, а сразу решить этот вопрос. Вторая опция – это новый работодатель обязан все это заплатить. Если старый ничего не заплатил, а тем более он работает Манкаль, новой компании, то у него будет большая проблема. И не только с ПИЦУИМом, но и с отпускными, и с ДМЕВРА, и со всем, что связано со стажем работы на данном конкретном месте.
0: Ясно, ясно.
1: По закону последний работодатель обязан заплатить ПИЦУИМ за все время работы на данном конкретном месте. Я имею в виду место, географическую точку. Не имя, название компании, а именно географическую точку. Закон предусмотрел, что во время работник может работать очень длительное время на данном конкретном заводе, и во время его работы работодатели могут меняться по различным причинам. Все равно последний работодатель будет ответственным за все условия труда за все время. Конечно, если они не были выплачены другим работодателям.
0: Ну и в любом случае, еще на всякий случай надо проверить пенсионные накопления за предыдущие годы.
1: Это отдельно, вы правы.
0: Ясно, спасибо большое. Следующий наш радиослушатель, пожалуйста, кто с нами?
4: Добрый день, Татьяна.
0: Добрый.
4: Я работающий пенсионер. В пенсионном фонде работодатель откладывает 8,33% на ПИЦУИМ. Если я буду увольняться, этот весь ПИЦУИМ мой или работодатель при увольнении заберет какую-то часть?
1: Это весь ПИЦУИМ ваш.
4: То есть он откладывается в фонде, и потом я могу присоединить к пенсии всю эту сумму, ну, весь этот компот. Угу. Хорошо,
1: компот,
4: спасибо.
1: Кисель, да, как вам будет удобно.
4: Спасибо.
0: Всего вам доброго, удачи. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Добрый.
1: Добрый.
5: Я звоню из Тель-Авива. И хотелось бы услышать ваше мнение. Мой вопрос несколько такой особенный. Все мы знаем, что существует в Европе по уходу за престарелыми людьми. К ним приходят метапелиты. Вот, и поскольку пошли слухи от самой социального работника, который был на встрече в доме у пожилого человека, что скоро как бы все эти Европы собираются пригласить в страну иностранцев и всех метапелитов послать домой. Неважно, сколько лет они работают в Евре. Вот. Так хотелось бы мне спросить, законно ли это всех уволить ради своей выгоды? Вот. И насильственным образом сказать пожилым людям, что все. Ваша метапелец, которая к вам ходила, к которой вы привыкли, больше приходить не будет. У нас теперь работают иностранные работники. Как эта история, на ваш взгляд? Это реально или это просто пугают людей? Потому что люди, очень пожилые люди, привыкают к своим метапелецам. Есть прекрасные, очень хорошие, добрые.
1: Давайте я отвечу на ваш вопрос.
5: Пожалуйста.
1: К счастью, я не занимаюсь гаданием на картах, и я не занимаюсь разгадыванием будущего. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это что-то из области фантастики.
5: Фантастики.
1: И что это просто кто-то кого-то друг друга пугает.
5: Пугает. Я вам скажу, откуда это. Социальный работник пришла к женщине.
1: Я все знаю,
5: и говорит,
1: откуда.
5: Почему вы спрашиваете про перчатки, не выдают перчатки метапелетам? Вот о чем вы говорите? Скоро приедут иностранные работники, и все метапелеты пойдут домой. Я думаю, что это просто
1: видите,
5: пугают. Я
1: вот
5: так думаю.
1: Вы сами себе и ответили.
5: А, значит, вы тоже такого же мнения, правда? И с другой стороны... Только хозяин квартиры решает, кто к нему в дом войдет, а кто нет. Я права?
1: Не. Давайте оставим это в стороне. Наши выводы, они не важны нам. Все, что важно, что мы говорим о чем-то, что пока что не случилось, неизвестно, случится ли, и непонятно, как случится. Я не думаю, что надо это обсуждать.
5: Вы не думаете. Я очень вам благодарна.
1: Пока это не стучится в дверь, мы не можем решить этот вопрос.
5: Да, но значит, я понимаю так, что это да, может постучаться в дверь.
1: Тогда постучиться и как постучиться, это можно будет решить.
5: Ага.
1: Сейчас мне трудом что-то ответить.
5: Хорошо, большое вам спасибо. Хорошего вам дня. Большое спасибо
1: хорошего
5: за передачу.
1: Дня.
0: Всего вам доброго.
1: Спасибо.
0: До свидания. Вопрос такой у нас в группе. Добрый день. Мужчина в начале апреля достигнет возраста 67 лет, собирается доработать до конца апреля, уйти на пенсию. Вопрос, должен ли он за месяц до ухода, то есть в марте уже, подать заявление в связи с достижением возраста? Нужно ли это указать в заявлении и указать дату окончания работы, то есть 30 апреля?
1: Ну, мы уже обсуждали эту тему.
0: Похоже, да, сейчас, да.
1: Да. И, несомненно, нужно сообщить и желательно написать, что речь идет об окончании работы в связи с выходом на пенсию.
0: Ясно. Вопрос следующий. Касается это уборка в офисе. И есть рабочее место, там называется такой-то офис в Тель-Авиве. Работает человек там с первого... июня, года два уже. И есть дополнение к трудовому договору, где указано, что я работаю именно там, в конкретном офисе в Тель-Авиве. Работодатель хочет перевести меня без моего согласия в другой филиал. Я сказала, что я устраивалась на работу в конкретный офис, и если я не подхожу, тогда увольняйте. На что мне ответили: писем об увольнении не выдаем, предлагаем работу в другом офисе. Если вы не выйдете на новое место работы, будет считаться, что вы сами уволились. Что мне делать? Имеет ли право работодатель переводить меня в другой офис, в другой месрат для уборок, для того, чтобы то же самое делала наша слушательница без согласия моего?
1: Прекрасный вопрос, и вопрос «Медпарец леделит птуха». Это относится к тому, что я рассказывал про медсестер. Абсолютно одинаково. В данном конкретном случае работница принята была на работу, судя по всему, согласно трудовому договору, в данный конкретный офис. Работодатель может предложить ей новое место работы, работница имеет право отказаться. Все зависит от того, что выгодно работнице. Но она должна понимать, что работодатель имеет право сказать: я потерял это место. Речь идет о компании по Никайону, клининговая компания. Поэтому все выходное пособие находится в пенсионном фонде. И ей не положено выходное пособие. Поэтому она должна решить, что ей выгодно. Если она хочет закончить работу, не хочет посетить другое место работы, она может сказать: я была принята на работу только в этот офис, вот это моя работа, и все. И то, что ей предложили другое место работы, абсолютно ничего не меняет. Или же она может сказать: я готова перейти на другое место работы, но там поездок больше или прочее, прочее, прочее. То, что в этом офисе ей все нравится и она все знает, это не является обоснованием.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос, он такой. Существует ли срок исковой давности для подачи в суд иска о неправильном расчете пицуим при увольнении с работы, разумеется? Если существует, сколько лет составляет такой срок давности?
1: 7 лет.
0: 7 лет. То есть не изменилась эта цифра. Понятно.
1: Нет, не изменилась.
0: Окей. Далее. Вопрос о сверхурочных часах этот. Супруга работник больницы, работает на половину ставки, стаж более 25 лет. Ставка...
1: Одну секундочку. Супруга работница больницы.
0: Да, госучреждение.
1: Ее стаж больше 25 лет.
0: Работает на 50% ставки. Ставка ее 78 часов в месяц. В дополнение к этому есть то, что называют кононуйот, экстренные смены, которые она обязана отработать, если есть что-то, если что-то происходит. Проблема в том, что старшая медсестра обязывает ее работать дополнительные смены в среднем еще на 20 часов в месяц, помимо ее желания и согласия. То есть просто нужно. И вот под вопросы. Имеет ли право старшая медсестра обязывать, то есть заставлять без желания конкретно вот супруги нашего слушателя отработать эти дополнительные часы без желания? Это не военное время, об обычном времени идет речь. Существует ли, второй вопрос, какая-то статья, пункт закона по трудовому праву об обязательных сверхурочных часах при работе на полставки? И третье, имеет ли эскем кибуцы, то, что коллективный договор, большую силу, чем закон по трудовому праву? Есть ли такая вообще ситуация?
1: Давайте я понимаю, что наш уважаемый радиослушатель пытается объять необъятное и делает салат. Здесь самое важное, что нам не хватает, несколько информации. Первое. Раз речь идет о больнице, значит, это, скорее всего, это или государственное, или частное.
0: Здесь указано, что это госучреждение.
1: Прекрасно. Если речь идет о госучреждении, то речь идет не о коллективном договоре, не с кем кибуце, а о такшире. Такшир – это условия труда в государственных объединениях.
0: Так.
1: Теперь то, что касается работы в дополнительные часы. Мирное время, военное время, больницы на сегодняшний день, есть расширительный указ, говорящий о военном, так называемом военном, полувоенном положении в определенных отраслях, больницы туда попадают, но это не говорит о том, что данная конкретная работница обязана работать дополнительные часы и количество этих дополнительных часов. И неважно, она работает на полставки, на ставку или на треть ставки. Это первое. Поэтому работодатель не может обязать работника работать. И неважно, это старшая сестра отделения, старшая сестра больницы или кто-то другой. И второе. И не совсем понятно, как мы говорим о дополнительных часах или мы говорим о канануйотах. Канануйот – это не совсем то, как нам описал наш радиослушатель. Обычно канануйоты в больнице делятся между медсестрами, и ваш покорный слуга это знает на собственной шкуре. И сестры любят это делать, хотят это делать, потому что работник не обязан работать, работник находится дома. В случае, если что-то происходит, он обязан приехать на работу. Обычно это делится поровну между всеми сестрами. И
0: независимо от на какой ставки они работают.
1: Ну, это уже в каждом отделении делится. Все зависит от того, сколько сестер есть, сколько нет. Это довольно сложный процесс, который регулируется в данном конкретном отделении. И обычно это та конфета, которую дают медсестрам, чтобы увеличить их зарплату.
0: Понятно.
1: Понятно, что медсестра может отказаться, но все же там, если она делала эти канануйоты там 10 лет, а сейчас вдруг она хочет отказаться, это надо решать уже на месте с другими партнерами, коллегами по работе.
0: Понятно, понятно. А что касается темы с кем кибуцы, которая имеет ли вообще...
1: Она не важна в данном случае, тут не с кем кибуцы, тут такшир, который говер, и это не важно. Там не будет оговорено то, что наш уважаемый радиослушатель хочет, но нужно взять в расчет то, что если его супруга скажет, что она не хочет работать дополнительные часы или экономит, ей могут сказать, ну тогда у нас не будет выбора, мы переведем вас в другое отделение. Ее могут перевести из, допустим, головного отделения, которое считается очень легким, в махлекет пнемит, где или в махлека гериатра, где очень тяжело работать. То есть надо все учитывать.
0: Ясно. Спасибо большое
1: за
0: этот ответ.
1: Другими словами, не будь прав, будь умен.
0: Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте, добрый день.
6: Добрый день, всех с праздником.
0: С праздником.
6: Всего наилучшего года. Подскажите, пожалуйста, я пенсионного возраста, работаю на предприятии 8 лет. И вдруг появились новые хозяева, старые вроде бы тоже осталось, и сказали, что вроде бы все как бы формально меняется название хевры, но все остается как бы в силе. У меня вопрос, обязаны ли дать мехтав питурим и рассчитаться за предыдущие 8 лет, если меняется название хевры?
1: Надо проверять данные, все, о чем идет речь, потому что название как таковое не столь важно. Важно, что происходит с так называемой HeadPay. Это номер компании в реестре. Если меняется компания полностью, то это другое. И глобально они не могут и не давать письмо.

0: в увольнении, если новая компания берет полностью на себя всю ответственность за то, что происходило до того, как за все выплаты и прочее, прочее.
1: Но насколько я
0: знаю, с другой стороны, работник имеет право проверить, о чем идет речь, что за новая компания, и сообщить, что он не знает, о чем идет речь, он не знает, эйтанут финансы новой компании, и сказать: вы меня сначала рассчитайтесь, а потом посмотрим, что делать. Это право работника, но право также работодателя сказать: нет. Я беру на себя все новое, все остается в силе.
1: Это должно быть где-то зафиксировано документом, бумагой, потому что это было сказано. Но сказано, вы же понимаете.
0: Я думаю, что снова давайте не будем руководить руководителями. Кто-то что-то сказал, кто-то. Когда вы получите новый плюш, и там, если действительно будет написано название новой компании, вот тогда надо бить в колокола. Заранее бить в колокола не стоит.
1: Я понял. И должен быть написано число поступления на работу, которое было предыдущее. Правильно я понимаю?
0: Да. Желательно, чтобы было написано предыдущее. Сохранен весь рабочий стаж.
1: А если не будет?
0: Если не будет, тогда надо бить в колокола. Но невозможно заранее все предусмотреть.
1: Да-да-да.
0: Надо понять, что... Из вашего рассказа я не могу решить, понять, что они хотят сделать. Когда мы получим первый пуш, тогда будет понятно, что новый работодатель или новая компания решила сделать. Или вы получите какое-то письмо, сообщение.
1: Уважаемый адвокат, предыдущий тоже остался, но как бы, я не знаю, как бы отошел отдел, но он тоже остался.
0: Давайте подождем, пока вы получите первый пуш с новыми данными, и тогда вам будет все понятно, что делать.
1: Большое спасибо, хорошего дня, тихого, спокойного.
0: Хорошего дня.
2: Хорошего дня. Вопрос касается зарплаты так называемой глобали. И при зарплате глобали вопрос, как рассчитывается оплата отпускных дней?
0: Еще раз я извиняюсь.
2: При зарплате глобали вопрос, как рассчитывают оплату отпускных дней? Каким образом? Умножают на какие-то на количество дней?
0: При глобальной зарплате расчет выпускных дней идет от, зависит от ставки работника. Общая зарплата делится на количество дней в данном месяце, и мы получим в данном месяце, то есть если работник работает 5 дней в неделю, то это 21 рабочий день в среднем. Если работник работает 6 дней в неделю, то это 25 рабочих дней. Соответственно, сумма зарплаты делится на 21 или на 25, и мы получаем стоимость одного выходного дня.
2: Угу, спасибо. И тоже здесь идет речь, еще один вопрос, тоже связан с расчетом, но выглядит следующим образом. Я работаю на одном месте 10 лет в магазине продавцом, почасовая оплата, в месяц выходит 120 часов. Каков расчет положенных отпускных дней в один месяц? Работодатель пишет в Тлушмаскорт в расчетный лист 1.40. Правильно ли это?
0: О, это не так просто ответить, это надо видеть... И, во-первых, сколько положено работнику дней, я думаю, что работнику правильно будет обратиться в одну из организаций, которая помогает работникам, или профсоюз, или Кавлиувед, которые смогут проверить, правильно ли подсчет. Это потому что подсчет ведется согласно рабочему стажу и ставке работника.
2: Ясно.
0: Это
2: спасибо.
0: Надо видеть трудовую ведомость. Работник, наш работник не работает в полную ставку, поэтому это существенно усложняет подсчет.
2: Угу, ясно. Спасибо большое, Лев. Следующий вопрос. Я планирую уволиться с работы через месяц в связи с выходом на пенсию. Проблема в том, что у меня скопилось минус 30 дней отпуска, то есть я должна хозяину фирмы 30 дней. Какие существуют варианты урегулирования такой проблемы?
0: Ну, тут проблемы никакой. Работник, наш уважаемый радиослушатель или радиослушательница, должна вернуть работодателю деньги, которые он ей выплатил за эти 30 дней.
2: То есть именно так, да.
0: Да. Или же она может продолжить работать еще пару месяцев, пока вот эта сумма будет скошена. Или же с последней зарплаты, где будет гмар, хижбон и все, у нее вычтут сумму равную.

0: вот этим дням.
1: Понятно, спасибо большое. Еще один вопрос звучит тоже совсем уже иначе, но тоже речь идет об увольнении. Хочу уволиться. Я работаю поваром в гостинице почти 28 лет. Недавно у нас сменился шеф, отношения не сложились. Собираюсь уволиться. Речь идет о работе поваром. Собираюсь уволиться. Какие выплаты мне полагаются при увольнении и как это все будут рассчитываться, компенсация при увольнении? Будет ли входить в расчет, кроме почасовой зарплаты, моя так называемая тусефит мекцоид, надбавка за квалификацию, надбавка за стаж, я также получаю деньги на дорогу. Все это колеблется каждый месяц в зависимости от количества рабочих дней. А тусефит мекцоид 1000 шекелей.
0: Ну, давайте так. Скорее всего, тусефит мекцоид, она ни с чем не связана. Я думаю, что это просто было когда-то сделано вместо повышения зарплаты. Mm-hmm. Она будет являться частью его расчета пицуина. Кроме этого, надо посмотреть, как работодатель рассчитывает пенсионное отчисление и какие части зарплаты он в это вводит. Понятно, что возвращение оплаты проездного или стоимости проезда не будут частью пицуима.
1: Ясно. Ясно. Спасибо большое. Такой вопрос. Мне 68 лет, я постоянно работаю на одном месте 17 лет, получаю пособие сейчас по старости, нахожусь месяц уже на больничном листе, и сразу после окончания больничного хочу уволиться с выходом на пенсию. И хочу, чтобы работодатель полностью меня рассчитал, чтобы у меня были готовы все документы для подачи на пенсию. Как это сделать правильно?
0: Я очень извиняюсь, можно еще раз?
1: Да, пожалуйста. Да. Мне 68 лет, я работаю постоянно на одном месте 17 лет. Получаю пособие по старости, уже месяц нахожусь на больничном листе, и сразу после окончания больничного хочу уволиться с работы с выходом на пенсию, в связи с выходом на пенсию. И хочу, чтобы работодатель меня рассчитал полностью, чтобы были готовы все документы для подачи на пенсию. Как это сделать грамотно?
0: Ну, наш уважаемый работник хочет, как это, предупредить непредупредимое. Самое правильное, все, что надо сделать, это обратиться к работодателю уже сегодня, сообщить ему за месяц, что вы хотите закончить работу в связи с выходом на пенсию, и надеяться, чтобы работодатель все сделает вовремя, и что все будет.
1: Yes.
0: У меня нету, я не могу дать лекарства для...
1: Это понятно. Вопрос, связанный с ситуацией неприятной, а точнее со словом ШИМОА, слушание перед увольнением. Вопрос такой, мне не выдали протокол ШИМОА, этого слушания, причину увольнения не сказали, просто вызвали на ШИМОА, где никого не было, только я и Минаэль Коахадам, то, что называется.
0: Угу.
1: Потом сказали, все, иди дальше работай. Через 10 дней я получаю письмо о том, что по результатам слушания меня увольняют. Что я могу сделать в этой ситуации? Могу ли получить компенсацию за причиненный работодателем моральный ущерб? И все ли было сделано правильно? Вопрос.
0: О, ну, это я извиняюсь, это несерьезно. Нет, надо проверить, что было написано, что сделано и как сделано. Это намного более глубокая проверка, чем писать «меня не пригласили», «меня не то», «меня не то». Что происходило, почему? Не говоря уже о том, что, судя по всему, работодатель действительно взвешивал все, раз работник получил только через 10 дней после ШИМОА решение, что делать и как делать. Это что-то, что... Более ответ он должен... Надо проверять все документы.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Мы постепенно уже подходим к концу. Вопросов, которые нам прислали, уже действительно много было сегодня. Я старалась их озвучивать. Надеюсь, получилось. Лев, я желаю вам еще раз хорошего года, хорошего праздника, разумеется. Всем радиослушателям, которые были сегодня активны и явно слушали Канрека и, как всегда, отмечали себе очень много всего, чтобы быть дальше грамотным и в трудовом праве, разумеется. Спасибо вам большое, Лев. Огромное спасибо, адвокат Лев Шнайдер, специалист по трудовому праву. До встречи на Канрека. Спасибо вам огромное еще раз.
0: Всем спасибо и хорошего праздника.
1: Спасибо. Всего вам доброго.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. Муадим Лесимха, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад корпорация КАН сообщила, что на 6-м шоссе возле развязки Ярон столкнулись сразу несколько автомашин. В результате пострадали 18 человек. Состояние всех пострадавших оценивается как легкое. Шоссе было закрыто для движения автотранспорта в обоих направлениях. К другим темам. В Голландии началась реализация на практике решения руководства страны приступить к бойкоту товаров, произведенных в еврейских поселениях Иудеи и Самарии в Восточном Иерусалиме или на Голландских высотах. Глава политико-стратегического отдела при Министерстве иностранных дел в Иерусалиме Гилад Коэн заявил в интервью корпорации КАН, что в аэропорту Амстердама начали более тщательно досматривать личные вещи и чемоданы израильтян на предмет поиска таких товаров, какие могли быть произведены на территориях. При этом Коэн отметил, что речь не идет о поголовных проверках всех израильских туристов. Депутат Кнессет от партии Ликуд Авихай Буарон заявил, что, по его мнению, глава правительства Биньямин Нетаньяху не виноват в провалах 7 октября. В интервью корпорации КАН Буарон подчеркнул, что ответственность премьер-министра укладывается в рамки коллективной ответственности. Это не ответственность за то, что произошло вечером 7 октября, утром того же дня или в ночь накануне тех событий. Возлагается ли часть ответственности на Нетаньяху? Безусловно, да, как и на весь военно-политический кабинет, отметил Авихай Буарон. На вопрос о том, почему Нетаньяху не признал это, депутат от Ликуда сказал, что есть большая разница между такими понятиями, как вина и ответственность. В конце концов, она ложится и на специалистов-профессионалов, подчеркнул Авихай Буарон. Как мы передавали, президент государства Исхак Герцог осудил проявление насилия в Кфар-Джалуд в округе Биньямин. Он призвал власти и правоохранительные органы действовать со всей строгостью в отношении нарушителей порядка, которых необходимо предать суду. В опубликованном заявлении герцог указал, что речь идет о тяжелых преступлениях, которые не увязываются с нормами еврейской морали. «Все это ложится пятном позора на наши власти и на те ценности, какие мы исповедуем как еврейский народ», отметил президент государства. В столкновениях были ранены трое сотрудников погранохраны. Некоторое время назад глава правительства Биньямин Нетаньяху также осудил действия нарушителей общественного порядка, совершавших нападения в округе Биньямин. Премьер-министр назвал такие действия совершенно неприемлемыми. Юридическая советница правительства и госпрокурор считают, что Верховному суду следует утвердить решение Центральной избирательной комиссии отстранить от участия в выборах председателя арабской партии «Балат» Сами Абушхада в связи с его поддержкой вооруженной борьбы с Израилем. Речь идет в том числе и о его соответствующих высказываниях по поводу трагических событий 7 октября. В заявлении, опубликованном юридической советницей правительства и госпрокурором, подчеркивается, что действия и высказывания Абушхады вступают в противоречие с положениями основного закона, который определяет правила, в соответствии с которыми могут избираться депутаты Кнессета. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и до четверга постепенное понижение температуры, в пятницу без перемен. Местами возможен дождь, главным образом на севере страны. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Умадим лесимха. Миру шалаем.
1: Праздником Суккот! Хаг Самеах! Канрека! Канрека! Здесь и сейчас!

Иерусалиме 15 часов. В эфире радиостанции Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Источники в Газе сообщают, что в течение последнего часа Цааль нанес удар по Джебалии на севере сектора. В результате атаки, по утверждению источников, был убит глава подразделения по борьбе с наркотиками Бет-Лахии Мусааб Аль-Бальбиси. Тем временем в Газе состоялись похороны главы северной бригады Хамаса Изаддина Аль-Бика, ликвидированного сегодня утром. Участники выкрикивали лозунги в поддержку военного крыла террористической организации «Шахид, будь спокоен, мы продолжим борьбу». Об этом сообщили корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель КАН Ювалин Бар. Беспорядки, минувшие ночью в деревне Джалуд. Глава регионального совета Бенямин и председатель совета поселений Иудеи и Самарии Исраэль Ганц заявил, что подобные инциденты можно и необходимо предотвращать. По его словам, полиция Израиля должна действовать решительно и задерживать всех, кто прибегает к насилию. Ганц подчеркнул, что закон в Иудее и Самарии должен применяться так же, как в Тель-Авиве или Кфар-Саве. Ранее корреспондент КАН Руи Шарон сообщил в эфире КАН Решет Бет, что Цааль

0: обороны Каца о том, что участники беспорядков – это небольшая группа, не представляющая все поселенческое движение. В Шалом-Ахшав заявили, что речь идет не о горстке и не об отдельных сорняках, а о крупной организованной террористической группировке, которая, по их утверждению, пользуется поддержкой и финансированием правительства и действует с территории форпостов и фермерских хозяйств, легализованных этим же правительством. Иск партии о демократии в Верховный суд с требованием обязать предоставить ее председателю Яиру Голану государственную охрану. Номер 5 в списке о демократии Мьяя Финк заявил в эфире Кан Решет Бет, что Шабак должен быть государственной, а не семейной службой. Он подчеркнул, что именно полиция повысила уровень угрозы, исходящей в адрес Голана и председателя партии Яшар Гади Айзенкота. В интервью Яаре Шапиро в эфире Кан Решет Бет Финк заявил, что в отношении Голана продолжается масштабная травля и ежедневно поступают десятки угроз его жизни. По его словам, решение о том, предоставлять ли ему охрану, принимают Нетаньягу, глава Шабака Давид Зини и председатель комиссии по охране должностных лиц, человек с политическим прошлым, который был участником дискуссий на 14-м телеканале. Финк добавил, что именно поэтому партия обратилась в Верховный суд и что речь идет не о политическом шаге, а о вопросе защиты жизни. Израиль занимает второе место среди стран, участник Организации экономического сотрудничества и развития OECD по числу учеников в начальной школе. В среднем 27 учеников в классе, что на 7 больше среднего показателя по развитым странам. Обозреватель Кан Леран Худжаинов отмечает, что более высокая плотность классов наблюдается только в Чили. В средней школе Израиль занимает среднее место, третье место по среднему числу учеников в классе. Из доклада OECD также следует, что фактическая заработная плата учителей начальной и средней школы в Израиле на 9% ниже, чем у их коллег в других развитых странах. Криминальные новости. Возле контрольного пропускного пункта Мизмурия был обнаружен тяжело раненый житель Восточного Иерусалима. Он лежал на земле. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция начала расследование. Корреспондент Кан Хаим Гольдич отмечает, что причиной инцидента, по предварительным данным, стал семейный конфликт. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миру Шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Кан Река. Мира радости и праздничного настроения. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

В Иерусалиме 16 часов. В эфире радиостанции КАН-РЕКО новости. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху предупреждает о возможной атаке на Израиль в преддверии выборов. Во время визита на авиабазу Тель-Нов глава правительства заявил, что Израиль располагает признаками того, что перед выборами его противники попытаются атаковать страну. Он передал им послание: не стоит испытывать Израиль ни сейчас, ни в будущем, поскольку его длинная рука сможет достичь их в любом месте и в любое время. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Партия Яшар во главе с Гади Айзенкотом призвала премьер-министра немедленно ознакомить лидера оппозиции Яир Лапида с имеющейся у него информацией о возможных угрозах безопасности, чтобы убедиться, что речь не идет о политическом шаге, направленном на влияние на предвыборную кампанию. Категорически запрещено смешивать безопасность Израиля с избирательной кампанией, даже на видимость, подчеркнула глава партии Яшар в своем аккаунте в сети X. Беспорядки минувшей ночью в деревне Джалут. Глава регионального совета Бениамин и председатель совета поселений Иудеи и Самарии Исраэль Кац заявил, что подобные инциденты можно и необходимо предотвращать. По его словам, полиция Израиля должна действовать решительно и задерживать всех, кто прибегает к насилию. Ганс подчеркнул, что закон в Иудее и Самарии должен применяться так же, как в Тель-Авиве или Кфар-Сабе. Корреспондент КАН Руи Шарон сообщил в эфире КАН Решет Бет, что Цааль не уведомил совместный оперативный штаб, в который входят представители Шабака и полиции, о намерении вернуть ночью палестинскую семью в ее дом в деревне Джалуд. В результате в составе охраны находили всего около 10 военнослужащих. Им противостояли более 100 участников беспорядков в масках, которые на

0: классов наблюдается только в Чили. В средней школе Израиль занимает 3-е место по среднему числу учеников в классе. Из доклада OECD также следует, что фактическая заработная плата учителей начальной и средней школы в Израиле на 9% ниже, чем у их коллег в других развитых странах. Футбол. Лига наций. Ирландия все еще не уверена, что выйдет на матч против Израиля в ближайшее воскресенье, хотя 2 дня назад сборная Ирландии вышла на поле и победила израильскую команду со счетом 3-0. Корреспондент Кан Йоав Боровец сообщает, что главный тренер сборной Ирландии Хеймер Хальгримсон заявил местным журналистам, окончательное решение еще не принято. По его словам, команда испытывает дискомфорт, а среди игроков существуют разные мнения, что является нормальной ситуацией. Тренер также выразил поддержку вратарю сборной Ирландии, единственному игроку команды, который отказался участвовать в матче против Израиля 2 дня назад. Он отметил, что вся команда уважает его решение. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра в Израиле будет также прохладно, прохладнее обычного для этого времени года. На севере страны и в прибрежной равнине возможны местные дожди, главным образом в утренние часы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 24 градуса, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейт-Шане 32, в Бейершеве 29, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
4: Времена.
3: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
5: Миллениум нас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С 7 по 24 сентября в Телес Гэллери в Иерусалиме проходит выставка «Выход на рынок». По этому поводу нынче в студии звукооператор Михаль Ольшванг, Игорь Хариф, а также главная журналист, куратор Марина Федоровская, художник, сокуратор выставки Филипп Белобородов и художница Саша Филатова, автор работы с афишей выставки. Всем привет.
1: Привет,
2: привет.
3: Добрый вечер.
0: Значит, выставка, как я понимаю, тесно связана со студией современного искусства «Ближний круг». Об этой студии мы уже говорили, но я предлагаю очень коротко, в нескольких словах, напомнить. Прямо теперь она называется «Inner Circle». Насколько я помню, и мне это напоминает, знаете, был такой украинский классик Остап Вишня. Вот, и он, у него одна миниатюра, а начинается так, ну, это писано, но воплощение на сцене, человек говорит, если что сказать «дикий кабан», то ничего, но я говорю «вепр». Вот, если «inner circle», ну, это как-то ближний круг, ну, вот так. Я думаю, просто красивее.
1: Мне кажется, что это «Атодавар», что называется. Вот, а что так, что так. И нам в любом случае суть остается, вот если мы говорим по-русски сейчас, что суть все равно нашего объединения. А действительно получилось из этой студии, которую кто как называет, кто курсом, кто студией, кто вообще непонятно.
3: Кружком.
1: Как еще, кружком. Вот. А по сути это есть кружок, это ближний круг, это как бы суть, это объединение. Объединяющая такая студия. Я даже не знаю, как еще сказать.
3: Творческое
1: объединение художников, действительно. Людей, которым есть о чем вместе заниматься искусством.
0: И давайте напомним, где вы там тайком собираетесь.
1: Значит. Да, мы собираемся на самом деле не тайком, а мы как раз сейчас объявляем новый добор, и мы начинаем новый сезон в Институте искусств Батьяма, который находится на улице Симхо-Холцберг, 18, и это улица, разделяющая Яффа и Батьям, что мне особенно в ней нравится, потому что на одной стороне еще Яффа, а на другой уже Батьям, и улица очень красивая, очень приятная.
3: С фонтаном.
1: С фонтаном.
3: И рядом остановка трамвая, что очень удобно.
0: Очень удобно.
1: Это правда, это правда. Остановка Ацмаут, вот, и, собственно, вот так вот возле бульвара Независимости мы и
0: Независимо существуете.
1: Независимо. Да. Ну как зависимо? Мы, в общем, при муниципальном институте, но при этом мы вот сейчас, собственно, эта выставка, про которую мы сегодня говорим, это наш первый независимый шаг, абсолютно не связанный с институтом. Мы уже все выпустились. Вот. И, собственно, в каникулы мы организовались и договорились с галереей Талис Гэллери, нашей дружественной галереей, четвертый год существующей в Иерусалиме. Вот. И сделали такой выездной тур с небольшой выставкой, которую так прямо и назвали. «Выход на рынок». Она, опять же, имеет англоязычное и ивритоязычное аналог названия, потому что просто переводить «выход на рынок» — это неправильно. «Выход на рынок» — это действительно некая заявка. Мы говорим о себе в первый раз, не в первый раз, многие из нас, не будем кривить душой, не первый раз себя предъявляют.
0: Не будем кривить, еще была выставка «Ближний круг», я помню, как бы же.
1: Нет, я имею в виду, что мы себя предъявляем профессионально. Профессиональной площадкой, потому что галерея априори более профессиональная площадка, чем институтская. И неважно.
0: Хорошо. Да. Я с вами не спорю, согласен. Но, можно стержневую идею выхода на рынок сформулировать?
1: Стержневая идея – это посмотреть, что такое рынок. И рынок для каждого – это что-то свое. Это свое представление. Для кого-то это прямо, вот прям пятничный рынок, как, например, на нашей афише эскиз будущей маленькой серии работ Саши Филатовой, которая здесь у нас в студии. И вот, собственно, мне было очень приятно, что хотя бы кто-то один сделал действительно про рынок, потому что просто базар, просто Шук Кармель или там Пиш-Пишим. Про Пиш-Пишим, кстати, у нас тоже есть отдельная работа.
0: Я буду вас спрашивать про рынок еще.
1: Да, хорошо. Конечно. Да. Мы готовы готовы отвечать, потому что на самом деле рынок, меня лично тема рынка увлекала, как человек, который много раз бывал на арт-ярмарках и вообще все время думает на тему, типа, а есть ли арт-рынок, например, в Израиле, или а где он вообще есть, а где он меньше, где он больше, а вообще есть ли перспективы у искусства именно с рыночной точки зрения. Вот. И на самом деле это как бы такой немножко вопрос, как это называется, без ответа. То есть будешь делать, будет рынок. Не будешь делать, хорошо, не будет рынка.
0: Значит, вот. Вы тут как главарь. Значит, вы сказали, сейчас я буду задавать дополнительные вопросы уже, и будем разбираться в деталях, я надеюсь, с участием всех сидящих в студии.
1: Конечно.
0: Вот. А давайте еще послушаем музыку, предлагаю я, потому что у меня тут очень приличный такой список музыкальный, который подобрали сами участники сегодняшней программы. Так, что мы можем послушать? Кто хочет? Я не знаю, The Clash можем послушать. Есть любители The Clash? Есть, я знаю.
1: Да,
0: давайте,
1: да.
0: Хорошо, давайте послушаем, значит, группу The Clash, а потом пойдут вопросы разные.
1: Ну да, собственно, эта композиция, которую я хотела, чтобы мы послушали, она как раз про вот эту вот музыку супермаркета. Такая некая ирония про музыку супермаркета.
0: Ну, она называется Lost in Supermarket.
1: Да, потерявшийся, да, в супермаркете. Да, и по большому счету мне хотелось найти композицию, которая ассоциируется с вот этой музыкой супермаркета. Вот, такой, знаешь, как бы всем, которая всем нравится вроде как. Вот.
3: Музыка и лифт.
1: Да, музыка, которая способствует продажам. Вот. Но на самом деле я нашла вот эту композицию, она немножко более жесткая, ироничная, и мне нравится, что все мы, по большому счету, такие немножко потерявшиеся в этой теме рынка. Mm-hmm. И вот, собственно, поиск себя в этой теме, это, собственно, тема нашей выставки. Поэтому The Clash.
0: Очень хорошо, вы просто увязали, просто круто, слушаем, поехали. Поехали.

0: Итак, в студии у нас Марина Федоровская, Филипп Белобородов и Саша Филатова. Говорим о выставке «Выход на рынок». Я подбирал и подбираю вопрос, вообще, на который вы, Марина, и отсутствующая сейчас в студии Анна Склеревская уже дали ответы на лекциях арт-ярмарка, как она работает, и образ рынка в искусстве от зарождения темы до 20 века. Но мне приходится это делать, так как все ответы узнали только те, кто побывал уже на выставке. А мне бы хотелось ввести в курс и наших слушателей, которые вполне успеют там побывать до 24 сентября. Поэтому я прошу прощения за то, что буду задавать вопросы, на которые вы уже отвечали. Вот в этой сопроводительной замечательной бумажке, которая, кстати сказать, спасибо, она понятно написана. Потому что я привык к птичьему разговору многих кураторов, когда невозможно понять, все довольны. Здесь все очень хорошо. И написано: художники исследуют разные грани понятия рынок. Давайте подробнее про грани. Какие это грани?
1: Ну, если можно, мне прям так хочется сразу передать слово Филиппу, потому что, коль скоро он со-куратор выставки, и он тоже, собственно, подкинул правильных идей, и одной из идей его была то, что весь мир — это глобальный рынок. Вот. А дальше я стала эту тему развивать, и для меня очень важно в нашей выставке, одна вещь, я сегодня об этом думала еще раз, что все мы рождаемся потребителями. То есть рынок, в принципе, делится как будто бы на тех, кто с одной стороны прилавка и с другой стороны прилавка. И вот мы все рождаемся потребителями. Мы бесконечно потребляем и не можем напотребляться, я бы так сказала. И нам это очень нравится. И в целом мы себя чувствуем, вот эта детская позиция. Хочу это, хочу то, а вытащу мне вот это. А еще я мечтаю про то. И на самом деле она прекрасна, эта позиция, по-своему. Но в какой-то момент мы обнаруживаем, что мы можем и продавать. И вот когда это случается, мы как будто бы утрачиваем часть вот этой вот чистоты. И в этом смысле тема рынка, на мой взгляд, она восходит уже чуть ли не вот как ад и рай. То есть вот мы чистые и невинные, а вот мы выходим на другую совершенно сторону, заходим на сторону. И вот в какой момент художник, как художнику с этим? Почему художник должен себя, как бы, скажем, позиционировать как продавец? Или должен ли вообще? Вот эта тема захватила многих из моих, собственно, студийцев. И мы с большим удовольствием несколько раз поговорили. Мы, на самом деле, правда, провели несколько зумов, несколько обсуждений, проясняя для себя. Поэтому вот когда вы меня спрашиваете, какие стороны рынка, масса разных сторон. И вот кто-то обнаружил для себя рынок как винтажный рынок, например. Например, вот, да, там мы уже проговорили про продуктовый рынок, но мы сейчас еще об этом поговорим с Сашей, я это вот ей предоставлю, потому что это
0: так совершенно... Так же, как уже предоставили Филиппу.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот, ну хорошо, сейчас Филиппу я сейчас передаю трубку, я просто трубку, да, микрофончик, да. И, ну, скажу только одно, что на каждого нашлась какая-то своя оригинальная часть этой темы. Тема оказалась безумно емкой.
2: Марина, ну что ты сразу обесцениваешь? Что значит нашлась? Мы ее долго все искали и вместе, индивидуально, и каждый, наоборот, подобрал себе тему как раз в рамках глобального вот этого понимания выхода на рынок, что вот, например, да, как у Яны прекрасная работа ее с автопортретом, выходом на рынок, что вы как вот женщина после развода снова выходит на рынок, как бы, да, в кавычках.
0: А, окей.
2: Да, то есть вот такая интерпретация. Потом как... выход на рынок молодого художника, вот почему у меня посвящена, например, работа, да, то, что очень сложно сформировать и в себе, и в рынке понимание, сколько должна стоить твоя работа, и почему твоя работа стоит столько, хотя искусство, по идее, невозможно оценить, да, ну, то есть какие-то такие вещи. Mm-hmm. Потом... Работа, посвященная, замечательная тоже, объект Астрика Погосян нашей, которая отлила монету в 40 шекелей. настоящую монетку сделала и посвятила эту монету, то, что вот это минимальная базовая ставка нового иммигранта, который эти 40 шекелей в час, которые ты получаешь. И, в общем, теперь есть это объект
0: целый. Мне что-то сразу, как бы из Ивана Васильевича меняет профессию, да, кажется, а можно эту монету и как-то с ней походить, как бы.
2: В общем, да, возможно. Ну, вот она, пока okay. она вот у нас висит, да, в экземпляре, потом в дальнейшем, может быть.
1: Ага. Мы вам привезли. Вот. Мы даже, вам привезли, да, даже магнитик.
0: Тут, оказывается, подарки были.
1: В прямом эфире, эфире мы делаем, так сказать...
0: Спасибо. Другое же дело, как бы, и разговор сразу веселее, да?
1: Да. Сразу гости приятнее. Сейчас вам вот как бы покажем три из работ. Ну, собственно, одна — это вот как бы наша афишечка Саши Филатовой.
0: Так.
1: Вот, кстати, вторая — это то, про что рассказывает Филипп.
2: Да, монеточки.
1: Монетка. И третья — это замечательная тоже работа «Дерево жизни» и «Стражи-хранители» Виктории Киршенбаум, тоже наша
0: замечательная. Класс, спасибо. Работа. Это очень, правда, интересно. Да.
1: Все магнитики.
0: Да, да, да, спасибо. Спасибо.
2: Да, да, вот. И вот, и опять же, передаю слово Саше, что вот у нее, например, работы, посвященные выходу на рынок, как выходу на рынок с детьми. Да, прекрасная тема, да. И все, через которую, в принципе, любой, и даже, наверное, не только постсоветский ребенок прошел, когда мама у тебя, и ты идете в магазин, и ты устал, тебе ничего не интересно, маме нужно купить какие-то баклажаны для тебя, совершенно неведомые вещи, ты такой уставший, там, и вот это все тебя тянут за руку. И это прекрасно отражено на ее картинах. И, в общем, ну, да, передаю слово.
3: Да-да. У меня очень маленькие дети. Это уже не очень маленькие, но...
0: Уже выросли даже.
3: Но последние годы, как бы, все, что я делаю, довольно сильно завязано на это, потому что они маленькие, их маленькая разница. И, собственно, когда Марина пришла с этой идеей про выход на рынок, я понимала, что как бы, ну, я не смогу сейчас придумать какую-то классную метафору, чтобы она не была поверхностная. Но при этом у меня была абсолютно как бы не метафорическая, а реальная история, потому что мы вот с репатриации с 22-го года, мы каждую пятницу честно из своего Геватайма топаем в Рамадган, на улицу Герцель, на пятничный рынок, чтобы по дешевке купить фрукты. И это было, значит, и когда я была беременна, и когда младшей дочке было 3 года, и когда, значит, я в слинге несла, в смысле старшей дочке, когда я в слинге несла младшего, и старшая росла, и как бы до сих пор так и происходит. Вот. И вот эта пятница, когда мы всей семьей как качественно, в кавычках, проводим время и по дешевке покупаем овощи и фрукты, это как бы, ну, какая-то такая прям уже традиция. И я взяла и...
0: Воплотили ее.
3: Нарисовала просто какие-то реальные случаи вот из этих наших пятничных походов. И это получилось очень смешно и здорово. И спасибо Марине, потому что я, опять-таки, с рождения детей, я почти все, что я рисую в планшете. Ну, потому что это удобно. Ты взял планшет, и у тебя нет, ничего больше не надо. А тут Марина мне сказала, что нет, Саша, надо физическую картину, извини. И я впервые за почти 7 лет взяла холсты, взяла акрил, взяла бумагу для аппликации и сделала эти 3 картины физическими на холстах. И это... Прям забытый, очень крутой опыт.
0: Опыт, да.
3: И, собственно, вот, да, я сделала эти 3 картинки серии, и да, сейчас продолжаю рисовать руками.
0: Теперь вас уже не оттянешь от холста просто.
3: Да, ну, так и есть.
2: Руки-то помнят.
3: Руки помнят.
0: Хорошо, еще такая цитата из вас, друзья, кураторы, сокураторы. Каждый может оказаться по любую сторону прилавка. Но... А мне кажется, что художник-то, он может оказаться только по одну сторону, потому что по другую находятся, там, я не знаю, покупатели, зрители, коллекционеры. Художник же всегда, разве не всегда по одну сторону?
1: Ну, это как сказать.
0: А как сказать? Ну, вот он, бедный, вынужден, так сказать, выносить свою работу, а все остальные вышеупомянутые категории пользуют это дело.
2: Ну,
1: давай,
2: Филипп, мне кажется, скажи. Да, что вот, например, даже на примере музыки, поскольку мы сегодня находимся на радио, можно объективно заявить то, что мы, как художники, например, производим какое-то искусство в рамках своего медиа, но потребляем в то же время искусство других медиа. Мы слушаем музыку которым мы наслаждаемся, мы являемся...
0: А, вот так вот. Да,
2: ну, например, да?
0: Да, да, окей.
2: Мы являемся полноценными потребителями музыки, мы являемся полноценными потребителями другого искусства, произведенного не нами, да? Потому что мы насыщаемся через чужие идеи, через чужую реализацию. Поэтому,
1: кстати, я сейчас вспомнила, что очень многие художники начала века, да и сейчас, господи, далеко ходить не надо, друг у друга покупают искусство.
2: Ну, да.
1: И у многих очень интересные коллекции образуются. Поэтому художники тоже бывают прямыми, друг друга поддерживать. И это очень даже красивая, правильная традиция, я бы сказала. Вот. И становиться коллекционером какого-то искусства. Ну, конечно же, есть художники, которые, ну, в страшном сне не представишь, что они что-то другое купят. Это для них такой страшный кошмар. И вообще для них нет другого искусства. Но нормально, и все-таки в нормальном мире художники друг друга видят, они смотрят, они тоже покупают. Более того, многие действительно вот в какой-то момент отходят от холста или там от чего угодно еще и становятся одними из лучших зрителей. И вот тогда они становятся действительно в каком-то смысле потребителями. Потому что потреблять искусство не обязательно его покупать и вешать на стену. Это ходить, смотреть, ходить в музей,
2: проживать,
1: ходить в галереи.
2: Проживать искусство, писать его, о нем, чувствовать, да. Транслировать его.
1: То есть вот это вот как бы восприятие, это и есть в каком-то смысле приобретение. То есть ты обогащаешься. Не обязательно товар-денежный обмен.
2: Богатый внутренний мир.
1: Да, действительно, ты вот и обогащаешь свой внутренний мир.
0: Абсолютно все, меня убедили. Вот я согласен, действительно так, все. А у меня следующий вопрос, как бы, я все понимаю, но, честно, когда я впервые увидел название «выход на рынок», меня это немножко резануло, потому что коннотация понятия рынок-то у нас у всех скорее отрицательная, потому что в мозгу, не знаю, в моем мозгу рынок – это Никас Сафронов с его кошечками, а Рембрандт умер в нищете. Он художник, вот и все.
3: Он при этом он тоже продавал вполне себе работы, на это жил.
0: Пока нормально рисовал, продавал, а потом уже и не так. А, это же существует на уровне каких-то мемов, как, на уровне чего-то в мозгах.
1: Предрассудков, я бы сказала.
0: Согласен. Согласен. Но не страшно было называть «выход на рынок»? Идите все к черту, да, вот так, да. Это был какой-то сознательный акт.
1: Да, и я хочу сказать, что мне дико приятно было, что эту идею поддержали все художники. Просто у меня было три идеи на выбор. Честно, почему-то я третью не помню, но вторая была типа «не без нюд». Я почему-то так назвала. То есть так. Я имела в виду, что поговорим о обнаженке. Прямо здесь, вот в Иерусалиме.
0: Ну, да.
1: Вот. И это тоже была немножко провокативная история. Вот. Но и все как-то так немножко замерли. Одна художница таки объединила. Вот, первую и вторую тему. Вот. Но большинство действительно проголосовало за рынок, хотя многие честно сказали, у меня вообще никак вот не отзывается, я не понимаю. И мы начали искать.
2: Вот, но, и где вот, и вот когда начала работу, собственно, как работает творческая организация художников, да, грубо говоря, как мы. Многие молодые художники сказали, ой, я не понимаю, я не знаю, у меня ничего нет. Тем не менее, за отведенный достаточно короткий срок мы общими усилиями сделали очень качественный продукт, подтолкнули ребят, у которых не помогли им доработать идеи, помогли что-то придумать, что им очень понравилось, и они это переработали там уже, исходя из своих взглядов там, и восприятия темы. И вот мне кажется, что в этом сила объединения творческого.
0: Да, а можно поломать все-таки вот эту стигму, которая рисует в одной половине мозга умирающего в нищете гения, а другой преуспевающего какого-то плохого художника, которого называют
1: рыночным.
0: Да. Вам, вы думаете, удалось переломить вот эту вот коннотацию слова «рынок» как отрицательно?
1: Ну, мне кажется, что там, я не знаю, удастся ли нам как бы повлиять на всех, потому что, безусловно, у всех свое представление о том, что такое рынок и выход на рынок, и там у кого-то четкая ассоциация, у представителей, кстати, арт-сообщества четкая ассоциация с арт-рынком. И когда они видят работы просто про буквальный рынок или слышат, что мы собираемся делать лекцию, например, про образ рынка в истории искусства, вот сейчас у нас будет лекция, то есть в смысле уже она, как бы, когда выйдет программа, она будет, эта лекция состоится, вот, они удивляются, а вы разве не про арт-рынок? Нет, мы не только про арт-рынок, мы про разные грани, в том числе про рынок, например, дейтинга, про рынок знакомств. Даже такая работа у нас есть, собственно, я ее косвенно упомянула, которую сделала Яна Авруцкая, очень откровенная, очень яркая, интересная работа про то, как она, типа, back to the market, собственно, снова в деле, я бы перевела ее. То есть, когда девушка или, не знаю, или мужчина, или женщина, вновь решают найти кого-то.
2: Вновь возвращаются на рынок знакомств.
1: На рынок знакомств. И как вот это происходит? Как происходит, собственно, вот это откровенное? Как ты знакомишься с собой? И, собственно, вот появилась вот эта, как бы, такая нюд-работа у нас единственная, очень интересная, про то, как ты себя выставляешь, грубо говоря, как товар в каком-то смысле.
2: Делаешь это заново.
1: Да, и делаешь это, в общем, снова. Вот. И как ты себя оцениваешь, как ты на себя смотришь. Это тоже часть нашей жизни. И мне очень... Сначала я, честно говоря, была в замешательстве легком, а потом я поняла, что да, действительно, это очень крутая история. И мне очень импонирует вот этот провокативный характер, скажем, и вот эта тема, она действительно была легкой провокацией, потому что, ну, пусть кто-то испугается, ну, не все же говорить про прекрасное.
0: Ну, никто не изрезал холст.
1: Нет, нет.
2: К сожалению, пока нет.
1: Да, но тем не менее, мы отлили монету. Мы отлили монету репатрианта. Действительно, это вот та самая, собственно, Ася, которая сказала, не, вообще у меня нет идей. И на следующее утро после нашего зума она проснулась, просто как бы ее осенило, что надо делать эту монету репатрианта. То есть это наша часовая оплата минимальная. И я считаю, что это просто супер идея.
0: Ну, в мои-то времена отливали бы 20. Так я и работал в книжном магазине, значит, на хозяина работал по 20 шекелей, да, в час.
1: Абсолютно, абсолютно. Это
0: действительно... выросло.
1: И вот, вы... и вот скажите после этого, что не улучшается жизнь израильтянина.
0: Конечно, жизнь неуклонно улучшается.
1: Неуклонно.
2: Вместе с инфляцией улучшается.
0: Друзья мои, художники, следующий вопрос. Как отбирались работы? То есть вы частично уже отвечаете на этот вопрос, ответили, но давались какие-то задания или подбиралось что-то из уже сделанного? Или по-разному в разных случаях?
1: Все эксклюзивно. Все эксклюзивно.
2: Это ценно, да, что да. Именно все работы были подготовлены к выставке, были созданы конкретно к этой выставке.
0: Ну, Сашу, вот я понимаю, подвигнули, да. Она да. рассказала об
2: так
0: этом.
2: Так и многих подвигнули. Это точно так же и я подвигнулся, да, потому что мне была интересна эта сама по себе идея, но конкретного материала, грубо говоря, к ней не было, и это был процесс с нуля. Я подумал о нем и начал, соответственно...
1: Да, кстати, у Филиппа совершенно удивительная тоже работа. Вообще, Филипп обладает удивительной способностью удивить всех нас в самый последний момент. Просто, вот, то есть мы все уже даже привыкли, что пусть он даже не заявляет, не говорит, что он сделает, пропадает, но потом он нам покажет такое, чем мы будем гордиться и радоваться, что в нашей команде Филипп Белобородов с его замечательными идеями, каждый раз абсолютно разными с точки зрения медиума. То есть то это видеоинсталляция, то это скульптура движущаяся. Да? В этот раз это очень интересно.
2: Но это все-таки ближе к моему, как бы, профилю, это все-таки фотография. Да?
1: Сейчас это фотография, но тем не менее с да. элементами сусального золота.
2: Ну так, да, на с элементами скульптуры.
1: Да.
0: А, я читал, Филипп, что, так сказать, бэкграунд фотографа. Вы возвращаетесь время от времени к этой части профессии или к этой профессии, или как?
2: Нет, да, да, она присутствует в моей жизни постоянно, не в таком, конечно, масштабе, как бы в стране исхода, да, когда это были съемки там 5 дней в неделю. Ну да, безусловно, я снимаю, продолжаю коммерческие съемки, соответственно, какие-то творческие съемки.
0: А есть планы вернуться и раствориться в этом окончательно? Или...
2: Ну, безусловно, да, я думаю, что это все-таки уже связь на всю жизнь.
0: Окей. А еще можно подробнее про то, какой объект на вот этой выставке «Выход на рынок» у вас?
2: У меня, соответственно, представил я 9 работ. Это 9 фотографий, напечатанные на чековой бумаге. То есть, ну вот, представляете, да, соответственно, бумага, на которой печатаются чеки в супермаркете или в магазине. Вот, это маточная печать термическая. Ее еще специфическое свойство то, что она выцветает со временем под воздействием ультрафиолета. И для того, чтобы как бы зафиксировать высокую стоимость этих работ, независимо от их оценки художественной, если так можно выразиться, я на них нанес сусальное золото, которое само по себе является, да, соответственно, вечно дорогим элементом, вечным сохранителем цены, так скажем, в мировой истории. Вот. И тем самым иронизирую над тем, как формируется цена на искусство, почему какие-то художники, как вышеупомянутый, боже упаси, Никас Сафронов, да, стоят дорого, а какие-то гении, соответственно, прозябают в нищете.
1: И называется эта серия «Прибавочная стоимость», собственно.
2: Ну, добавочная. Нет, называется она не так. Называется она «Выглядит дорого».
1: А, «Выглядит дорого», да.
2: Да, это хороший тоже. Это же хороший эпитет, когда очень часто мы это встречаем в жизни, когда «Выглядит дорого», значит, хорошее.
0: На самом деле, я с ужасом все время смотрю, ну, библиотека у меня громадная, вот просто стоят книги и просто выцветают у них
2: корешки,
0: да. Это как бы, это какой-то процесс, который происходит вне моего жизни. Желание и никак не остановим, что-то в этом роковое и судьбоносное.
3: Визуализация времени, да.
1: Да. Меня всегда поражало, когда вытаскиваешь некоторые книжки, а они, кажется, совсем другого цвета, чем корешок. Совершенно там вот этот прям девственно неизменившийся цвет. Вот. Единственное, кстати, да. я только закончу. Единственное, как бы честно говоря, единственная серия у нас создавалась не прямо к нашей выставке, но художница Аня Швец Афанасьева, она очень остроумно обыграла эту историю. Короче, в процессе своей деятельности художница создает палитры. Она их потом нарезает разными формами. Ну, то есть она просто на холст разводит масло. И вот она нарезала несколько палитр, сделала такую серию палитры, и она назвала это так: это собрание моих сочинений. То есть фактически она продает все, что она сделала. И это очень тоже интересно, как художник может ходом мысли придать цену,
2: некая
1: по большому счету.
2: Некая ДНК картин. Да,
1: да. Некая ДНК своей вообще творческой биографии, по большому счету.
0: Невероятно все это интересно, потому что самая любимая, вот самая ценимая для меня вещь — это creation. И вот тут его навалом просто, хоть и ложкой, ешь замечательно. Я хочу сказать, бесценно, кто слушает нас сейчас, вот есть время до 24 сентября. Пожалуйста, не пожалейте, как говорится, труда, вот сходите, особенно иерусалимцы, ну и приехать можно, поезд недолго идет. Но правда, безумно интересно. Вот даже в отраженном свете рассказа о этих произведениях, это все равно выглядит невероятно интересно, приманчиво, классно. Так что, честно зову, не хотел бы, как говорится, не болтал бы. А так, действительно, мне кажется, невероятно интересная выставка. Приходите, вы еще успеете, времени достаточно.
1: Талис Гэллери находится на улице Шимон Бен Шатах, 7. И надо сказать, что лучше всего, чтобы попасть на экскурсию с куратором, например, со мной, написать просто нам в Инстаграме, вот мне или в Талис галерею, что вы собираетесь прийти. Тогда вы не ошибетесь, потому что с праздниками, со всеми этими бывают сложности с часами работы. Просто скажите, что за день.
0: Ну, если уж мы заехали на эту колею, то скажите, часы работы.
1: Ну, часы работы у нас, на самом деле, с воскресенья по четверг, по вечерам, я бы так сказала, с 5 до 8. Но лучше написать, на всякий случай.
0: Да хорошо, вы меня очень недооценили. Я тоже себе адрес записал, чтобы, вернее, произнести. Но это к концу программы.
1: Okay.
0: А у нас еще есть время пока. Скажите мне, вот здесь должна была бы уже быть музыка, но, честно, я немножко променяю ее на разговор дополнительный. Ладно, никто не будет... Вот, потому что, ну, правда, мне слушать как... Музыка чудесная. Вот Крайкин показывал в этой миниатюре. Вот оливье было, вот еще там паштет. Это не может может открыть дверь и впустить гостей. Вот. Музыка чудесная, но просто очень хочется поговорить. О чем вы можете еще рассказать, то есть, сколько успеется, о чем я не спросил вас, о чем вы, может быть, говорили в своих лекциях с Аней, но, так сказать, наши слушатели еще не знают?
1: Ну, я могу сказать за себя, что моя лекция, вот она будет 23-го, собственно, сентября, и пройдет она в Зуме, так что к ней присоединиться сможет практически каждый, она будет посвящена арт-ярмаркам как таковым. Мне кажется, что это безумно интересное движение арт-ярмарок. Вот, оно испытывает сегодня в наше прекрасное время настоящий бум. Вот, и действительно... как и биеннале стало очень много, как вы знаете, mm-hmm. может быть, вот, так и арт-ярмарок. Их везде-везде есть эти арт-ярмарки, они как бы путаются с выставками. Вот вы меня спрашиваете, что с рынком. Вот рынок так устроен, что появляется все больше и больше арт-ярмарок. Почему? Ну, потому что галерей становится больше, галереи распространяются.
0: А эта выставка, кстати, она работает как ярмарка? Можно ли приобрести работы?
1: Ну, любая галерея, по большому счету, работает как магазинчик. Магазинчик, в котором можно купить очень дорогую вещь, а можно не очень дорогую. Например, у нас разброс цен от 200 буквально шекелей или там, я не знаю, 20 за магнитик до полутора тысяч долларов. Есть и такая картина у нас. Но есть и совершенно средние.
0: Подождите, страховали эту картину? Она как, в сейфе там или что?
1: Нет, конечно, но...
0: Полторы тысячи долларов, у меня такая сумма в уме не укладывается, потому что у меня 40 шекелей в основном.
1: Вы знаете, на самом деле, вот вы мне, опять же, спрашиваете про рынок, а я могу сказать, что в американских арт-школах студентов учат, что твоя работа не должна стоить меньше 5000 долларов. Ну, там, я не, как бы, за спрос, ну, скажем, не прямо вот так вот говорят, вот если будет стоить меньше 5000 долларов, но все, ты не художник. Нет, такого нет. Но по большому счету это стартовая цена. А 1500 долларов, ну, это как бы детская, можно сказать, цена за большую живописную работу. Но мы, опять же, в Израиле, мы трезво оцениваем свои возможности. Вот, и в то же время... мы имеем право мечтать о том, что...
2: О ценах
1: нормального, как бы, арт-рынка.
0: Помните, у Довлатова о каком художнике идет речь, когда, значит, Евтушенко привел иностранца продавать, и он говорит, там, сколько это стоит, значит, там, 1500 долларов, рублей. Вот. Я просто хотел спросить вот Сашу и Филиппа, как у вас получается внутренне подготовить себя к ответу на вопрос, сколько это стоит?
2: Вот это как раз сложный вопрос, потому что... да, сейчас я немножко опережу Сашу. Что, например, для меня процесс создания какой-либо работы, он всегда прежде всего связан с моим внутренним удовольствием, честно скажу. Как бы это пафосно ни звучало, я делаю для себя, потому что мне интересно, значит, я получаю удовольствие.
0: Филипп, настоящий художник. Так и делает.
2: Но, как бы это спорно. Потому что...
1: Нет, это бесспорно.
0: Если тебе неинтересно, то ты Ника Сафронов.
2: Ну. Я считаю, что все равно можно с... как бы неблагим намерением создавать шедевры. Для этого нужно быть другого типа человеком.
0: Ну, можно, конечно, все отвести к Моцарту и сказать, сложно. Что это тоже под заказ.
2: Ну, это, да, это моя идея сложна. Вот, да, но я, вот, я, соответственно, я про удовольствие, и мне не важно, за сколько это продается, не продается, или так, или иначе. Мне это приятно, но это не важно. А для Саши все-таки у нее, да, это работа с холстом, это совершенно другой уровень и подготовки, и работы, и права на ошибку, и так далее. Передаю слово.
3: Ну, да, ну, как бы нет, на самом деле я частенько продаю принты, собственно, вот я рассказала, что я рисую в планшете, и как бы ты потом идешь в типографию, печатаешь любое количество принтов, и, значит, за условные 100 шекелей их продаешь 100 штук.
0: Это прямо Энди Уорхол какой-то.
3: Ну да. А тут, да, тут это очень интересно, то есть вот я их написала, и надо было назвать какую-то цену, потому что сначала я посоветовалась с чатиком GPT, он мне сказал цену, я поставила цену в 2 раза меньше.
0: Внутреннее борение, да, окей.
3: Но потом, как бы реально... не знаю, что там происходит на выставке, но ко мне как бы уже просто в личку пришли просто по постам два человека, спрашивая у меня цены на эти картинки, и никого не удивили эти цены. То есть, как бы,
1: абсолютно.
3: Были...
1: Нет, Саша советовала со мной, и все советовали со мной, и я всем практически повышала цену, потому что очень многие занижают цены, и у нас такие есть работы по... Ну, смешным, на мой взгляд, абсолютно смешным ценам. И я где-то не досмотрела, где-то просто не успела, где-то на автомате так и написала, как написал мне художник. Потом подумала, это вообще что за цена, там, 270 шекелей? Это вообще что? Вы как бы действительно как будто в супермаркет пришел и как бы купил продуктов на полдня, я не знаю.
0: А что с нами происходит вот в этот момент? Это ментальность, которая настигает неожиданно. У меня ужасные проблемы, скажем, были. Я помню, когда на книжке нужно было назвать цену, мне издатель сказал, потому что я спросил, а я не знаю, сколько. Издатель сказал, потом мне нужно было, уже прошло время, он сказал, насколько... Я не могу к этому прикоснуться внутри. Ну дурдом просто. Слушайте, а вот что с нами?
3: Мне кажется, это еще немножко... Есть разная штука. Ну, то есть... Когда, я не знаю, там у меня моя работа вторая, это я, у меня есть студия, где я занимаюсь рисованием с детьми. И, соответственно, вот как-то я научила себя, что мне норм рассказывать родителям, сколько у нас что стоит, как бы это какая-то нормальная рыночная цена, я ее представляю. И вот тут, хотя тоже было изначально вот это такое, значит, какое-то советское, не знаю,
2: варенье.
3: Сопротивление, да. Но вот за там два года, что мы существуем, я научилась, и мне норм. А когда мы говорим про картины, это, блин, предмет роскоши.
0: Ну, в общем,
3: и цена на него может быть абсолютно любой. И вот от ужаса перед неограниченными возможностями, мне кажется, тут сильно впадаешь в ступор.
0: Ну, вот у меня, ну, реально, мне кажется, это проблема. Я скорее восхищаюсь сейчас Мариной, которая удается кого-то убедить повысить цену, потому что я не знаю, там ты чувствуешь себя совершенно гадко в тот момент, когда ты ее называешь.
1: На самом деле, по большому счету, на нашем уровне, что значит наш уровень? Я объясню. Дело в том, что мы прощупываем буквально рынок. Почти вслепую израильский рынок, потому что мы не знаем тех самых вот мифических для нас художников, репатриантов, кураторов, репатриантов, журналистов, репатриантов. Вот эти вот мифические, очень богатые израильские граждане, которые действительно имеют возможность покупать за несколько тысяч долларов среднего размера картину, а это нормальная цена. Так вот, они для нас действительно, ну, скажем так, это скорее из области фантастики. Мы их не знаем лично, и не факт, что узнаем. Кого-то знаем, кого-то узнаем когда-нибудь, возможно. Вот. Поэтому мы, прощупывая, все равно идем очень-очень маленькими шажочками. Но демпинговать сильно нельзя. И надо оценивать вот в своих каких-то вот пределах возможного. И, конечно же, ну, какие-то расчеты внутренние я произвожу.
0: Марина, если бы газетное было интервью, то так, мне Марина Федоровская, двоеточие в кавычках, демпинговать сильно нельзя. Вот как бы вот так вот хлестко.
1: Да.
0: Так,
1: да.
0: У меня есть последний вопрос. Мы должны успеть. Чем займется, значит, Inner Circle с октября 26 года?
1: Спасибо за этот прекрасный вопрос.
0: Я готовил.
1: Да. С 4 октября мы всех приглашаем, собственно, в Институт искусств Бат-Яма для того, чтобы открыть сезон учебный, и мы просто отправляемся в путешествие по изучению, по освоению, по практике и теории современного искусства. И мы каждое воскресенье будем собираться в нашем институте и будем делать дополнительные занятия, вылазки в музеи, знакомства с деятелями искусства и так далее. Собственно, мы идем, грубо говоря, на вторую ступень, с одной стороны, вместе с теми, с кем мы начали в феврале, а с другой стороны мы приглашаем и других художников, других не художников, всех, кто хочет изучать современное искусство, потому что повторяться мы сейчас не будем. То есть это будет уже новый цикл, это будут новые лекции, это будут новые занятия, обязательно будут большие выставки. может быть, одна большая выставка и несколько лабораторных, скажем так. То есть у нас такой теоретический, практический курс, студия, которая будет функционировать прямо вот с октября по июль.
0: Окей. Значит, и надо полагать, что внутри этого пространства временного, извините, значит, какая-то выставка состоится?
1: Думаю, да, да, конечно.
0: То есть вы оставляете за собой право 100%. В какой-то галерее.
1: Да, нет, ну у нас будут и знаете, я-то какой-то такой, я поняла сама по себе, я такая микроинституция, которая вполне себе такой маленький заводик, который не может перестать делать выставки. Поэтому где они будут, я не знаю. Будут ли они у меня в квартирной галерее, будут ли они в институте или в еще какой-то галерее, а может быть в каком-нибудь музее, кто его знает. Вот, но они точно будут. И, конечно, я буду оставаться на связи со всеми художниками, кто начал с нами этот путь, с Сашей, с Филиппом и со всеми-всеми нашими inner circle-овцами.
0: Вот. Понятно. По минутке, пожалуйста, Филипп, Саша, планы?
3: Я вот, собственно, с тех пор, как я начала рисовать руками, а не в планшете, я планирую продолжать.
0: Я вот как посадили,
3: уже,
0: да?
3: Да, прям вообще у меня прям какое-то огромное вдохновение. Я с тех пор, как уже вот мы сделали 3 работы для выставки нашей, я сделала, мне кажется, еще штуки 4. И, в общем, я планирую в этом году сделать себе... как это называется, частную выставку.
0: Персональную.
3: Персональную, спасибо. Персональную выставку и вот именно живых работ, потому что как-то вдруг внезапно оказалось, что я все еще этого хочу, я не ушла совсем в диджитал, и это страшно меня радует, потому что эти материальные штуки...
0: Они... И меня страшно радует. Не уходите так преждевременно в диджитал. Филипп?
2: Да, безусловно, наверняка что-то буду делать, не знаю еще пока что. И вот о чем Саша говорит, очень меня радует та траектория, по которой мы движемся с Мариной, потому что вот это чувство братского локтя, оно очень сильно помогает в творческом пути, вот лично мое мнение, потому что когда ты видишь, что люди рядом с тобой делают, творят, мучаются, искрят какими-то идеями, нервами, и, соответственно, находятся в творческом процессе, тебе тоже сразу хочется, ты разряжаешься от них энергией, и это, соответственно, способствует развитию культуры в целом, я бы сказал.
3: Да-да, это очень вообще, очень круто, то, что мы вот группа.
2: Да, это правда. Да, это группа.
0: Причем... Мы банда.
2: Да, и причем самое же, что интересное, мы не то, что вот, знаете, как закадычные друзья или взаимодействуем с друг с другом там 24 часа на 7, нет. Это точечное взаимодействие, но нам все равно, как творческим единицам, этого хватает, чтобы зарядиться друг от друга вот этим вот импульсом и идти вперед.
0: Здесь время беседы нашей подходит к завершению. Огромное спасибо куратору, сокураторам, художникам Марине Федоровской, Филиппу Белобородову, Саше Филатовой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, Иерусалим, Талис Геллери, улица Шимон Беншетах, 7. Выставка «Выход на рынок» работает до 24 сентября. Не пропустите. Мне очень приятно было со всеми вами общаться. Это было суперски классно и очень интересно. Еще одна композиция от нынешних гостей, что называется «На коду дайте танк, люди». Да, так она называется, композиция. А группа «Дайте танк». Поехали, слушаем.

0: праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Арека. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху предупреждает о возможной атаке на Израиль в преддверии выборов. Во время визита на авиабазу Тель-Нов глава правительства заявил, что Израиль располагает признаком того, что перед выборами его противники попытаются атаковать страну. Он передал им послание: не стоит испытывать Израиль ни сейчас, ни в будущем, поскольку его длинная рука сможет достичь их в любом месте и в любое время. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Партия Яшар во главе с Гади Айзенкотом призвала премьер-министра немедленно ознакомить лидера оппозиции Яира Лапида с имеющейся у него информацией о возможных угрозах безопасности, чтобы убедиться, что речь не идет о политическом шаге, направленном на влияние на предвыборную кампанию. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что руководители Хамаса за рубежом также находятся под прицелом. По словам Каца, ликвидация командира северной бригады Хамаса в секторе Газа минувшей ночью является частью продолжающейся серии операций против руководителей террористической организации в Газе, цель которых – лишить Хамас возможности проводить теракт против израильских сил. По его словам, никто из тех, кого он назвал участниками резни 7 октября, не должен спокойно умереть в своей постели, и подчеркнул, что это обязанность Израиля как народа, так и государства. Ожидаемый скачок цен на топливо завтра в полночь. Министр финансов Смотрич созвал совещание с руководством своего ведомства, чтобы рассмотреть возможность дополнительного снижения налога на топливо и не допустить рекордного роста цен. Корреспондент Канли Эль Кайзер отмечает, что в прошлом месяце Смотрич подписал распоряжение о снижении налога на бензин на 50 огород за литр сроком на 2 месяца до окончания выборов. Это решение было принято вопреки позиции профессионального руководства Министерства финансов. Теперь министр финансов хочет рассмотреть возможность дополнительного снижения налога. Завтра в полночь бензин подорожает более чем на 0,5 шекеля за литр. Цена литра бензина с октановым числом 95 при самостоятельной заправке составит 8 шекелей 27 огород. Рост на 52 огоры. Глава управления топлива и газа в Министерстве энергетики и инфраструктуры

0: Ухудшение имиджа Израиля в мире на фоне войны в секторе Газа. Солист группы U2 Боно заявил, что нападение Хамаса 7 октября было преступлением, однако резко раскритиковал председателя Отсма Иудит, министра Итамара Бен-Гвира, за его высказывание о жителях Газа. В интервью журналу Rolling Stone Боно отметил, что Бен-Гвир заявлял: «В секторе есть люди, которые не заслуживают жить, поскольку, по его словам, они не являются полноценными людьми». По мнению Боно, подобные высказывания бросают тень на еврейскую религию и напоминают слова нацистского руководителя Генриха Гиммлера. Министр Бен-Гвир категорически отверг слова солиста U2. Он заявил, что речь идет о лицемерии, и добавил, что евреи больше не будут извиняться и подставлять вторую щеку. По его словам, Израиль – хозяин своей страны, и тот, кто приходит убивать израильтян, должен быть уничтожен первым. Об этом сообщают корреспонденты КАН Дорит Асраф Мизрахи и Алон Фрухтер. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 24 градуса, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Бейт-Шане 32, в Бершеве 29, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКа слушайте в 18 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКа. Здесь и сейчас. Суккот на КАН РЭКа. Мира, радости и праздничного настроения. КАН РЭКа. Здесь и сейчас.

Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в нашей стране. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив короткое, буквально до полутора минут, сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются. Не звонки обычные, не звонки WhatsApp и тем более не видеозвонки. Только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Я также рад сообщить вам, дорогие радиослушатели, о том, что с сегодняшнего дня у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность. Отправляйте именно личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить, опять же, ваше имя, ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Речь не идет о монетизации, мы не зарабатываем на странице в социальной сети Facebook, но, возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе «Вздохнуть свободно. Почему жизненно важный аппарат пришлось выбивать у больничной кассы?» Скандал в Лисьях. В Яслях, простите. Ребенка с аллергией выгнали из детского сада. Ведомство государственного контролера встало на защиту прав ребенка. Трудоустройство в Израиле. Гистадрут, Израильская федерация профсоюзов, организация.

0: организует конференцию «Олимлита Асука» для обсуждения актуальных вопросов израильского рынка труда. И завершим мы сегодняшнюю программу темой «Особый случай». Для чего же действительно существует наша программа и как именно мы стараемся помочь тем, кто к нам обращается? Итак, больше года женщина, которая к нам обратилась, была подключена к баллону с кислородом. Такой, знаете, очень громоздкий, тяжелый. Она неоднократно обращалась в телефонный центр больничной кассы «Клалит» с просьбой предоставить портативный кислородный баллон. Обращения, к сожалению, заканчивались дежурными отказами. Сейчас с нами на прямой линии Розалия. Розалия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Рады приветствовать вас в эфире. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, с чего все началось?
1: Началось с того, что я уже больше 3 лет. У меня домашний Тахансан, аппарат, с которым я дома нахожусь 24 часа в сутки. Выйти я никуда не могла больше года, потому что без аппарата я не могу. И сколько я не просила, и кого я только не просила, чтобы мне предоставили ручной аппарат Камсан. Нет, ничего, не положено все. Ну как же не положено? Кто же поинтересуется, что я вот не выхожу с квартиры из-за этого аппарата?
0: А на каком этаже, простите, вы живете?
1: А?
0: На каком этаже вы живете?
1: Я на 2-м этаже живу.
0: То есть вы хотите сказать, что вы в течение года или на протяжении года обращались в больничную кассу? И что вам отвечали?
1: Обращалась я, забыла, как это называется, где беру телефоны, еще кое-что, не помню. Туда обращалась, нет, не положено. Если хотите приобрести, покупайте. Я говорю, а сколько же это стоит? 16-17 тысяч. И почему же я должна покупать за такие деньги, если мне положено, а тяжело больной человек?
0: И...
1: Можете себе представить, если 24 часа с этим аппаратом домашним.
0: Розалия, а вот опишите действительно вашу вот повседневную ситуацию. Что такое вот жить с таким вот огромным баллоном в квартире?
1: Ну, эта ситуация вообще как бы не то, что необъяснимая. А я как бы привязана. Нет, я могу ходить там на кухню, извините, в туалет могу зайти. Но мне очень тяжело передвигаться без этого аппарата. Потому что далеко не уйдешь. Это трубка, через которую я дышу. Ну сколько, ну на метр длиной. И приходится все время аппарат таскать за собой. Это очень неудобно.
0: А вот если вот, допустим, нужно было пройти в магазин или по каким-то делам выйти из дома, что происходит?
1: Нет, я не могу. Я не могу, потому что я привязана к этому домашнему аппарату.
0: А что значит привязана? То есть если мы правильно, если опять же, если мы правильно поняли, то и жизнь без него для вас вообще невозможна.
1: Нет.
0: Я понимаю. А пойти...
1: Я уже год вот с августа месяца. Я уже год привязана к этому. У меня до этого было, но я как-то не была так привязана к нему.
0: Ну а хорошо, вот даже вот обычное месяца... обращение к врачу, что вы делали? Или вы год не выходили из квартиры?
1: А это, по-моему, никого не интересует. Угу. Это уже начали интересоваться, вот когда я уже написала письмо в газету, и пошло уже.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот на, в течение года вы практически не выходили из квартиры ни к врачу, ни за покупками, вообще никуда?
1: Я вообще весь коридор не выходила.
0: Розалия, такой вопрос. Ну, к сожалению, все мы помним, что вот буквально в уходящем году была так называемая вторая иранская война. Как пережили вы ее?
1: Я не выходила. Я не выходила в бомбоубежище.
0: То есть вы хотите сказать, что с этим баллоном вы каким-то образом, вам, я так понимаю, кто-то помог, наверное, да, спуститься с этим баллоном в бомбоубежище?
1: Да.
0: Или вы не выходили в бомбоубежище, что еще хуже?
1: Нет. Я написала письмо Радиореку, вот тогда только прошел процесс. И сдвинулась мертвая точка.
0: Ну, судя по всему, это действительно прошло именно так. И в любом случае, давайте, наверное, я сообщу нашим радиослушателям, что после вмешательства нашей редакции наша собеседница Розалия все-таки ей выдали тот самый портативный баллон. И как сейчас выглядит ваша повседневная жизнь?
1: Ну, я еще не выходила, потому что думаю, что надо прийти. И только позавчера я получила его.
0: Розалия, к сожалению, если вы можете как-то вот держать телефон, потому что связь с вами местами прерывается.
1: Я держу телефон, но здание старое и очень плохая клета. Угу. Я уже через Дранкаль говорю.
0: А, ну, возможно, кстати, из-за этого тоже. Но, тем не менее, после того, как вы обратились в нашу редакцию, надо сказать, что наша редакция связалась с больничной кассой.
1: Оперативно.
0: Наша редакция связалась, да, с больничной кассой «Клолит», и пресс-секретарь Тель-Авивского отделения «Клолит» сообщила нам, что... Касательно вашего вопроса, нам сообщили, что вопрос закрыт, и пациентка была полностью удовлетворена этим решением. Так ли это на самом деле?
1: Ну, в общем, да. С тех пор, как я получила сообщение с радио, что мои документы переведены в Клолит, тогда начали уже двигаться. Это буквально за неделю произошло.
0: Да,
1: и в прошлый четверг мне позвонила врач моя с утра, семейная, и сказала, что все в порядке, что дали разрешение на получение этого аппарата.
0: Ну что ж, Розалия, я хочу вас поблагодарить за участие в программе, пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо, что согласились подняться в эфир, потому что мы, как правило, озвучиваем особые случаи, социальные вопросы. Результаты мы вот как-то скромничаем и не озвучиваем, поэтому мы, наверное, нашли место.
1: Все-таки. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Розалия, вам еще раз спасибо и, как говорится, крепкого здоровья.
1: Спасибо.
0: Продолжаем программу. Скандал в яслях. Согласно директиве генерального директора Министерства социального обеспечения, родители детей в возрасте от 0 до 3 лет с опасной для жизни аллергией имеют право подать в Министерство труда запрос на выделение специальной помощницы, воспитательницы в детском саду. Несмотря на это, детсад фактически проигнорировал существующую директиву и удалил ребенка из образовательного учреждения. Родители ребенка обратились с жалобой в ведомство государственного контроля. Сейчас на прямой связи со студией Александр Мишкит-Блит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченного по жалобам населения. Александр, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Давайте, наверное, начнем с самой истории. Разумеется, без имен, но, тем не менее, к вам обращаются родители ребенка, которого детский сад попросту не пускает на порог из-за того, что он страдает аллергией, опасной для его жизни, в первую очередь.
2: Именно так. И в этом детском саду нет помощницы Саят, воспитательницы, которая получила соответствующий инструктаж и может с этой аллергией как-то справляться. Угу. Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет. Он ходил в садик, и в один прекрасный день директор этого садика сообщила родителям, что больше ребенка приводить не нужно. До тех пор, пока у них не будет вот этой помощницы, делать ему в этом садике нечего.
0: Но вместе с этим, как бы, мы должны понимать, как бы, директива, которую выпускает то или иное министерство, тем более, когда это делает генеральный директор, она, если я правильно понимаю, должна быть обязательно к исполнению всех подконтрольных или подотчетных учреждений или других ведомств. Как такое вообще может быть, что вот в данном случае попросту не выполняется установленное положением директива?
2: В данном случае налицо классический бюрократический узел, когда всех заботит благо ребенка, но есть несколько различных ведомств, каждая со своими правилами, со своими директивами, и возникает вопрос, кто должен обращаться куда, на каком этапе, кто должен какое давать разрешение. В результате на деле в данном конкретном детском садике отсутствует помощница-воспитательница с соответствующим инструктажем, и ребенка оттуда вышли.
0: Но, в принципе, если я правильно понимаю, якобы никакого нарушения, опять же, на первый взгляд, нету. Потому что, если посмотреть на ту самую вышеупомянутую директиву, то она подразумевает под собой тот факт, что надо сделать соответствующий запрос в Министерство труда. После этого, я так понимаю, или вместе с этим, или параллельно, да, предоставить соответствующие сопутствующие документы, подтверждающие ту или иную проблему или диагноз, и на основании этого уже как бы действовать дальше. В данном случае, если мы правильно понимаем, не было возможности предоставить этого самого помощника, этой самой воспитательницы, и якобы детсад, ну, вроде как бы ничего не нарушает.
2: Ну, начнем с детского сада и пойдем по кругу.
0: Пожалуйста.
2: С точки зрения детского сада, до тех пор, пока у них нет помощницы, они ответственность за ребенка нести не могут и не должны. Это вообще опасно и чревато всевозможными как финансовыми, так и прочими последствиями. Вопрос, кто, каким образом там должна появиться вот эта вот помощница. Помощница – это деньги.
0: Безусловно, все в нашей стране.
2: Значит, по правилам Министерства соцобеспечения родители таких детей с аллергией уровня, могущего поставить их жизнь под опасность, действительно имеют право подать просьбу куда? В Министерство труда, не в Министерство соцобеспечения, для того, чтобы Министерство труда выдало разрешение, считай, деньги, финансирование, на вот эту вот помощницу.
0: Александр, я прошу прощения, что вас перебиваю. А вот эта вот путаница, она для чего вообще предусмотрена? Да? Для чего она существует? Когда Министерство соцобеспечения отправляет кого-то в Министерство труда или наоборот? Не проще ли, чтобы все это было, к примеру, в одном министерстве? Ну, я сейчас не говорю про Минпрос, но тем не менее, да, вот почему это именно так? Почему такая сложная конструкция?
2: До Минпроса мы сейчас дойдем. Он тоже выпустил соответствующее распоряжение. Почему? Потому что есть различные ведомства, различные министерства, каждая из которых ответственна за какую-то сферу деятельности. Иногда эти сферы деятельности пересекаются. Как именно они пересекаются, как эти министерства объединяются, делятся, плодятся, это зависит от конкретной политической констелляции, от различных профессиональных факторов. Это может быть темой для отдельной большой передачи. В данной ситуации Министерство соцобеспечения, которое заботится о благе ребенка, выпустило инструкцию, предоставляющую право родителям получить эту специальную помощницу. Здесь речь идет о трудоустройстве.
0: Согласен.
2: Оплату этой помощницы должны, естественно, финансировать, контролировать, курировать ее профессиональную подготовку Министерство труда. Окей, дальше родители идут в Министерство труда. В данной ситуации мы проверили, они действительно подали туда просьбу и приложили определенные документы медицинские, такие, как они считали нужным. Однако Министерство труда эту просьбу не удовлетворило, послав им об этом сообщение каким-то образом, то ли по почте обычной, то ли как-то еще они это сообщение не получили, или, может быть, не очень поняли, что недостаточно просто медицинской справки от семейного врача или детского врача, который наблюдает этого ребенка, необходимо еще дополнительно приложить заключение врача-аллерголога, специалиста по аллергиям.
0: Ну, пока что все разумно.
2: Пока что все разумно, только родители не получили это сообщение. После того, как мы им объяснили, они пошли, достали справку, послали куда надо, и с нашей помощью немножко это ускорилось. Они получили разрешение, ребенка вернули в садик. Однако существует во всей этой истории, как я уже сказал, еще и Министерство просвещения, которое тоже на данную ситуацию издало директиву. И согласно этой директиве, в любом случае, происходит ли задержка с получением финансирования этой САЯД или не происходит, ребенок должен находиться в садике. И просто так взять его сегодня на завтра, сказать «больше не приходи», директор этого садика не имела права.
0: Я не могу с вами согласиться. Вместе с этим все-таки надо, мне кажется, отметить тот факт, что в тот момент, когда ребенок находится в том или ином учебном заведении, персонал этого самого учебного заведения несет за него полную практически ответственность. И когда речь идет о таких вот исключительных и особых случаях, мне кажется все-таки, что, ну, я, опять же, я никоим образом не обвиняю сейчас ни садик, ни какие-то там другие организации, но, тем не менее, мне кажется, что и садик здесь, в принципе, действовал более чем разумно, ведь это ответственность. Речь идет о аллергии, которая с собой несет угрозу для жизни ребенка. И если я правильно понимаю, к нему должен быть прикреплен не просто человек с улицы, потому что, как вы только что правильно заметили, Министерство труда отвечает за человека, который должен подходить или соответствовать конкретно установленным критериям, а не просто человек с улицы.
2: Все правильно. Человек в данном случае был налицо. Речь шла о его оплате. Кто будет ему оплачивать его труд? Смысл директивы Министерства просвещения, что пока идет выяснение, разбор, суть до дела между всеми остальными ведомствами, садик должен платить из своего кармана.
0: Александр, ну и еще один тогда вопрос. Может быть, действительно есть место как-то сформулировать общий некий такой, знаете, формуляр или какую-то общую директиву, чтобы она была доступна, прозрачна и понятна? Потому что, во-первых, это облегчит жизнь, ну, тем, кто из нас является родитель, который сталкивается с такими вот нехарактерными или особыми случаями. Ну и, наверное, поубавит работы хотя бы в некоторых аспектах вам, потому что если каждый раз ведомство государственного контролера будет вмешиваться в каждый частный и особый случай, у вас попросту не хватит рук.
2: Действительно так. Израиль — единственная страна в мире, где госконтролер является также и уполномоченным по жалобам населения, совмещая две функции, которые везде раздельны. И одно из следствий этого, положительных следствий, состоит в том, что зачастую особые случаи дают старт определенным системным проверкам, которые уже в должности госконтролера, которые, возможно, приведут к изменению правил, к объединению правил, к переводу какой-то сферы из разряда дел, которые курируются параллельно несколькими ведомствами, под контроль какого-то одного из них. Вполне возможно, что так произойдет и в этом случае.
0: Ну и возможно, вот этот как раз случай может подтолкнуть соответствующих специально так называемых обученных людей создать вот эти вот единые правила или свод правил, и чтобы они были прозрачны и доступны не только на каком-то сайте, а в любом условно взятом учебном заведении, чтобы каждый родитель, который столкнулся с той или иной проблемой или вопросом, мог, что называется, без труда или каким-то другим образом найти соответствующие вопросы, то есть куда обращаться, потому что, обратите внимание, здесь уже в одном конкретном случае, который мы с вами обсуждаем последние несколько минут, речь идет уже о трех министерствах.
2: Насколько мне известно, в данном конкретном случае у родителей не было проблемы с получением информации, они знали, куда обращаться, скорее всего, тот же садик их направил, они действительно туда обратились. Проблема была с задержкой в получении соответствующего решения, которая проистекала из того, что они не получили вовремя сообщение, что они должны донести еще какие-то медицинские документы. И проблема была, что происходит за период, когда задерживается решение компетентной организации, где должен находиться ребенок.
0: Александр, сколько времени с момента обращения к вам занял вот весь процесс, от момента обращения к вам до решения, что ребенок возвращается в детский сад?
2: В данном случае не было какой-то юридической проблемы или конфликта между ведомствами, когда каждая утверждала, что не положено. Правила были довольно ясны, и факт, где именно дело зависло, был выявлен довольно быстро. Я не могу сказать точно, сколько это заняло, 3 дня или 4, но где-то, скорее всего, речь идет о считанных днях, примерно неделя.
0: Хорошо, ну и подводя некий такой, знаете, итог нашей беседы, что именно, вот опять же, повторим для наших радиослушателей, чем именно ваше ведомство государственного контролера помогло решить эту проблему и на каком сейчас этапе? То есть здесь уже поставлена точка или еще ждут каких-то документов или дополнительных разъяснений, и все это, скажем так, условно?
2: В этом конкретно деле с этим конкретным ребенком поставлена точка. Мы даже получили очень хорошее благодарственное письмо от родителей. Так что все с этим ребенком в порядке. Будем надеяться, что так же и будет в будущем. Чем мы можем помочь? Ну, в данном случае... мы действовали больше как посредники.
0: Это как раз то, что я спросил. То есть, что сделало именно ведомство? Связало 3 министерства вместе и сказали: господа, пройдите, пожалуйста, вот за этот стол, сядьте, объясните и решите, пожалуйста, вынесите
2: адвокат,
0: решение.
2: Адвокат, который занимался разбором этой жалобы, снял телефонную трубку в одно, второе и третье ведомство.
0: Адвокат, представительство ведомства государственного контролера, если я правильно понимаю.
2: В должности уполномоченного по жалобам населения.
0: Именно так. Александр Мишкетблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по приему жалоб от населения. Вам большое спасибо за эту историю, за участие в нашей программе. Будем ждать от вас новых историй.
2: Спасибо вам.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». Времена. Их песни помогают верить, подытожить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Продолжаем программу. Гистадрут, Израильская федерация профсоюзов, организует уже вторую по счету конференцию «Олим Лета Асука» для обсуждения актуальных вопросов израильского рынка труда. И сейчас на прямой связи со студией Алекс Миллер, глава управления Гистадрута по работе с репатриантами. Алекс, добрый вечер. Приветствую вас в эфире радиостанции «Канрека», программа «Особый случай».
5: Добрый вечер.
0: Начнем, наверное, с самой конференции. О чем идет речь вкратце?
5: Наше управление в Содруте проводит уже второй раз такого рода конференцию. Ровно год назад прошла первая. Идея в том, чтобы постараться организовать определенный план работы на год вперед. Во всяком случае, все, что касается направления, связанные с трудовыми правами, все, что касается направления занятости репатриантов в Израиле. И, кстати, не только тех, кто приезжает в последнее время, но и тех, кто уже достаточно долго находится в Израиле, и, возможно, что есть старые вопросы, старые проблемы, которые до сих пор не решились. Ну, самая, может быть, такая насыщенная, которая была последний год, поднималась перед нами, это все, что касается подтверждения высшего образования. И вот из ряда тем, которые также мы обсуждали, это все, что касается людей, которые работают в Израиле не по своим специальностям, так далее. Поэтому вот главная идея – это собрать представителей разных направлений, которые непосредственно связаны с этой сферы деятельности.
0: Что, Алекс, да. Такой вопрос. Какие именно представители чего? В состоянии ли эти представители, чего мы сейчас узнаем, принимать конкретные решения, а не просто, как у нас принято в Израиле, собраться, попить чаек, кофеек и разбежаться без принятия решений?
5: Я могу сказать, что у нас есть, во-первых, представители. У нас есть там разделение по панелям. Во-первых, у нас есть панель, которая непосредственно связана с представителями министерств, которые напрямую работают с репатриантами. То есть это министерство абсорбции, это министерство труда, это управление занятости государства Израиль и НАТИФ. Также у нас есть представители муниципалитетов, которые работают ежедневно в этом направлении. У нас есть люди, которые в сфере сервиса занимают определенные должности. Например, в ассоциации адвокатов та комиссия, которая занимается вопросами репатриантов. Накопление задач, которые они получают в течение года, поднимаются на этой конференции, и есть определенные решения, есть определенные проекты, которые, возможно, о них еще не все знают, поэтому гости, которые приезжают на это мероприятие, они, возможно, что и впервые слышат определенные проекты, которые поднимаются. Ну, с нашей стороны, конечно же, было бы важно, это то, что, наверное, мы будем к этому продвигаться, это чтобы был в конечном итоге вот такой вот круглый стол на министерском уровне, в котором будут находиться представители всех министерств, которые работают в этом направлении и будут консолидировать свои, синхронизировать свои решения для того, чтобы репатрианты могли быть задействованы максимально в своих силах и в тех направлениях работы, которые, с одной стороны, подходят им и, с другой стороны, нужны государству. И могу вам сказать, что вот пример к этому, есть огромное исследование, которое было проделано форумом Орлозеров, который также является частью Федерации профсоюзов Бестодруд, который, кстати, показало нам очень серьезные проблемы уже достаточно много лет. 14% репатриантов, которые приехали в Израиль, они работают не по своим специальностям, то есть есть проблема переквалификации. Также есть огромное количество людей, которые параллельно с израильтянами, которые выросли здесь, получили то же самое образование, тот же самый опыт работы, но получают зарплаты намного ниже. И в этом смысле еще достаточно ряд тех тем, которые были показаны в этом исследовании, оно также было представлено на комиссии абсорбции несколько месяцев назад до того, как КНЕС вышел на выборы. И вот сейчас мы его чуть-чуть доделали, и оно также будет представлено на этом форуме. И
0: Алекс, вот, этом форуме будут представлены какие-то данные, ведь когда мы говорим о новых репатриантах, в первую очередь, наверное, речь идет о неком языковом барьере. Если мы, как вы только что упомянули, если речь идет о том, что новые репатрианты получают зарплату меньше, чем, скажем так, старожилы или сабры, то, на мой взгляд, речь вообще может идти о некой дискриминации. Это, наверное, вообще, как мы сами понимаем, уголовно наказуемо. Какие вот данные могут быть обработаны там и какие конкретные решения, да, вот курсы повышения квалификации или переквалификации, какие практические решения могут быть приняты на этом самом форуме?
5: Я вам скажу вот такую вещь. Допустим, на прошлом форуме поднимался очень сильно вопрос, как вы сказали ранее, языка, языкового барьера на местах работы. После того, как мы увидели, что это глобальная проблема, а не только тех, кто приехали в последнее время, если мы уже говорим о членах Гестадрута, да, которые на сегодняшний день работают практически во всех отраслях Израиля, то могу вам сказать, что проект, который сделало наше управление уже как производное прошлого года, это было курсы усиления иврита на местах работы. И мы сделали достаточно много таких курсов, субсидированных нашим управлением. Могу вам сказать, что и в больницах, и в авиакомпании «Ляль», и в других местах это прошло на ура. И те репатрианты, которые достаточно уже много в стране работают на местах работы, у них были проблемы с ивритом. И по причине того, что мы увидели, что проблема глобальна, было принято решение и проведены такого рода курсы. Также, когда речь идет о проектах, которые сегодня ведет Министерство абсорбции и же принимает на министерском уровне, также поднимались вопросы, связанные с тем, что есть проекты, которые связаны, допустим, с вторым высшим образованием. Для первого все меньше, как бы, мы видим отношения, поэтому там мы также будем давить на то, чтобы те проекты, которые сегодня направлены для репатриантов, для усиления их трудозанятости, и у них есть высшее образование второе, чтобы также этот проект работал на первом. Поэтому там будет присутствовать и министр абсорбции, в этом случае было подтверждено, и министр Эльгин, который непосредственно ответственен за сферу натив. Также там будут депутаты КНЕС, которые занимались вопросами репатриации. Думаю, что, во всяком случае, что касается министерства абсорбции, у них есть ряд проектов, которые будут представлены с их точки зрения, то, что для них флаговые являются. И я очень надеюсь, что после того, как будут подняты еще достаточно новые какие-то вопросы, мы в ближайший год сможем ими заняться, и это будет, в принципе, как наш план на будущее, и если это касается Гистадрута в общем, и в частности о работе на местах, если это будет важно муниципалитетам, если это будет важно и интересно тем, кто будет в следующем КНЕСТе, поэтому мы будем подготавливать программу уже для работы в КНЕСТе 26-го созыва, как и законодательно, так и с точки зрения нашего нахождения на комиссии по абсорбции. И, в принципе, как бы такого рода план и возможность собрать всех, кто связан с этим направлением вокруг круглого стола, такого, который мы вот под эгидой Гистадрута продвигаем, я думаю, что достаточно может хорошо повлиять на будущее репатриантов в Израиле.
0: Алекс, такой вопрос. Ну, мы понимаем, что если там будут присутствовать политики, многие из них действующие политики, ну или часть из них, возможно, не будут политиками примерно так после 27 октября. Насколько стоит обращать внимание на их участие в этой самой конференции?
5: Совершенно мы не связываемся это с...
0: Не касается самой политики, опять же, да.
5: Однозначно. Все прекрасно понимают, что это профессиональная конференция. У нас там не будет политических панелей. У нас панели, которые непосредственно связаны с работой комиссии абсорбции. Там будут два бывших, то есть один сегодняшний, то есть это Гилад Кариф, и бывший глава комиссии Одет Форер, и также, который вел достаточно много заседаний в этой комиссии, это Владимир Беляк. Есть определенные направления, которыми они занимались, которые связаны с...
0: Ну, практически все представители, вы только что которых назвали, так, что называется, да, из оппозиции.
5: Ну, у нас есть, не забывайте, что там будет и министр абсорбции, и там будет Зев Элькин. То есть, если мы смотрим и на коалицию, и на оппозицию, то с этой точки зрения, я думаю, два министра из коалиции сегодняшней и те, кто непосредственно занимались сферой репатриантов, и комиссия по абсорбции, что являлась, кстати, комиссия в оппозиции, то это, я думаю, что достаточно уравновешено. И, с другой стороны, очень надеюсь, что те вопросы, которые будут подняты на этом форуме, будут непосредственно связаны с их профессиональной деятельностью. А все, что касается выборов, я думаю, что у них есть достаточно много платформ, чтобы высказать позицию своих партий, все, что касается направлений, которые они представляют.
0: Александр, еще один вопрос. Когда мы говорим про рынок труда, мы говорим о каких-то конкретных профессиях. Ну, вы упомянули ЭЛЯ, вы упомянули какие-то медицинские учреждения. Речь идет о представителях или об обладателях первой и второй ученой степени, или речь идет о всех? Понятно, что мы говорим в первую очередь о новых репатриантах, если так правильно понимаю. Ну и второй вопрос в продолжении. Да, если кто-то действительно хочет повысить там свой уровень своего иврита на рабочем месте, есть ли что-то для них?
5: Ну, смотрите, во-первых, очень важно, чтобы те, кто на сегодняшний день находится на местах работы и, в принципе, заинтересован в таком роде направлении, если у них есть профсоюз, то они могут через свой профсоюз связаться с нашим управлением, глава профсоюза на том или ином месте может обратиться. И, в принципе, как бы, если они являются частью Гистадрута, думаю, что это будет не проблема у них на месте работы сделать такого рода курс, но это очень индивидуально и касается непосредственно того места работы. То есть есть больницы, в которых мы это проводили, в Рамбам и еще в некоторых есть компании, как я говорил ранее, как и Ляли, другие. Еще раз, это очень важно, чтобы глава профсоюза того места работы вместе с нашим управлением согласовали этот курс, этот вопрос, и он, в принципе, готов уже и на следующий год для реализации. Поэтому если есть люди, которые чувствуют, что у них есть проблема с ивритом, и что они заинтересованы в его усилении, и у них есть профсоюз, они являются членами Гистадрута, могут обратиться у себя на месте, и я думаю, что это будет не проблема.
0: И на сегодняшний день все-таки каким образом вы помогаете новым репатриантам? Вы как глава управления Гистадрута по работе с репатриантами и само ваше вот ведомство?
5: У нас ведомство непосредственно связано с теми, кто является членами Гистадрута. То есть, с одной стороны, мы проводим, как я говорил, курсы, мы проводили ярмарки труда. Также у нас есть достаточно много проектов, которые связаны с жизнью послерабочей. То есть, если вы слышали про проект «Friends», это также является частью Гистадрута, в которой проходят мероприятия, концерты. Мы также очень много уделяем внимания того, чтобы были и концерты для русскоязычных, и я думаю, что люди, которые, в принципе, встречают рекламу Friends в интернете или же по телевизору иногда также, или же в других местах проходит реклама, являются членами Гесадута, они, в принципе, могут по очень хорошей цене купить билеты на... Вот
0: Алекс, вы упоминаете постоянно членство в профсоюзах, да, в Гестадруте. А
5: у нас структура, которая Гестадрут представляет своих членов, конечно, мы представляем большую часть трудящихся Израиля, но поэтому в этом, в принципе, как бы есть и тот достаточно серьезный нюанс. С одной стороны, мы делаем все возможное, и вся наша работа влияет на всех репатриантов, когда мы занимаемся общественными проектами. Все, что касается тех вопросов, которые связаны с проектами, которые субсидируются Гестадрутом, они идут непосредственно направлены только для тех, кто является членами Гестадрута. Поэтому сегодня Гестадрут открыт для всех. Каждый человек может сегодня присоединиться, если у него профсоюз или нет у него профсоюза на месте работы. Поэтому это у тех, у кого нет, это индивидуальное право. У тех, у кого есть профсоюз, у них есть коллективный договор на месте работы, и поэтому они наслаждаются не только тем, что вокруг, но и юридической поддержкой Гестадрута, что это очень важно, потому что мы в сегодняшний день понимаем, какая сегодня непростая пора в Израиле, и все, что касается мест работы, и все, что касается трудоустройства. Поэтому я могу вам сказать то, что как и общественная организация, мы делаем максимально, что от нас зависит, для того, чтобы в общем улучшить жизнь репатриантов в Израиле, и не только, и вообще всех трудящихся нашей страны. Но и в частности, если мы работаем по непосредственно тем, кто меняется членов, их достаточно много. У нас только в Гестадруте около 800 тысяч, и где-то около 100 тысяч из них репатрианты. Практически каждое место, которое вы попадете, вы увидите, что большая часть сотрудников являются членами нашей организации. Поэтому я думаю, что большая часть, кто нас слышит, они также уже являются членами нашей структуры, но и, конечно же, любой сегодня пенсионер может вступить для того, кого важно, может получать эти вещи вне связи, и он уже не работает. За членский взнос там буквально там, 12 шекелей они платят в месяц, но и получают все права, которые есть у членов Гестадрута, что это, я думаю, в нашей стране достаточно важно.
0: Алекс Миллер, глава управления Гестадрута по работе с репатриантами. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Ну что ж, продолжаем программу. И сейчас ко мне в иерусалимской студии присоединилась Яна Брискман, руководитель радиостанции Канрека, автор и ведущий программы «Особый случай», редактор и журналист Канрека. Яна, приветствую тебя.
6: Привет. Привет, Максим. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. И я очень рада, что Максим присоединился к нашей редакции программы «Особый случай». Максим с сегодняшнего дня, как вы уже слышали, даже с прошлой недели, будет редактировать и вести программу «Особый случай». Я очень рада этому, потому как эта программа, как вы понимаете, мне очень дорога, и мне кажется, что я передаю эту программу в надежные руки.
0: Ну, я надеюсь оправдать высокое доверие. Конечно же, хотелось поблагодарить в первую очередь самого себя, но должен сказать, что было непросто пройти весь этот отборочный тур, но тем не менее, я надеюсь, что получилось, и постараюсь, знаешь, как на иврите говорят, «Ликанесли на Алай Макдулот», на русском такого как бы нету, да, но вот оправдать это доверие будет, конечно, очень непросто, и действительно, это для меня это, конечно же, большая честь вот попытаться быть достойной тебе заменой.
6: Ну, я очень надеюсь, что и радиослушатели это оценят, потому что самое главное то, что мы делаем это для наших радиослушателей, и мы продолжаем принимать особые случаи, как вы, уважаемые радиослушатели, уже убедились в нашей программе. Был один особый случай, который удалось разрешить.
0: На самом деле их много, просто мы сегодня уделили.
6: Да.
0: Это. То есть есть успехи у программы, и все-таки, Ян, вот на правах ведущего, пользуюсь, да, положением, программа создавалась для того, чтобы как-то помочь людям разбираться в сложных ситуациях, да. Наверное, самое время сказать, что мы не подаем исковые заявления, мы не обращаемся в суды, мы не выполняем работу адвокатов.
6: Совершенно
0: да.
6: верно.
0: Это предусмотрено не... только законом, мы туда не лезем. Мы не даем какие-то медицинские консультации.
6: Нет, нет, ни в коем случае. Программа появилась из-за того, что, как я увидела, существует очень большая лакуна в том, что называется реализация прав. Люди не знают, куда обращаться в какой-то ситуации. Они, даже если когда они знают, куда обращаться, они не могут доказать, почему они правы. А ты можешь доказать, что ты прав, только когда ты эти права свои знаешь. Поэтому появилась такая программа. И на примере каждого особого случая мы можем показать довольно широкой аудитории, как работает эта реализация прав. Куда человек должен обратиться, каким образом он должен обратиться, что он должен сказать и почему в какой-то ситуации он прав, а в какой-то нет.
0: Ну вот даже на примере тех случаев, которые даже вот мы разбирали сегодня, да, казалось бы, есть некая проблема, есть особый случай. Люди обращаются, они обращаются, в принципе, даже по адресу на так называемом доступном языке и говорят, у меня есть проблема, пожалуйста, помогите. И всевозможные так называемые институты или организации попросту отказывают. Ну, а вдруг, вот то, что называется шитатом ацлех, а вдруг прокатит, вдруг вот мы стряхнем с хвоста и поедем дальше.
6: Такое тоже бывает. И тогда, когда мы обращаемся от имени нашей редакции, на этот особый
0: отношение
6: случай
0: другое, да?
6: Смотрят немножко по-другому. Но чтобы действительно понять, что человек прав, нам, конечно же, необходимо полностью знать все об этом особом случае. Нам нужно видеть документы, нам нужно знать всю историю. Иногда бывает, радиослушатель, который к нам обращается, забывает упомянуть какой-то нюанс, который на самом деле очень важен.
0: Разрывает причинно-следственную связь от проблемы до ее решения.
6: Совершенно верно. А ему почему-то кажется, что эта деталь абсолютно не важна. Нет, для того, чтобы полностью решить, разрешить какой-то особый случай или понять и разобраться в ситуации, нам важно знать об этом особом случае все. И только тогда мы, например, можем объяснить какой-то инстанции или какой-то компании, почему человек прав.
0: Люди, может быть, некоторые радиослушатели, может быть, стесняются или боятся поделиться своей историей, боясь, ну, к примеру, той же огласки. Вот сам вопрос конфиденциальности. Насколько для нас он для нашей редакции?
6: Для нашей редакции он очень важен. Мы, если наши радиослушатели давно слушают нашу программу, то они понимают, что максимум мы обращаемся к людям по имени. Мы не обращаемся по имени, фамилии, еще не называем город, да, если это не нужно для нашего эфира, но
0: для
6: мы
0: того, чтобы
6: не
0: нам...
6: разглашаем, да. Мы не разглашаем то, что не хочет разглашать наш радиослушатель. Если наш радиослушатель нам говорит, не обращайтесь в такую-то инстанцию или не говорите с тем-то и с тем-то, мы не можем делать то, чего он не хочет. Если радиослушатель нам говорит, я не хочу выходить в эфир, я боюсь выходить в эфир, мы, естественно, пытаемся его уговорить, но если он наотрез не хочет...
0: Но это не говорит о том, что мы не попытаемся рассмотреть историю.
6: Мы возьмем этот особый случай и попытаемся рассмотреть его, рассказав в общем о том, что произошло самостоятельно. Это тоже поможет. Но, конечно же, когда человек выходит в эфир, это совершенно по-другому воспринимается. И когда человека, который все-таки задает вопрос, слушают десятки тысяч других людей, они понимают гораздо лучше, что они находятся в такой же ситуации, и тогда ответ или разбор этой истории в эфире может им гораздо лучше помочь, нежели просто наше описание или какой-то пересказ.
0: Ну да. Ну вот смотри, у нас есть, в принципе, вот то, что называется канал обратной связи. Их на самом деле уже теперь несколько, и мы надеемся, может быть, у нас появится еще несколько вот этих вот каналов, да, в первую очередь, конечно же, наверное, самое простое для наших радиослушателей – это обычный автоответчик. Я лишь обращаю внимание, что на этот автоответчик нужно оставлять довольно короткое и содержательное сообщение, то есть до полутора минут. После этого автоответчик, как правило, прекращает записывать, но, безусловно, можно еще раз перезвонить и продолжить свою историю,
6: да,
0: если вдруг мы не укладываемся или вы не укладываетесь в этот самый отведенный регламент. Во-вторых, есть электронная почта, которую мы уже называли. Кстати, давайте опять же назовем номер телефона.
6: Номер телефона, да, автоответчика.
0: 072-393-2666. Это телефон автоответчика. Туда не надо присылать текстовые сообщения или пытаться туда прислать видео или аудиофайлы.
6: Нет, автоответчик, это только автоответчик.
0: Я с этим просто, да, вот за полторы недели, которые я работаю тут, я уже сталкивался, когда люди оставляют аудиосообщение, говорят, я вам на этот номер прислал, и я ищу на другом номере, но я понимаю, что человек отправил, да, именно на этот номер. Вот. Есть вдобавок к этому, да, электронная почта, это special собачка, ну или собака, kan.org.il. Туда, в принципе, можно и написать, и приложить соответствующие файлы, и документацию, и даже видео, хотя видео это проблематично, то есть есть ограничения.
6: Да, видео, скорее всего, не пройдет, но если вы хотите прислать видео, это можно сделать на наш WhatsApp.
0: Именно так. Но обратите внимание, когда вы присылаете, вы делаете обращение посредством мессенджера в WhatsApp, не надо туда звонить. Эти звонки не принимаются. Ни аудиозвонки, ни аудиосообщения. Старайтесь про... аудиозвонки, да? Можно принять аудиосообщение или текстовое сообщение туда, опять же,
6: но
0: на WhatsApp.
6: Но короткое аудиосообщение.
0: Да,
6: мы не сможем 20 минут сообщения прослушать.
0: Именно так. Но туда тоже можно прикладывать соответствующую документацию. Туда, кстати, можно и фотографии, и видеофайлы, и аудиофайлы. Ну и, что называется, новинка сегодняшнего дня. У нас появилась, наконец-то, наша страница программы «Особый случай» радиостанции «Канрека».
6: Я лишь обращаю... Фейсбуке.
0: Фейсбуке, именно так. Социальная сеть Facebook. Все, что нужно, это зайти в Facebook либо через ваш аккаунт, либо через вашу подписку, либо через то, чем вы пользуетесь, либо попросите родственников или друзей, или знакомых, если вдруг по какой-то причине вы не владеете социальной сетью Facebook или у вас нет доступа, там в поисковой строке нужно написать «Особый случай» и перейти на страницу с логотипом «Канрека». Возможно, есть какие-то дублирующие или будут какие-то дублирующие страницы. Просто обращайте внимание, что там есть как минимум логотип «Канрека». И там есть специальная кнопка, где можно отправить через мессенджер, который уже называется «Мессенджер», конфиденциальное сообщение. Постарайтесь не писать открытые просьбы или запросы в открытом доступе, то, что называется, на доске или под каким-то постом, потому что таким образом ваш запрос могут увидеть другие подписчики этой самой страницы.
6: Да, это очень важно, что у нас появился еще один канал связи, и он не связан с общей страницей Канрека. Мы будем надеяться, что это действительно будет эффективно.
0: Она настолько новая, что там всего 3,5 подписчика. Это буквально сегодня страница.
6: Уважаемые, да, радиослушатели, подписывайтесь. Это действительно еще один канал связи. Да, и еще одна важная вещь. Вот если мы говорили о тех историях, которые у нас есть, и та информация, которую мы даем нашим радиослушателям, мы также даем информацию об общественных организациях, о проектах, об общественных проектах, которые существуют. И вот должна вам сказать, что есть общественные, есть благотворительный проект организации «Латет». Мы где-то буквально недели три назад говорили о сайте. Этот проект помогает адаптировать жилье для людей, переживших Холокост. И вот теперь выяснилось, что действительно было столько отзывов и столько людей нуждаются в адаптации жилья, что у этого проекта теперь не хватает мастеров, и благотворительный фонд «Латет» ищет подрядчиков, ремонтников, мастеров на все руки, которые могут помочь пережившим Холокост и выполнить работы по адаптации ванных комнат, установке установки поручней, напольные покрытия, гипсокартон, штукатурка. Ну, в общем, все, что касается ремонта, естественно, эта работа оплачивается. То есть они ищут работников, подрядчиков и так далее. Обращаться нужно к руководителю проекта, который зовут Липас, по WhatsApp 054-574-0266. Ну, и эта информация появится на странице программы «Особый случай».
0: Эта информация в самое ближайшее время уже появится на нашей странице в социальной сети Facebook. Еще раз напоминаю, что страница так и называется «Особый случай». Там, кстати, вы также можете найти и контактную информацию, все телефоны, автоответчики, номера WhatsApp, все каналы обратной связи, как с нами можно связаться и описать ваш особый случай. Ну и, как мы рассказали, по поводу вот последнего объявления, туда нужно обращаться на иврите, на русском, или мы еще не знаем этой информации?
6: Предпочтительно писать на иврите, но можно и на русском.
0: Яна Брискман, руководитель радиостанции Кан Река, автор ведущей программы «Особый случай». Большое тебе спасибо за участие в этой программе.
6: Максим Гулер, передаю тебе вот этот микрофон.
0: Спасибо, Яна. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я лишь сообщу тех, кто работал над этой программой. Продюсер программы Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. Музыкальный редактор Татьяна Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гулер. Спасибо, что были с нами.

0: праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что руководители Хамаса и за рубежом находятся под прицелом. По словам Каца, ликвидация командира Северной бригады Хамаса в секторе Газа минувшей ночью является частью продолжающейся серии операций против руководителей террористической организации в Газе, цель которых – лишить Хамас возможности проводить теракты против израильских сил. По словам министра обороны, никто из тех, кого он назвал участниками резни 7 октября, не должен спокойно умереть в своей постели. Исраэль Кац подчеркнул, что это, по его словам, обязанность Израиля как народа и государства. Тем временем источники в секторе Газа сообщают о продолжении атак Цааля. За последний час поступили сообщения о погибшем и раненых в результате очередного авиаудара по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора. По данным этих источников, это уже 5-й погибший в результате ударов Цааля по сектору с утренних часов. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Аарони. Беспорядки, устроенные минувшей ночью гражданами Израиля в деревне Джалут в районе Шхема. Корреспонденты Кан Итай Блюменталь и Хаим Гольдич сообщают, что расследование Цааля установило – более 100 израильтян начали беспорядки после того, как военнослужащие обеспечили возвращение в дом палестинской семьи, проживающей в деревне. Семья Тубаси покинула свой дом после неоднократных нападений со стороны активистов правого лагеря, а Верховный суд обязал Цааль обеспечить ей возможность вернуться. Участники беспорядков подожгли дом рядом с домом семьи Тубаси, а затем проникли в дом самой семьи и устроили там погром. Военнослужащие заслонили с собой палестинскую семью и не позволили нападавшим причинить ей вред. Снаружи участники беспорядков подожгли здания и автомобили и бросали камни в силы безопасности. Трое бойцов пограничной полиции получили легкие ранения. Корреспондент Кан Руи Шарон сообщил днем, что Цааль заранее не уведомил совместный оперативный штаб с Шабаком и полицией о намерении вернуть семью Тубаси в ее дом этой ночью. В армии выясняют, почему операция не была согласована с полицией округа Иудеи и Самарии и почему не были привлечены дополнительные силы пограничной полиции. Министр финансов Смотрич поручил профессиональным сотрудникам своего ведомства продлить субсидирование бензина, чтобы предотвратить резкий скачок цен на топливо до исторического максимума. Ранее Министерство энергетики и инфраструктуры сообщило, что завтра в полночь бензин подорожает на 52 горы за литр, и цена литра бензина 95-го октана при самостоятельной заправке составит 8 шекелей и 27 огород. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что руководство Министерства финансов выступает против субсидирования бензина, однако в прошлом месяце Смотрич подписал распоряжение

0: санкций приводит к колебаниям цен вверх и вниз. Она отметила, что именно это произошло в последний месяц, а глобальные процессы напрямую влияют и на цены в Израиле. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра, как и сегодня, будет прохладнее обычного для этого времени года. На севере страны и в прибрежной равнине возможны местные дожди, главным образом в утренние часы. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 24 градуса, в Тель-Авиве будет 28, в Хайфе 27, в Вейт-Шеане 32, в Бейер-Шеве 29, а в Эйлате ожидается до 34 градусов. Таковы главные новости к вечеру 29 сентября. Следующий обзор событий в эфире Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Муадим Лесимха, у микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы поговорим об инциденте в палестинской деревне Джалут, где военные не смогли выполнить решение Высшего суда справедливости и вернуть палестинскую семью в ее дом из-за еврейских погромщиков, о политических реакциях на этот инцидент, о юридической борьбе вокруг кандидатуры лидера партии Баала Цами Абу Шхаде, о новых подробностях визита премьер-министра Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты, о росте цен на бензин, плачевном состоянии наших школ, но сначала о другом. Ровно 85 лет назад, 29 сентября 1941 года, в Бабьем Яру в Киеве начались массовые расстрелы еврейского населения города. В массовых убийствах принимали участие германские зондеркоманды при содействии украинских полицейских. За два дня, 29 и 30 сентября, они убили более 33 770 человек, не считая детей в возрасте до 3 лет. Расстрелы евреев продолжались еще 4 дня в октябре. В 1943 году, отступая из Киева, нацисты пытались скрыть следы своих преступлений, сжигая трупы жертв, но правду сжечь не смогли. Не смогли скрыть ее и советские власти, которые десятилетиями отказывались признать, что в Бабьем Яру были убиты евреи за то, что они были евреями, а не анонимные советские граждане. На первом памятнике на месте убийства, открытом в 1976 году, слова «еврей» не было. Первый памятник еврейским мученикам Киева был открыт только в 1991 году. Бабий Яр был, разумеется, лишь малой частью первой фазы Холокоста, которую принято называть Холокостом пуль – массовых расстрелов евреев на оккупированной Германии территориях Советского Союза. От Карелии на севере до Кубани на юге и от Буга на западе до Волги на востоке более 1,5 миллиона евреев были расстреляны в лесах и оврагах задолго до того, как в Освенциме открылся первый крематорий. Большинство советских евреев были уничтожены за первые полгода войны. Сегодня, спустя 85 лет, мы все еще не знаем имен почти половины из них, просто потому, что не выжил никто, кто знал их имена. Так, если кто забыл, выглядит настоящий геноцид. Так, если кто забыл, выглядит настоящая этническая чистка. Так, если кто забыл, выглядит настоящее военное преступление. Наш долг – не давать забыть. Ну, а теперь к новостям.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Этой ночью более 100 еврейских погромщиков, другого слова, к сожалению, не подобрать, совершили набег на деревню Джалут в Самарии, чтобы помешать армии вернуть домой палестинскую семью Тубаси, которая около 2 месяцев назад была вынуждена покинуть свой дом из-за осады тех же еврейских экстремистов. Участники беспорядков поджигали дома, забросали силовиков камнями. В ходе беспорядков легкие ранения получили 3 бойцов пограничной охраны, машина повреждена, операция по возвращению сорвалась. Источники в полиции и Шабаке утверждают, что командование Центрального военного округа не поставило их в известность об этой операции. Марк Бабот, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАР. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Муадим Лесимха, Арик и всем вашим слушателям.
0: Большое спасибо, Муадим Лесимха. Но, к сожалению, повод для нашего разговора совсем не радостный. 100 негодяев устраивают бардак, срывают операцию вооруженных сил, срывают решение Верховного суда, не позволяют вернуть палестинскую семью в дом, который ей принадлежит.

0: армия абсолютно, и армия при этом абсолютно не в состоянии что-то этому противопоставить. Кроме того, чтобы спасти семью и просто бежать с места происшествия. Что происходит?
1: Есть три аспекта этого происшествия. На самом нижнем уровне это еврейский террор, которым должны заниматься структуры Шабака, то есть еврейский отдел нашей системы безопасности. Есть такой же параллельный отдел в полиции. И, естественно, в армии тоже есть определенные люди, которые этим занимаются в рамках округов, территориальных округов. Что произошло на этот раз, на этом уровне, на базовом уровне? Армия решила исполнить указания Верховного суда и возвратить семью в деревню Джалуд, как было указано. Скорее всего, снова, это не факт, но то, что пока это как бы крутится в СМИ, армия не координировала эти действия с полицией, и эта система, там есть координационный штаб, который должен якобы заниматься всеми вот этими вот еврейскими погромщиками. Дело в том, что если мы сейчас в любую секунду с нуля до ста происходит какое-то происшествие в сфере безопасности, туда за очень и очень короткое время могут подойти и в экстренном порядке, если так можно выразиться, десятки, сотни полицейских, пограничной охраны, армии и так далее. Тот же Пикуд ОРФ. Есть в каждом таком подразделении дежурные части, которые только и ждут, особенно после 7 октября, любого повода. Тут этого не произошло. Это значит, что кто-то намеренно саботирует, я бы сказал, действия полиции и пограничной охраны, которые связаны с усмирением еврейских погромщиков.
0: Источники в полиции и Шабаке очень четко показывают пальцем в сторону армейского командования и говорят, мы не получили информации о том, что эта операция должна была состояться, мы не были к этому готовы.
1: Окей, согласен, не получили, но происходит что-то, армия тут же заявляет об этом, а где все те дежурные части полиции и службы безопасности, которые должны подойти на место? К сожалению, это не происходит, скорее из-за того, что есть какие-то указания Бен-Гвира и Смотрича. Напомню, что Смотрич ответственен за гражданскую администрацию в Иудее и Самарии, как министр в Министерстве обороны. Это на самом базовом уровне. Это уголовное действия, которые должны подвергаться преследованию законов Израиля.
0: Марк, это очень легко перекладывать ответственность на кого угодно, кроме как на армию. Но я вам напомню, что главным, так сказать, сувереном на территории Иудеи и Самарии не являются гражданские органы. Им является командующий центральным военным округом Ави Блуд. Он отвечает за все, в том числе за безопасность.
1: Но снова изменилось с назначением Смотрича на эту должность. И Бен-Гвир саботирует штаб полиции в Иудее и Самарии. Но не в этом дело. Допустим, это произошло. Снова, где те... Армия не в порядке, это абсолютно верно. Они не скоординировали и даже не подготовили количество, достаточное количество бойцов. Но происходит проблема разведки, Шерут Битахон, то есть общей безопасности, потому что они не знали, что это произойдет. То есть никто не сидит на социальных сетях вот этих вот молодчиков. То есть тут это провал, самый настоящий провал еврейского отдела и в полиции, снова, может быть, это не провал, может быть, это намеренно. Это на базовом уровне, на втором уровне, если это начинается там или продолжается там. Посмотрите, как это идет по нарастающей. Сначала и арабский сектор, потом Иудея и Самария, Галилея и Негев. И в конечном счете все это захлестнет Израиль и будет ситуация, как в фильмах дистопии, Макс, боец на дорогах. То есть нет полиции, нет армии, нет никого, кто защитит граждан. Это второй уровень. А третий уровень, если это продолжится, то не только Голландия, Ирландия, Испания. Я думаю, что весь мир встанет против нас. Особенно, если мы видим кадры, которые добавляют к этому избиение араба у Явских ворот. Еврей, который писает на, извините за выражение, писает на стену монастыря. То есть абсолютное, я бы сказал, попустительство вот таким вот преступлением, которое и против религиозных общин, и против порядка. И поэтому все, что там произошло, это не просто арабский еврейский террор, который как бы захлестывает. Это гораздо хуже на всех трех уровнях.
0: Почему, по-вашему, Марк, ваша позиция в этом смысле абсолютно понятна и трудно что-то возразить, но у меня простой вопрос. Почему армия до сих пор не использует спецсредства для разгона вот этих всех беспорядков? Да? Мы не видим применения ни резиновых пуль, ни газа, ни слезоточивого газа, ни тем более дубинок и так далее. Почему командование Центрального военного округа до сих пор не принимает достаточно жестких мер в этих ситуациях?
1: Я улыбаюсь, потому что представьте себе трое раненых еврейских молодчиков фашистствующих в каком-то инциденте. Тут же Бен-Гвир и Смотрич, и даже Биби и его, я бы сказал, политические правые в самом Ликуде, и тут же разорвут командира Центрального военного округа на куски. Поэтому я думаю, что пока еще армия не может применять те средства, которые были применяемы, напомню, к арабам в первой и во второй интифаде. Поэтому мне кажется, что эта проблема очень большая, она не решается, а только она может быть решена политическим руководством государства. А если она не будет решена, то наше будущее в тумане.
0: Давайте тогда коснемся в заключение сегодняшнего заявления премьер-министра Нетаньяху, которое, так сказать, надело немало волн политически, но я хочу вас попросить вас высказаться о военном исключительно аспекте этого заявления, потому что о политике мы еще поговорим. Нетаньяху, напомню, сказал, что есть индикации, что наши враги могут на нас напасть в оставшееся до выборов время, и он настоятельно рекомендует этого не делать. Как вы думаете, кого он имел в виду в первую очередь?
1: Ну, во-первых, очень коротко, всего два раза Израиль откладывал выборы из-за войны. В 49-м году это война за независимость, и в 73-м году война Йом-Кипура. Поэтому сейчас откладывать нет никакой...
0: Я не об этом спрашиваю, Марк. Я спрашиваю о том, кого, по вашему мнению, имел в виду Нетаньяху.
1: Что я вам сейчас скажу. Единственный, кому это нападение, если оно правильно, или допустим, оно как-то намечается, допустим, должно быть на руку это Биби и Хамасу. С одной стороны, Биби может отложить выборы, а с другой стороны, скорее всего, Хамас опасается коллективного нового руководителя страны, который, как факт, уже не будет Бенямин Нетаньяху. Поэтому мне кажется, что это очень тонкий вопрос, потому что говорить о том, что сейчас, 3 года после 7 октября, будет новая война на праздники, почти праздники, то есть на выборы, я думаю, что это политический ход Бенямин Нетаньяху, для которого...
0: Марк, я вас понял, как я уже сказал, о политике этого заявления мы поговорим буквально в ближайшие минуты. Большое спасибо вам за этот разговор. Марк Бабот, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛа. Спасибо и с праздником.
1: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: На события в Джалуде, разумеется, последовали жесткие политические реакции. Президент Ицхак Герцог заявил, цитата, «жестокое насилие, учиненное участниками беспорядков в деревне Джалуд, это тягчайшее деяние, виновные в котором должны понести наказание по всей строгости закона, моральное пятно, вызов верховенству закона и нашим фундаментальным ценностям». С другой стороны, представитель партии демократа Ергалан обвинил случившееся правительство Нетаньяху, Смотрича и Бен-Гвира. По его словам, он играет с огнем. Ужасную цену за это заплатят ни в чем не повинные граждане и солдаты ЦАЛа. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.ua. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алик.
0: Ну что, перед выборами, разумеется, все политическое, и эти беспорядки, этот погром, он, конечно, тоже политический.
3: Я, кстати, не уверен, что это погром политический. То есть, ну, как бы такие погромы и такие беспорядки происходили и до того, как были объявлены выборы. И сейчас, по непонятной мне причине, армия и Шабак с этим справиться не могут. Но реакции, безусловно, политические. То есть реакции, причем реакции совершенно...
0: Наш ожидаемые. Предыдущий собеседник Марк Бабот выразил достаточную уверенность в том, что проблема состоит в том, что есть такой охлаждающий ветер, который идет сверху от политического руководства и влияет на готовность и желание военного руководства и Шабака бороться с этой проблемой.
3: Я не могу, так сказать, у меня нет какой-то информации, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть мнение Марка Бабота. Факт остается фактом. Отменены были административные аресты. Многие увязывают рост преступности на националистической почве именно с этим фактом. Нету задержаний, хотя у Шабака, в общем, нет большой проблемы опознать людей по лицам, по фотографиям и так далее. Кто-то решил, что это не вопрос первого приоритета задержания, и серьезное, так как силы безопасности умеют бороться с преступностью, кто-то решил, что это не вопрос первого приоритета. Очень жаль, что это так. В общем, ситуация такая, какая она есть.
0: На самом деле, ну, как обычно в таких случаях, начинают считать, кто что сказал. Натаньягу жестко это осудил, министр обороны Кац выступил жестким осуждением. А...
3: министр иностранных дел Сар осудил и так далее.
0: Вот. Ну, конечно, внимание обращается на тех двух политических лидеров правых, которые считаются либо представителями, либо моральными союзниками, так сказать, поселенческого движения в целом. И вот более экстремистских активистов, в частности, это, разумеется, Смотрич и Бен-Гвир. От них что-то мы услышали?
3: Я не нашел, честно говоря, реакции ни Смотрича, ни Бен-Гвира. С Бетальным Смотричем, когда я делал интервью для сайта News.ru.CL несколько дней тому назад, и говорил с ним на эту тему, и на тему насилия среди правых активистов, он говорил все время, возвращается все время к тому, что масштабы насилия в Иудее и Самарии заметно меньше, чем в любых других районах страны, и, по его словам, в любых других странах мира. Не знаю, насколько это кого-то утешает, но, тем не менее, это то, что он говорит. Он не считает, что его обязанность каждый день осуждать и каждый день высказываться, хотя, безусловно, то, что произошло накануне в Джалуде, это выходит за рамки обычных...
0: И как напомнил наш предыдущий собеседник, будучи министром в Министерстве обороны, ответственным за гражданскую администрацию в Иудее и Самарии, Смотрич имеет прямое отношение к этим событиям.
3: Смотрич имеет...
0: С министериальной точки зрения, разумеется.
3: Косвенное отношение к этим событиям. Прямое отношение к этим событиям имеет Итамар Бен-Гвир. Да, он министр национальной безопасности.
0: Тоже
3: и нарушение закона находится все-таки в ведении правоохранительных органов, полиции и так далее. На территориях, как мы хорошо знаем, в Иудее и Самарии царствует такое трехвластие: полиция, Шабак и армия. Постоянно происходят какие-то перепалки между этими структурами по поводу того, на ком лежит ответственность, кто должен, так сказать, напрямую бороться с этим явлением. В итоге с ним не борется никто.
0: Ну, давайте тогда мы оторвемся от этой темы и поговорим о другой, тоже связанной с темой безопасности, которая сегодня, что называется, поставила с ног на голову всю нашу политическую систему, может, даже избирательную кампанию. Это, конечно, сегодняшнее заявление Бенямина Нетаньяху о том, что неизвестные, неназванные им враги могут попытаться совершить нападение на Израиль в преддверии выбора. Давайте послушаем, что он сказал, часть того, что он сказал, на сегодня на авиабазе Тель-Нов. Есть признаки того, что наши враги попытаются атаковать нас в преддверии выборов. У меня есть для них послание: не связывайтесь с нами, наша длинная рука достанет вас где угодно и когда угодно. Итак, у этого заявления были тоже немедленные политические последствия. Последовала волна реакций лидеров оппозиции, Гади Айзенкут, Яир Лапид и так далее. Где мы с этим стоим сейчас?
3: На данный момент сегодня, если я не ошибаюсь, в 23:30 должна состояться встреча Бенямина Нетаньяху с Яиром Лапидом в присутствии военного секретаря премьер-министра. Лапид требует, чтобы во встрече принимал участие также глава Шабака и, обратите внимание, глава Центра избиркома. Не потому, что, по крайней мере, публично Лапид не говорит о том, что речь идет о политической манипуляции Нетаньяху, он говорит о том, что поскольку мы находимся в предвыборный период, и поскольку может произойти событие, которая повлияет. Я, кстати говоря, не уверен, что согласен с вашим предыдущим собеседником, который говорил о том, что Нетаньяху хочет отложить выборы, и чтобы отложить выборы, ему нужны 80 голосов депутатов Кнессета. Эти 80 голосов он не соберет, по-моему, никогда по этому вопросу, поэтому вряд ли об этом идет речь. Но, безусловно, такое предупреждение и эскалация в сфере безопасности могут повлиять на ход предвыборной кампании. И с этой точки зрения Лапид хочет, чтобы глава Центра избиркома присутствовал на встрече. Гади Айзенкот, глава партии Яшар, высказался резче. Он сказал, что нужно проверить, действительно, не идет ли речь о политической манипуляции. Я не знаю, как это можно проверить, но тем не менее понятно, что подобное заявление всегда вызывает, когда подобное заявление сделано ровно за 4 недели до выборов, вызывает вопрос по поводу того, зачем и почему оно было сделано, есть ли какие-то конкретные угрозы и так далее. Обо всем этом будет идти речь на сегодняшней встрече Нетаньяху с Лапидом. Не знаю, что из этого станет достоянием общественности, но понятно, что это предупреждение, это заявление, эти слова также будут фактором предвыборной кампании в ближайшие дни. Оппозиция, естественно, будет обвинять Нетаньяху в том, что тот нагнетает ситуацию для того, чтобы консолидировать своих сторонников, возможно, отложить выборы и так далее, и так далее. Нетаньяху будет говорить о том, что ситуация вот такая, и, соответственно, нужны ответственные лидеры во главе страны и так далее и тому подобное. Понятно, что это станет частью предвыборной кампании в ближайшее время.
0: Мой последний вопрос вкратце касается сегодняшнего объявления, которое было сегодня утром. Представители, лидеры, точнее, нынешней оппозиции объявили о создании совместных рабочих групп по ряду направлений, которые должны демонстрировать, как я понимаю, что дух единства, достигнутый на встрече в доме Лапида, это не одна бумажка с декларацией, а конкретные меры по объединению усилий всех партий оппозиции. Насколько это реальный план?
3: На самом деле, главная цель этих заявлений, этих планов, этих рабочих групп – демонстрировать все время своим избирателям, что есть единый блок, что есть единая команда. Как говорят сейчас в оппозиции, решение о том, кто будет премьер-министром, они примут после победы 27 октября. Демонстрация единства – это тоже часть, разумеется, часть работы на выборах. И, в общем, поскольку на протяжении последних недель было очень много трений, публичных трений среди оппозиции, то сейчас их главная задача – показать избирателям, что это единство восстановлено. На это и направлено. Там есть один интересный момент. Речь идет о формировании повестки дня будущего правительства. Да? Попытка сформировать то, что называется КВЕСОД будущего правительства. Во-первых, об этом шла речь уже, по-моему, года полтора тому назад. Но если говорить серьезно, то и сейчас мне было бы очень любопытно посмотреть, как они договорятся. Например, по вопросу о законе о призыве, когда Гади Айзенкот готов освободить часть Харидим, Лапид и Беннет говорят о необходимости призвать всех и сразу. А Ягулан вообще говорит о том, что это вопрос процесса и не самый срочный. Поэтому, насколько это практически реально, не знаю. Но, тем не менее, эти усилия будут предприниматься и, безусловно, будут пиариться, да, для того, чтобы будут представлены избирателям. Еще раз повторяю, для того, чтобы продемонстрировать максимальное единство в рядах оппозиции за 28 дней до выборов.
0: Гави Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Ньюсурс Вивайль. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Остаемся в теме политики, но в юридическом ее аспекте. Юрсоветница правительства и генеральный прокурор представили сегодня в БАГАТ заключение, согласно которому дисквалификация кандидата в депутаты Кнессета, лидера партии Баалот Сами Абушхаде, должна быть подтверждена, поскольку его статья от 8 октября 2023 года выражает явную симпатию палестинскому террору. Одновременно партия Демократы потребовала от того же Высшего суда справедливости заставить Шабак обеспечить личную охрану своему лидеру Яиру Голану. Мы беседуем с адвокатом Максимом Раковым, в прошлом юридическим советником Совета по национальной безопасности, партнера фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Максим, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с конца, потому что там как бы вроде уже есть какое-то решение Высшего суда справедливости по иску партии Демократы. Что решил Верховный суд?
4: Сейчас я еще пока не...
0: Я тогда...
4: Давайте посмотрим, что там есть? У вас есть этот текст?
0: Я вкратце, да, и насколько я понимаю, суд не заставляет Шабак обеспечить охрану Иругалану, но обязал главу Шабака Давида Зини рассмотреть этот вопрос и представить суду свое решение. То есть я так понимаю, что Багас не очень хочет вмешиваться в то, как служба общей безопасности определяет приоритеты охраны, но тем не менее счел нужным все-таки что-то сделать по иску демократов. Почему?
4: Во-первых, это не профессиональная экспертиза суда. То есть кто кого защищает, нужно ли охранять, не нужно ли охранять. Это решает Шабак, это решает служба безопасности. Но в ситуации у нас есть неудобная ситуация. Потому что с самого начала Шабак обязали охранять в принципе, не действующих функционеров правительства, а кандидатов на выборах. Хорошо, охраняют Айзенкота. А почему не Ирогавана? Если охраняют Айзенкота и Ирогавана, а почему не кого-то другого?
0: Почему не Нафтали Беннета? Почему не Виктора Либермана?
4: Нет, Беннета охраняют, потому что он бывший премьер-министр. Лапида охраняют, потому что он бывший премьер-министр, потому что он глава оппозиции. Их по закону охраняют. То есть, это нормально. Существует еще там 25 партий, почему-то их не охраняют. То есть, с одной стороны, понятно, что есть риски для тех, которые являются кандидатами на выборы. Хочу напомнить, оба брата Кеннеди, президент Кеннеди, действующий президент, был убит во время предвыборной кампании. Его брат Роберт был убит после того, как он получил номинацию на демократической праймерис на президентских выборах в Америке. То есть это может быть, но есть определенные границы. Должен ли кандидатов охранять Шабак? То есть должна ли служба, подотчетная премьер-министру, заниматься охраной его конкурентов? Может быть, должно быть какое-то другое решение для кандидатов. Например, в рамках охраны Кнессета. Уже были ситуации, когда кандидатов охраняла охрана Кнессета. То есть на сегодняшний день существует несколько уровней государственной охраны. Есть прямая охрана службы безопасности Шабака, которая охраняет очень ограниченное число лиц. Есть охрана с подразделением Маген, которая по указаниям Шабака охраняет членов правительства и некоторых других лиц. Всех остальных охраняет вообще-то полиция. В зависимости от того, какие угрозы есть. Сейчас было принято решение на основании угроз, Шабак решит охранять или не охранять Айзенкота и Ирогавана и в каком объеме. Ну, Шабак решит, зачем Верховному суду туда лезть. С другой стороны, вопрос этот уже является политическим. Сказали, что Бак, окей, рассмотрите и решите.
0: Понятно. Давайте тогда поговорим о той, так сказать, главной теме политической на повестке дня Высшего Суда Справедливости, а именно снятие с гонки лидера Балот Сами Абушхада. Мой вопрос такой. Немного странная ситуация, в которой юридическая советница правительства говорит, Балот сама это нормально, другие партии подобные это нормально, а вот за одну статью 8 октября нужно лишить Абушхады права избирать и быть избранным. Это немножко очень селективный подход, нет? Или я не прав?
4: Ну, в какой-то мере это подход селективный, но есть и рационал. То есть взять одного человека и сказать, окей, мы рассматриваем его воззрение. С другой стороны, есть партия, которая объединяет многих людей. То есть партия оценивается, исходя из различных людей, исходя из их программных документов, манифестов, уставов и так далее. Ее рассматривать на основании одной статьи тяжело. Конкретного кандидата можно сказать, окей, вот позиция кандидата. Кандидат четко выразил эту позицию. Если посмотреть исторически, на выборах 2019 года были дисквалифицированы кандидаты. В этот раз с другой стороны лагеря, с правого лагеря, за расизм, за антиарабский расизм. То есть посмотрели их действия, их воззрения, их выступления и сказали, мы их дисквалифицируем, а партию нет. То есть партия в тот раз тоже дали ей идти на выборы, конкретно кандидата, конкретным кандидатам не дали. Здесь, ну, похожая ситуация. Следует учитывать, что общая позиция Министерства юстиции и юридического советника правительства в крайне редких случаях поддерживает дисквалификацию. Потому что считается, что это основное право избирать и быть избранным, это ядро нашей демократической системы, пусть избиратель решит. Если используется дисквалификация, это в крайних случаях. То есть
0: выглядит это, простите, Максим, немножко смешно, потому что когда ты начинаешь читать любой материал про партию Баллад, ее программе и так далее, первое, что бросается в глаза, это Баллад отвергает идею Израиля как еврейского государства и настаивает на том, что Израиль должен быть превращен в полностью демократическое и светское государство всех его граждан.
4: Да, то есть национальное государство. Но опять же, насколько отвергает еврейское государство, он говорит, окей, еврейское и арабское, не только арабское. То есть это недостаточно с точки зрения юридического советника правительства для того, чтобы полностью дисквалифицировать. Это само по себе не насильственные методы. Окей, мы хотим достичь вот этого демократическим путем. Считают, что это не достаточно для того, чтобы дисквалифицировать на выборах. То же самое, что есть партии правые, которые говорят, что нужно ограничить права арабского населения, например, с точки зрения демократии, и тоже им позволяют идти на выборы. То есть запретить идти партии, которая представляет достаточно большое количество людей, это более резкий выпад, чем запретить конкретному человеку, который сказал, причем он не сказал, я хочу арабское государство, он сказал, я поддерживаю насильственные действия палестинцев.
0: Вооруженное сопротивление, как они это называют.
4: Да.
0: Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо вам за этот анализ.
4: Всего хорошего, до свидания.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Сегодня стали известны дополнительные подробности визита премьер-министра Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. По данным ряда источников, Нетаньяху встречался там не только с президентом этой страны Мухаммадом бин Заидом, но и с представителями Ливии, а также Соединенных Штатов и ряда других арабских стран. В том, что происходит, что правда, что спин, мы решили разобраться с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Алекс.
0: Муадим Лисимха. Ну, давайте разберемся. Помогите мне понять, что здесь спин, что здесь реальность, потому что по утверждению там некоторых, там вообще происходил какой-то чуть ли не саммит представителей нескольких арабских стран и американцев с Нетаньяху. Другие источники говорят о том, что там присутствовал некий представитель Ливии. О чем идет речь?
6: Похоже на то, что эта встреча действительно сопровождалась участием нескольких, даже я бы не сказала, что во всех обстоятельствах это были страны, нескольких образований, например, в Ливии, это та часть, восточная часть Ливии, Бенгази, которая сейчас находится под руководством генерала Халифа Хафтара, причем самого его на встрече не было, но присутствовал его сын, которого зовут, тут нельзя не чуть-чуть поперхнуться, Саддам Хафтар, популярно, видимо, имя было лет так 40 тому назад в некоторых частях Ливии. И кроме этого также присутствовали, это об этом как минимум несколько источников сообщают, представители Саудовской Аравии, которые прибыли на эмиратском самолете. Речь не идет о высшем эшелоне, речь не идет о министрах. Но, судя по всему, какие-то люди из оборонной сферы там присутствовали, что наводит на мысль о том, что речь шла о консолидации такого регионального, наверное, не то чтобы даже союза, но своего рода такого военного альянса тех сил, которых поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, которые поддерживают всецело в Ливии, например, генерала Хафтара против правительства в Триполи, которое связано с братьями-мусульманами. В общем, все то, что связано с братьями-мусульманами, для эмиратов неприемлемо. Понятно, что и для Израиля, как бы, за исключением Катара и определенной поддержки, которую эта страна оказывала в определенное время нашей стране.
0: Ну, враг моего врага, мой друг, мы живем по этому принципу в этом регионе веками уже, наверное.
6: Да, и все-таки нет, потому что Катар — это очень большое зло.
0: Ну, никогда. Катар — это исключение в этом смысле.
6: Да. Вот. Но, тем не менее, как бы это была очень интересная встреча. Они, как бы, пока что из первых уст неизвестно ничего. То есть не подтверждалось это ни канцелярией премьер-министра, ни ливийцами, ни саудитами. А сами Эмираты очень кратко заявили о том, что была встреча, значит, двухсторонняя между Бен Зайдом и Нетаньяху, говорили о двустороннем сотрудничестве. Ну вот, собственно говоря, на этом официальная часть заканчивается. Значит, неофициальная часть, которую мы узнаем из таких изданий, как Wall Street Journal, также и New York Times об этом пишет, еще несколько изданий говорят о том, что Нетаньяху также, это не была единственная цель визита, но просил все-таки у эмиратского правителя опровергнуть ту информацию, которая была опубликована в ряде израильских и международных СМИ, о том, что он получил предупреждение от главы Объединенных Арабских Эмиратов, президента страны, шейха Мухаммеда бен Зайда. Ну, судя по молчанию эмиратцев, то, о чем он просил, ему предоставлено не было.
0: Они пока решают, стоит ли им это делать или нет. Интересный аспект в этом — это участие саудовских представителей, потому что мы знаем, что отношения Эмиратов и Саудовской Аравии сейчас, они, мягко говоря, непростые, да, несмотря на то, что они оба являются объектами атак со стороны Ирана, но на этом сходство и заканчивается, да, то есть они крайне сложные там отношения, или же все-таки совместные интересы выше?
6: Ну, эти страны, они отдаляются друг от друга на протяжении последних нескольких лет, и тут имеет место также быть и такое соперничество между лидерами, то есть если сначала эмиратский президент так взял опеку над молодым саудовским принцем, там разница в возрасте достаточно серьезная, в два раза практически, то через несколько лет Саудовская Аравия просто начала не просто повторять за Эмиратами все то, что они делают, но и попыталась обогнать на нескольких оборотах, и поэтому возникло и в плане бизнеса, и в плане присутствия, например, международных компаний в тех или иных столицах, ну и потом и на военном фронте возникло соперничество и некие разногласия. По вопросу об Иране, насколько мы знаем, Саудовская Аравия изначально была против войны в заливе, и она говорила об этом американским посредникам Виткофу и Кушнеру, достаточно прямо говоря о том, что не доверяет, в общем-то, тому процессу, который должен был последовать потом. То есть там, видимо, не верили в то, что можно добиться свержения иранского режима и так далее. Эмирация, в особенности после того, как они были очень жестко атакованы, больше, чем любая другая страна, Ираном, они придерживались такого мнения, что лучше продолжать, раз уж начали. Саудовская Аравия, напротив, до сих пор убеждена в том, что дипломатия лучше, чем война с непонятным результатом и возможное разрушение полностью инфраструктуры и экономики. И поэтому, по этой точке зрения, они на данный момент разделены. Но есть и другие вопросы, есть и другие моменты. Там, например, сейчас хуситская возобновившаяся угроза. Мы знаем, что и по Йемену там были точки разногласия, но сейчас, когда вновь зашла речь о возможном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива и ударе дополнительном по международной экономике и по проходу нефти, то, судя по всему, приходится сотрудничать. И, конечно же, Саудовская Аравия продолжает свое сотрудничество. Ну, мы знаем, что оно неформальное, да, что нет официальных связей, но, по сути дела, лет 25 у нас уже идут такого или другого рода контакты и сотрудничество в оборонной сфере, в разведке с Саудовской Аравией. Так что это продолжается.
0: Ну да, посмотрев на карту и вспомнив, что у нас нет, так сказать, враждебных отношений с Саудовской Аравией, было бы странно, если было иначе. Я как раз, вот вы упомянули хуситов, и под занавес не могу не спросить, да, мы совсем недавно, там, хуситы были главной темой у нас в регионе, потом мы слегка сошли с заголовков. Что происходит сейчас с хуситской угрозой и вообще с их прогрессом? Как казалось, что они захватывают уже весь Йемен.
6: Ну, во-первых, они действительно получили очень мощный удар в прошлом году в результате израильских атак, но за год пришли в себя. пришли в себя и получили вновь оружие от Ирана, получили, судя по всему, и средства для того, чтобы оплачивать, ну, как минимум, зарплаты своих людей. У них огромная армия, одна из самых больших, кстати сказать, вот в этом регионе, больше, чем саудовская, да, то есть у них под ружьем больше людей, чем у Саудовской Аравии. Конечно, меньше техники, нет самолетов, нет авиации, ну, как приблизительно там ситуация у иранцев, но, тем не менее, достаточно большая армия, и воинственная, и армия, которая готова воевать и готова погибать, солдаты, которые готовы погибать. Это вот огромная разница с тем, что есть у Саудовской Аравии. И поэтому сейчас то, что мы видим, хуситы, которые пришли в себя, захватывают все больше и больше территорий, отвоевывая их от йеменских сил, которых поддерживает как раз вот та самая Саудовская Аравия. Раньше их поддерживали частично и Объединенные Арабские Эмираты. Значит, в результате разногласий между этими двумя странами эмиратцам пришлось покинуть вот эту площадку. И теперь Саудовская Аравия, судя по всему, сама не справляется. Не справляется настолько, что они просто были в шоке от того, что часть людей, которые должны были, там, они получали, видимо, зарплату и были записаны там, в списках и в реестрах, это мертвые души. Таких солдат нет в природе. Поэтому они не могли воевать против хуситов, у которых как раз-таки, ну, там система жесткая, да, то есть или ты идешь воевать, или пуля в лоб. И поэтому все те, кто должен был воевать, пошли воевать. И они неплохо продвигаются. Они продвигаются, и там идут ожесточенные бои. Я не думаю, что они могут на данный момент захватить весь Йемен. То есть Саудовская Аравия, видимо, вмешается все-таки более серьезно до того. Но то, что они уже захватили просто стратегические порты, там город Моха, там на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, и у них сейчас достаточно полный контроль над этой важной водной артерией, это бесспорно.
0: Понятно. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО Робисман и региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
6: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
0: Министерство энергетики и инфраструктуры объявило сегодня, что в полночь со среды на четверг 1 октября 2026 года будут повышены цены на топливо. Литр 95-го бензина на заправке в режиме самообслуживания будет стоить 8 шекелей, 27 огород. Новый несимпатичный рекорд. Причина вся та же – рост цен на мировых рынках. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9-го канала. Здравствуйте.
7: Вечер добрый.
0: Ну, параллельно с рекомендацией нашим слушателям заправляться уже сейчас, а то потом будет дороже, попытаемся поговорить о хорошем. Бецалель Смотрич, министр финансов, вроде пытается каким-то образом смягчить этот удар по израильскому потребителю, тем более в преддверии выборов. Что он делает и какие шансы на это есть?
7: Да, но в преддверии выборов это не тем более, как бы я тут особо не вижу связи. Если действительно бензин зашкаливает за 8 шекелей, желательно его с точки зрения израильского психологического барьера и просто как бы финансового барьера действительно смягчать. Но я напомню, что уже вот эта цена 8.27, которая нас ожидает завтрашнего дня, после какого там послезавтрашнего, она уже включает в себя 50 агор. Скидки, которую Смотрич оформил месяца назад, он ее оформлял и на сентябрь, и на октябрь уже, как бы, чтобы два раза не вставать. И она, и с учетом уже этой скидки, столько будет стоить бензин. Если бы ее не было, то плюс еще было бы 50 агор, плюс полшекеля еще было бы. Поэтому, может быть, они, да, еще как бы, еще какую-то, так сказать, дополнительную скидку дадут. Но сейчас уже вот такая вот грустная ситуация. Но причины нам известны, они... Во-первых, из-за иранской войны. Во-вторых, они из-за того, что еще и вот эти все йеменские дела усилились, как только что нам рассказывала Ксения Светлова. А поскольку хуситы там еще и как бы захватывают вот Красноморский участок саудовского экспорта нефти, то это уже как бы совсем перспективы плохие, поэтому опять нефтяные компании и опять рынок в тревоге. А третий фактор — это украинские удары по российским нефтеперерабатывающим, по нефтекомбинатам, которые многие в плане идеологическо-политическом одобряют, но, тем не менее, эти удары сильно увеличивают тоже мировые цены на нефть, поскольку оттуда шла относительно дешевая нефть в Азию, в Индию, там, в Китай меньше и так далее. И поэтому все вот эти три фактора, они как бы, да, схлестнулись вместе, и цена на нефть сейчас составляет порядка, если марку Brent брать, порядка 105 шекелей, по-моему, за баррель, долларов, что, в общем, действительно довольно высоко. И поэтому, да, во всем мире такие проблемы есть. В Америке они, может быть, меньше, потому что там у них свои собственные есть резервы запаса нефти, которые они могут сбрасывать на рынок, и они этим частично занимаются, поэтому там все это не так ощущается. У нас это сильно ощущается из-за сильного налогообложения существенного, которое как бы на вот эту всю повышающуюся цену себестоимость самой нефти, самого литра бензина, накладываются еще и БЛО-акциз, и НДС на все это вместе суммарно, поэтому повышение...
0: Наше государство напоминает нам о своих социалистических корнях, продолжает относиться к нашим автомобилям как к роскоши.
7: Ну, типа того, да. Вот поэтому как государство что может сделать? Оно может налог-то понизить все-таки, потому что если действительно берется 18% со всей этой увеличившейся цены, то государству получается еще большая прибыль, чем как бы... Это как бы не очень справедливо. И пусть государство берет свою прибыль, которую набрало бы там, допустим, 7 шекелей 80 там агор, да, или там 7-40, и не, как бы не выеживается, да, поэтому можно, в принципе, уменьшить. Обычно это путем уменьшения акциза делается. Поэтому на 50 агор уже уменьшили, может быть, уменьшат и побольше, раз такая экстренная ситуация.
0: Последний, мой последний вопрос к вам, он на самом деле оценка причин. Да? Американская сторона публикует данные, согласно которым экспорт нефти из Ормузского пролива фактически вернулся к довоенным параметрам, без учета, разумеется, иранской, которая из пролива не выходит. Рынки, получается, американским заявлениям не верят?
7: Не то, что не верят, да, это вопрос не текущих закупок нефти, а вопрос всех трех факторов сразу. Когда идут какие-то мирные переговоры и появляются перспективы, тогда рынок реагирует, поскольку эта цена, которую мы сейчас наблюдаем за баррель, она не сейчас цена, ты идешь и покупаешь за 105 шекелей долларов баррель нефти, а это цена на фьючерсы следующего месяца, или даже через один месяц. Поэтому эти цены базируются во многом на ожиданиях. А ожидания, это не то, что вот сейчас мы провозим, американцы говорят, там 20 миллионов, там сколько там в день, они и нормально все. Это так не работает. Это работает так, что перспектива есть хуситская, все вот эти тревожные новости. Перекрывают они, допустим, Бабель-Мандебский пролив, начнут пулять по тем танкерам, которые идут из порта Энбу Саудовского, через Красное море выходят наружу, туда к Азии. Опять же, Ормузский пролив, опять же, вот все эти там российско-украинские дела, и все это вместе дает ожидания не очень хорошие. И поэтому цена на нефть, она как бы, в нее включены все эти панические ожидания уже, а не то, что сейчас проходит. Возможность того, что будет все плохо и что все резко подорожает, они уже как бы сейчас вот заложены в цену барреля. Поэтому если все будет плохо, то нефть будет дорожать, но умеренно, поскольку в нее уже сейчас во многом это заложено. Если же, когда вот сейчас все хорошо, тоже это не слишком отражается, поскольку все это закладывается в будущие страхи. Так это работает на рынке, на бирже.
0: Ну что ж, Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. 104 доллара за баррель Brent закрылись торги сейчас. Не очень, чуть меньше, чем вчера, но тоже не позитивные новости. Будем надеяться, что все-таки нам придется с начала октября платить хотя бы чуть меньше, чем 8.27. Спасибо за этот разговор.
7: Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Новый отчет Организации экономического сотрудничества и развития рисует неприглядную, но, я думаю, не новую ни для кого картину школьного образования в нашей стране. Израиль занял второе место среди стран ОСР по наполняемости класса в начальной школе, третье по средней школе. Средняя наполняемость в начальных школах Израиля составляет 27.2 ученика, в развитых странах показатель равен 20. Подавляющее большинство учителей, покидающих систему израильского образования, увольняются в течение первых 5 лет работы. Менахем Вайнбаум, бывший директор школы ОРЦ, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
0: В отчете, когда Израиль вступал в ОСР, мы делали это в том числе и потому, что мы хотели быть членами клуба, где проводят объективные, нелицеприятные анализы, так сказать, различных сфер экономической и социальной жизни своих членов, чтобы помочь им выйти на более правильный путь. Ну и что говорит этот нелицеприятный анализ нашего образования?
8: Он говорит очень простую фразу. Мы снова сели в калошу. Есть такая простая русская пословица. Мы очень хотели быть в этой организации. Это очень сильная организация. Туда не каждого принимают. Но когда мы туда ворвались с громким шумом и большими восклицаниями, оказалось, что еще надо что-то доказывать. Что ты рвался туда для того, чтобы улучшать вещи у себя, учиться у других, смотреть, как другие делают, и все. Очевидно, это не происходит. У нас за последние 20 лет сменилось 12 министров образования. Уже это один факт говорит о том, что к этому делу относятся несерьезно. И помимо этого назначают министрами бывших военных. Нынешний министр бывший военный, летчик, предыдущий был десантником. Хорошие люди, хорошие военные, очевидно, но насколько они понимают образование, это еще вопрос. Поэтому возникает вопрос, мы хотим что-то сделать или нет. И надо спрашивать себя, почему у нас так получилось. Мы на втором месте по количеству денег, вкладываемых из национального бюджета в образование.
0: Так? 96,9 миллиардов шекелей в бюджете 2026 года, 14% общих расходов государства.
8: Да, это расходы правительства, а от общего бюджета это половина. Ну, неважно, много денег, очень много, это миллиарды. И возникает вопрос, почему же у нас дети так не преуспевают, если есть так много денег? А я вам скажу очень простую вещь. Вы когда-то были в Министерстве образования? Вот зайдите в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Бершеве, у них есть огромные здания. Вы будете идти километры по коридорам.
0: В Иерусалиме особенно очень симпатичное здание. На улице Невеем рекомендую всем.
8: Ага, на улице, да, да, сидите внутрь. Это огромные коридоры, кабинеты слева и справа, и в каждом кабинете сидит какой-то человек или какая-то женщина и говорит по телефону. И когда ты к ним обращаешься, они говорят, мне некогда. Сотни людей там сидят. И когда я вышел, когда первый раз там было, когда я вышел, я понял, что это все фильтрная грамота. Это люди не работают, они просто там простирают штаны. Если бы эту огромную армию мы бы взяли в колхоз на картошку, они бы собрали всю картошку.
0: Минахим, я, беседуя с представителями вот этой, так сказать, чиновной стороны сферы образования, часто слышу от них жалобы на профсоюзную сторону образования. Да? Вот вы сказали, изменился у нас 12 министров образования, но ни разу не менялся у нас секретарь профсоюза учителей старших классов. Да? Это, конечно, шутка, но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Да, как говорится. Где, по-вашему, правда?
8: Правда в том, что учителя находятся в своем профсоюзе, а служащие находятся в другом профсоюзе. Пусть они не путают собаку с волком. Так что это разные профсоюзы, никто там никому не мешает. Давайте будем откровенны. Если уже хотят наводить туман на село, так наводить его толком, как надо. Поэтому я говорю просто, что, на мой взгляд, насколько я понимаю, насколько я видел во время своей работы, деньги, переводимые из Министерства финансов в Министерство образования, не доходят до ученика. Они останавливаются посередине. На зарплаты ненужным чиновникам, на зарплаты ненужным инспекторам. Кому не нужны вообще эти инспектора? На всякие проекты, которые министр придумывает, чтобы где-то выскочить на телевидении, на переводы денег в какие-то там районы, более нужные министры и так далее и тому подобное. Поэтому деньги не доходят до ученика. У нас, предположим, разница такая. У нас, если тратят на ученика 5000 долларов в год, то за границей на него тратят 15 тысяч, 3-4 раза больше. Почему деньги не доходят до ученика? Что значит дойти до ученика? Это значит, чтобы наполняемость класса была меньше, то есть откройте еще классы. Это значит, что сделать помещения классные, оборудованные кондиционерами, это сделайте двор более приятным, сделайте спортивные площадки, сделайте много вещей для учеников, чтобы они себя чувствовали в школе дома. Это вторая причина, о которой говорится. Ну и, разумеется, то, что вы упоминали, это нехватка и текучесть кадров, как когда-то говорил.
0: Минахим, под занавес не могу так-то не задать этот вопрос, конечно. Человек с большим опытом в этой сфере. Решил Господь наказать вас за вот эту вашу критику, да? Проснулись вы завтра человеком со всеми полномочиями в израильской сфере образования. Что будете делать первым делом?
8: Первым делом я бы согласился на эту должность, если бы меня назначили министром на 5 лет. Не на 4, когда меняется правительство, а на 5. Чтобы меня не могли снять. Второе, чтобы мой бюджет, бюджет моего министерства, установили в начале каденции, и чтобы никакой пес к нему не подошел. чтобы мне его не сокращали, потому что идет то, и начинается это, и надо дать тому. Мой бюджет, тогда я смогу установить рабочую программу, пятилетку, и работать в соответствии с планом и в соответствии с деньгами, которые у меня есть, и подобрать людей, которые это сделают. А у нас сегодня этого нет.
0: Менахем Вайнов, бывший директор школы ОРТ, большое вам спасибо за этот разговор. Ну, а мы заканчиваем... Спасибо вам. А мы заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова, звукооператор Захир Салим, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодняшний эфир нашего выпуска программы «Культурный код», уважаемые радиослушатели, посвящен аргентинской пианистке Марте Аргерих, которая родилась 5 июня 1941 года. Она, конечно, феноменальный музыкант, которая публично дебютировала исполнением концерта Моцарта, когда ей было всего 8 лет. Ее называют не иначе, как легендарной, мифической, непостижимой умом. И, в общем, все это правда. Мы слушаем ее игру и наслаждайтесь. Надеюсь, вам будет интересно.

Итак, начало пути Марты Аргерих ознаменовалось еще в 1957 году победами сразу на двух весомых международных конкурсах имени Бузони и Больцано и на Женевском. Уже тогда эта пианистка привлекала своим обаянием, артистической свободой, музыкальностью, талантом пианистки, разумеется, в общем, всем тем, что положено иметь юному дарованию. Но вдобавок к этому Марта Аргерих получила уже тогда неплохую профессиональную подготовку еще на своей родине под руководством лучших аргентинских педагогов. И после всего этого она отправилась в Европу, занималась в Австрии, Швейцарии у ведущих педагогов и концертирующих артистов.

Надо сказать, что между тем первые выступления сразу же пианистки после конкурса в Больцано и Женеве показали, что ее талант, ее дарование еще не сформировано окончательно, ну, как это может быть, наверное, иначе в 16 лет. Ее трактовки, как говорили критики, тогда были не всегда оправданы. Может быть, поэтому, может быть, еще и потому, что воспитатели ее не спешили эксплуатировать талант, Марта не получала тогда широкой известности, как, возможно, могла бы уже. Возраст вундеркинда заканчивался, она продолжала брать уроки, ездила в Австрию, в Бельгию, в Италию, даже к Владимиру Горовицу в США. То ли педагогов было чересчур много в тот момент, то ли не приходило время для расцвета таланта. Но в итоге ее процесс становления затянулся. Не оправдала ожиданий первая пластинка с записью произведений Шопена и Брамса, но вот когда наступил 65-й год, это был год конкурса в Варшаве, где она получила не только высшую награду конкурса, но и большинство дополнительных премий за лучшее исполнение мазурок, за лучшее исполнение вальса и так далее. Вот именно 1965-й оказался рубежным в творческой биографии Марты Аргерих, которая стала сразу в один ряд с наиболее известными представителями артистической молодежи, стала записываться, широко гастролировать и так далее.

Итак, Марта Аргерих, 1968 год. Тогда и советские слушатели могли убедиться в том, что слава ее не рождена сенсацией и явно не преувеличена. Основана отнюдь не только на феноменальной технике, которая позволяла ей с легкостью решать любые интерпретаторские проблемы, будь то в музыке Листа, Шопена или Прокофьева. Многие вспомнили, что в 1963 году она тогда приезжала в Советский Союз, но не в качестве солистки, но как партнер Руджеро Риччи, показывая себя отличной ансамблисткой. Теперь была уже перед публикой настоящая артистка.

Марта Аргерих, когда она вот только тогда начинала, когда она стала известной, 65-66 годы, они писали, у нее блестящая техника, виртуозная, в самом высоком смысле слова, отточенное пианистическое мастерство, удивительное чувство формы, архитектоники музыкального произведения. И самое главное, Марта Аргерих всегда владела с раннего возраста редким даром вдохнуть в исполняемое произведение живое и непосредственное чувство. Ее лирика всегда тепла, всегда умиротворенна, в патетике нет налета излишнего, нет налета какой-то экзальтированности. Это только одухотворенная приподнятость. Вот это то, что она являла собой в те ранние уже годы, когда они начинали говорить. И сама она явно тяготела уже тогда, в 65-м и далее, к произведениям полным драматических контрастов, лирических порывов. И, конечно, она предлагала тогда публике программы от себя, то, что ей было интересно. И в программах этих она исполняла произведения Шумана, Шопена, Листа, Равеля, Прокофьева. Часть этого вы, конечно, сегодня будете слушать.

Марта Аргерих сейчас по праву входит в пианистическую элиту наших дней. Искусство ее глубоко, оно серьезно, но вместе с тем все равно до сих пор очень обаятельно, очень молодо звучит, и репертуар ее последовательно продолжает расширяться. Основу репертуара Марты Аргерих составляют по-прежнему сочинения композиторов-романтиков, но наряду с ними в программах Марты Аргерих полноправное место занимают Бах, Скарлатти, Бетховен и Чайковский, Прокофьев и Барток. Записывается она, собственно, немного, но каждая ее запись, она очень ожидаема публикой, критиками, и каждая запись – это серьезная работа, которая свидетельствует о постоянных ее поисках, исканиях и, конечно, о творческом росте, хотя, казалось бы, куда уже. И трактовки, которые она находит, поражают, они продолжают поражать публику своей неожиданностью. Многое вообще из того, что она делает, многое в ее искусстве кем-то оспаривается и сегодня, то, что называется, не устоялось. Но вот эта непредсказуемость всегда увеличивала и увеличивать продолжает привлекательность игры самой Аргерих. Так что давайте будем слушать Марту Аргерих дальше, а я завершу свой рассказ о ней словами английского критика Моррисона, который очертил сегодняшний уже облик артистки следующим образом. Подчас исполнение Аргерих кажется часто импульсивным. Ее легендарная техника используется для достижения раздражающе неряшливых эффектов. Но когда она находится в лучшей своей форме, не может быть сомнений, что слушаешь артиста, чья интуиция столь же замечательна, как и ее общеизвестная беглость и легкость. В эфире Конрека Марта Аргерих.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в этот час путешествия в 60-е для начала. В начале 60-х годов прошлого, конечно, уже века в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились два молодых музыканта, о которых пойдет речь сегодня. Звали их Вацлав Киселевский и Марек Томашевский. Они будут героями, те самые, которые подружились и стали играть вместе, начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик, Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше: Анна Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

После окончания учебы в музыкальной академии дуэт Марека и Вацик начал отлично себя проявлять и дальше, активно гастролируя. Сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацик, который писался через WACEK, стал Вациком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы. А иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика, в 1986 году. Дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начав заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марик и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марик записал только в 2007 году. Марик и Вацик. Марик Томашевский, Вацлав Киселевский.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Владимир Лесимха, у микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня мы поговорим об инциденте в палестинской деревне Джалут, где военные не смогли выполнить решение Высшего суда справедливости и вернуть палестинскую семью в ее дом из-за еврейских погромщиков, о политических реакциях на этот инцидент, о юридической борьбе вокруг кандидатуры лидера партии Баалот Сами Абу Шхаде, о новых подробностях визита премьер-министра Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты, о росте цен на бензин, плачевном состоянии наших школ, но сначала о другом. Ровно 85 лет назад, 29 сентября 1941 года, в Бабьем Яру в Киеве начались массовые расстрелы еврейского населения города. В массовых убийствах принимали участие германские зондеркоманды при содействии украинских полицейских. За два дня, 29 и 30 сентября, они убили более 33 770 человек, не считая детей в возрасте до 3 лет. Расстрелы евреев продолжались еще 4 дня в октябре. В 1943 году, отступая из Киева, нацисты пытались скрыть следы своих преступлений, сжигая трупы жертв, но правду сжечь не смогли. Не смогли скрыть ее и советские власти, которые десятилетиями отказывались признать, что в Бабьем Яру были убиты евреи за то, что они были евреями, а не анонимные советские граждане. На первом памятнике на месте убийства, открытом в 1976 году, слова «еврей» не было. Первый памятник еврейским мученикам Киева был открыт только в 1991 году. Бабий Яр был, разумеется, лишь малой частью первой фазы Холокоста, которую принято называть «Холокостом пуль» – массовых расстрелов евреев на оккупированной Германии территориях Советского Союза. От Карелии на севере до Кубани на юге и от Буга на западе до Волги на востоке более 1,5 миллиона евреев были расстреляны в лесах и оврагах задолго до того, как в Освенциме открылся первый крематорий. Большинство советских евреев были уничтожены за первые полгода войны. Сегодня, спустя 85 лет, мы все еще не знаем имен почти половины из них, просто потому, что не выжил никто, кто знал их имена. Так, если кто забыл, выглядит настоящий геноцид. Так, если кто забыл, выглядит настоящая этническая чистка. Так, если кто забыл, выглядит настоящее военное преступление. Наш долг – не давать забыть. Ну, а теперь к новостям.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Этой ночью более 100 еврейских погромщиков, другого слова, к сожалению, не подобрать, совершили набег на деревню Джалу в Самарии, чтобы помешать армии вернуть домой палестинскую семью Тубаси, которая около 2 месяца назад была вынуждена покинуть свой дом из-за осады тех же еврейских экстремистов. Участники беспорядков поджигали дома, забросали силовиков камнями. В ходе беспорядков легкие ранения получили 3 бойцов пограничной охраны, машина повреждена, операция по возвращению сорвалась. Источники в полиции и Шабаке утверждают, что командование Центрального военного округа не поставило их в известность об этой операции. Марк Бабот, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАР. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Владимир Лесимха. Арик и всем вашим слушателям.
0: Большое спасибо, Мадин Сипхан. Но, к сожалению, повод для нашего разговора совсем не радостный. 100 негодяев устраивают бардак, срывают операцию вооруженных сил, срывают решение Верховного суда, не позволяют вернуть палестинскую семью в дом, который ей принадлежит. И армия при этом абсолютно не в состоянии что-то этому противопоставить, кроме того, чтобы спасти семью и просто бежать с места происшествия. Что происходит?
2: Есть 3 аспекта этого происшествия. На самом нижнем уровне это еврейский террор, которым должны заниматься структуры Шабака, то есть еврейский отдел нашей системы безопасности. Есть такой же параллельный отдел в полиции. И, естественно, в армии тоже есть определенные люди, которые этим занимаются в рамках округов, территориальных округов. Что произошло на этот раз, на этом уровне, на базовом уровне? Армия решила исполнить указания Верховного суда и возвратить семью в деревню Джалуд, как было указано. Скорее всего, снова, это не факт, но то, что пока это как бы крутится в СМИ, армия не координировала эти действия с полицией, и эта система, там есть координационный штаб, который должен якобы заниматься всеми вот этими вот еврейскими погромщиками. Дело в том, что если мы сейчас в любую секунду с 0 до 100 происходит какое-то происшествие в сфере безопасности, туда за очень и очень короткое время могут подойти и в экстренном порядке, если так можно выразиться, десятки, сотни полицейских, пограничной охраны, армии и так далее. Тот же Пикуда ОРФ. Есть в каждом таком подразделении дежурные части, которые только и ждут, особенно после 7 октября, любого повода. Тут этого не произошло. Это значит, что кто-то намеренно саботирует, я бы сказал, действия полиции и пограничной охраны, которые связаны с усмирением еврейских погромщиков.
0: Источники в полиции Шабаки очень четко показывают пальцем в сторону армейского командования и говорят, мы не получили информации о том, что эта операция должна была состояться, мы не были к этому готовы.
2: Окей, согласен, не получили, но происходит что-то, армия тут же заявляет об этом, а где все те дежурные части полиции и службы безопасности, которые должны подойти на место? К сожалению, это не происходит, скорее из-за того, что есть какие-то указания Бен-Гвира и Смотрича. Напомню, что Смотрич ответственен за гражданскую администрацию в Иудее и Самарии, как министр в Министерстве обороны. Это на самом базовом уровне.

0: в штаб полиции в Иудее и Самарии. Но не в этом дело. Допустим, это произошло. Снова, где те... Армия не в порядке, это абсолютно верно. Они не скоординировали и даже не подготовили количество, достаточное количество бойцов. Но происходит проблема разведки, Чирут Битахон, то есть общей безопасности, потому что они не знали, что это произойдет. То есть никто не сидит на социальных сетях вот этих вот молодчиков. То есть тут это провал, самый настоящий провал еврейского отдела и в полиции, снова, может быть, это не провал, может быть, это намеренно. Это на базовом уровне, на втором уровне, если это начинается там или продолжается там. Посмотрите, как это идет по нарастающей. Сначала и арабский сектор, потом Иудея, Самария, Галилея и Негев. И в конечном счете все это захлестнет Израиль и будет ситуация, как в фильмах дистопии, Макс, боец на дорогах. То есть нет полиции, нет армии, нет никого, кто защитит граждан. Это второй уровень. А третий уровень, если это продолжится, то не только Голландия, Ирландия, Испания. Я думаю, что весь мир встанет против нас. Особенно, если мы видим кадры, которые добавляют к этому избиение араба у Явских ворот. Еврей, который писает на, извините за выражение, писает на стену монастыря, то есть абсолютное, я бы сказал, попустительство вот таким вот преступлением, которое и против религиозных общин, и против порядка, и поэтому все, что там произошло, это не просто арабский, еврейский террор, который как бы захлестывает. Это гораздо хуже на всех трех уровнях.
1: Почему, по-вашему, Марк, ваша позиция в этом смысле абсолютно понятна, и трудно что-то возразить, но у меня простой вопрос. Почему армия до сих пор не использует спецсредства для разгона вот этих всех беспорядков? Да? Мы не видим применения ни резиновых пуль, ни газа, ни слезоточивого газа, ни тем более дубинок и так далее. И почему командование Центрального военного округа до сих пор не принимает достаточно жестких мер в этих ситуациях?
0: Я улыбаюсь, потому что представьте себе трое раненых еврейских молодчиков фашистствующих в каком-то инциденте. Тут же Бен-Гвир и Смотрич, и даже Биби и его, я бы сказал, политические правые в самом Ликуде, и тут же разорвут командира Центрального военного округа на куски. Поэтому я думаю, что пока еще армия не может применять те средства, которые были применяемы, напомню, к арабам в первой и во второй интифаде. Поэтому мне кажется, что эта проблема очень большая, она не решается, а только она может быть решена политическим руководством государства. А если она не будет решена, то наше будущее в тумане.
1: Давайте тогда коснемся в заключение сегодняшнего заявления премьер-министра Нетаньяху, которое, так сказать, надело немало волн политически, но я хочу вас попросить вас высказаться о военном исключительно аспекте этого заявления, потому что о политике мы еще поговорим. Нетаньяху, напомню, сказал, что есть индикации, что наши враги могут на нас напасть в оставшееся до выборов время, и он настоятельно рекомендует этого не делать. Как вы думаете, кого он имел в виду в первую очередь?
0: Ну, во-первых, очень коротко, всего два раза Израиль откладывал выборы из-за войны. В 49-м году это война за независимость, и в 73-м году война Йом-Кипура. Поэтому сейчас откладывать нет никакой...
1: Я не об этом спрашиваю, Марк. Я спрашиваю о том, кого, по вашему мнению, имел в виду Нетаньяху.
0: Что я вам сейчас скажу. Единственный, кому это нападение, если оно правильно, или допустим, оно как-то намечается, допустим, должно быть на руку, это Биби и Хамасу. С одной стороны, Биби может отложить выборы, а с другой стороны, скорее всего, Хамас опасается коллективного нового руководителя страны, который, как факт, уже не будет Бенямин Нетаньяху. Поэтому мне кажется, что это очень тонкий вопрос, потому что говорить о том, что сейчас, три года после 7 октября, будет новая война на праздники...

0: или, ну, почти праздники, и, то есть на выборы, я думаю, что это политический ход Бенямина Нетаньяху, для которого...
1: Марк, я вас понял, как я уже сказал, о политике этого заявления мы поговорим буквально в ближайшие минуты. Большое спасибо вам за этот разговор. Марк Бабот, подполковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛа. Спасибо и с праздником.
0: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: На события в Джалуде, разумеется, последовали жесткие политические реакции. Президент Ицхак Герцог заявил, цитата, «жестокое насилие, учиненное участниками беспорядков в деревне Джалуд, это техчайшее деяние, виновные в котором должны понести наказание по всей строгости закона, моральное пятно, вызов верховенству закона и нашим фундаментальным ценностям». С другой стороны, представитель партии демократа Ергалан обвинил случившееся правительство Нетаньяху, Смотрича и Бенгвира, по его словам, он играет с огнем, ужасную цену за это заплатят ни в чем не повинные граждане и солдаты ЦАЛа. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий КанРека, политический обозреватель сайта News.ru.ua. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алик.
1: Ну что, перед выборами, разумеется, все политическое, и этот, эти беспорядки, этот погром, он, конечно, тоже политический.
3: Я, кстати, не уверен, что это погром политический. То есть, ну, как бы такие погромы и такие беспорядки происходили и до того, как были объявлены выборы, и сейчас, по непонятной мне причине, армия и Шабак с этим справиться не могут. Но реакции, безусловно, политические. То есть реакции, причем реакции совершенно...
1: Наш ожидаемые. Предыдущий собеседник Марк Бабот выразил достаточную уверенность в том, что проблема состоит в том, что есть такой охлаждающий ветер, который идет сверху от политического руководства и влияет на готовность и желание военного руководства и Шабака бороться с этой проблемой.
3: Я не могу, так сказать, у меня нету какой-то информации, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть мнение Марка Бабота. Факт остается фактом. Отменены были административные аресты. Многие увязывают рост преступности на националистической почве именно с этим фактом. Нету задержаний, хотя у Шабака, в общем, нет большой проблемы опознать людей по лицам, по фотографиям и так далее. Кто-то решил, что это не вопрос первого приоритета задержания, и серьезное, так как силы безопасности умеют бороться с преступностью, кто-то решил, что это не вопрос первого приоритета. Очень жаль, что это так. В общем, ситуация такая, какая она есть.
1: На самом деле, ну, как обычно в таких случаях, начинаю считать, кто что сказал. Нетаньяху жестко это осудил, министр обороны Кац выступил жестким осуждением. А...
3: министр иностранных дел Сар осудил и так далее.
1: Вот. Ну, конечно, внимание обращается на тех двух политических лидеров правых, которые считаются либо представителями, либо моральными союзниками, так сказать, поселенческого движения в целом, и вот более экстремистских активистов в частности, это, разумеется, Смотрич и Бенгвир. От них что-то мы услышали?
3: Я не нашел, честно. Честно говоря, реакции ни Смотрича, ни Бенгвира. С Бетальным Смотричем, когда я делал интервью для сайта News.ru.ua несколько дней тому назад, и говорил с ним на эту тему, и на тему насилия среди правых активистов, он говорил все время, возвращаясь все время к тому, что масштабы насилия в Иудее и Самарии заметно меньше, чем в любых других районах страны, и, по его словам, в любых других странах мира. Не знаю, насколько это кого-то утешает, но, тем не менее, это то, что он говорит. Он считает, что его обязанность каждый день осуждать и каждый день высказываться, хотя, безусловно, то, что произошло накануне в Джалуде, это выходит за рамки обычных...
1: И как напомнил наш предыдущий собеседник, будучи министром в Министерстве обороны, ответственным за гражданскую администрацию в Иудее и Самарии, Смотрич имеет прямое отношение к этим событиям.
3: Смотрич имеет...
1: с министериальной точки зрения, разумеется.
3: Косвенное отношение к этим событиям. Прямое отношение к этим событиям имеет Итамар Бенгвир. Да, он министр национальной безопасности.
1: Тоже верно.
3: И нарушение закона находится все-таки в ведении правоохранительных органов, полиции и так далее. На территориях, как мы хорошо знаем, в Иудее и Самарии царствует такое трехвластие, полиция, шабак и армия. Постоянно происходят какие-то перепалки между этими структурами по поводу того, на ком лежит ответственность, кто должен напрямую бороться с этим явлением. В итоге с ним не борется никто.
1: Ну, давайте тогда мы оторвемся от этой темы и поговорим о другой, тоже связанной с темой безопасности, которая сегодня, что называется, поставила с ног на голову всю нашу политическую систему, может, даже избирательную кампанию. Это, конечно, сегодняшнее заявление Бенямина Нетаньяху о том, что неизвестные, неназванные им враги могут попытаться совершить нападение на Израиль в преддверии выборов. Давайте послушаем, что он сказал, часть того, что он сказал, на сегодня на авиабазе Тель-Нов. Есть признаки того, что наши враги попытаются атаковать нас в преддверии выборов. У меня есть для них послание. Не связывайтесь с нами. Наша длинная рука достанет вас где угодно и когда угодно. Итак, у этого заявления были тоже немедленные политические последствия. Последовала волна реакций лидеров оппозиции, Гади Айзенкут, Яир Лапид и так далее. Где мы с этим стоим сейчас?
3: На данный момент сегодня, если я не ошибаюсь, в 23:30 должна состояться встреча Бениамина Нетаньяху с Яиром Лапидом в присутствии военного секретаря премьер-министра. Лапид требует, чтобы во встрече принимал участие также глава Шабаха и, обратите внимание, глава Центра избиркома. Не потому, что, по крайней мере, публично Лапид не говорит о том, что речь идет о политической манипуляции Нетаньяху. Он говорит о том, что раз, поскольку мы находимся в предвыборный период, и поскольку может произойти событие, которое повлияет... Я, кстати говоря, не уверен, что согласен с вашим предыдущим собеседником, который говорил о том, что Нетаньяху хочет отложить выборы, и чтобы отложить выборы, ему нужны 80 голосов депутатов Кнессета, эти 80 голосов он не соберет, по-моему, никогда по этому вопросу, поэтому вряд ли об этом идет речь. Но, безусловно, такое предупреждение и эскалация в сфере безопасности могут повлиять на ход предвыборной кампании. И с этой точки зрения Лапид хочет, чтобы глава Центра избиркома присутствовал на встрече. Гади Айзенкот, глава партии Яшар, высказался резче. Он сказал, что нужно проверить, действительно, не идет ли речь о политической манипуляции. Я не знаю, как это можно проверить, но, тем не менее, понятно, что подобное заявление всегда вызывает, когда подобное заявление сделано ровно за 4 недели до выборов, вызывает вопрос по поводу того, зачем и почему оно было сделано, есть ли какие-то конкретные угрозы и так далее. Обо всем этом будет идти речь на сегодняшней встрече Нетаньяху с Лапидом. Не знаю, что из этого станет достоянием общественности, но понятно, что это предупреждение, это заявление, эти слова также будут фактором предвыборной кампании в ближайшие дни. Оппозиция, естественно, будет обвинять Нетаньяху в том, что тот нагнетает ситуацию для того, чтобы консолидировать своих сторонников, возможно, отложить выборы и так далее, и так далее. Нетаньяху будет говорить о том, что ситуация вот такая, и, соответственно, нужны ответственные лидеры во главе страны и так далее и тому подобное. Понятно, что это станет частью предвыборной кампании в ближайшее время.
1: Мой последний вопрос вкратце касается сегодняшнего объявления, которое было сегодня утром. Представители, лидеры, точнее, нынешней оппозиции объявили о создании совместных рабочих групп по ряду направлений, которые должны демонстрировать, как я понимаю, что дух единства, достигнутый на встрече в доме Лапида, это не одна бумажка с декларацией, а конкретные меры по объединению усилий всех партий оппозиции. Насколько это реальный план?
3: На самом деле, главная цель этих заявлений, этих планов, этих рабочих групп – демонстрировать все время своим избирателям, что есть единый блок, что есть единая команда. Как говорят сейчас в оппозиции, решение о том, кто будет премьер-министром, они примут после победы 27 октября. Демонстрация единства – это тоже часть, разумеется, часть работы на выборах. И, в общем, поскольку на протяжении последних недель было очень много трений, публичных трений среди оппозиции, то сейчас их главная задача – показать избирателям, что это единство установлено. На это и направлено. Там есть один интересный момент. Речь идет о формировании повестки дня будущего правительства. Да? Попытка сформировать то, что называется КВЕСОД будущего правительства. Во-первых, об этом шла речь уже, по-моему, года полтора тому назад. Но если говорить серьезно, то и сейчас мне было бы очень любопытно посмотреть, как они договорятся. Например, по вопросу о законе о призыве. Когда Гади Айзенкут готов освободить часть харидим, Лапид и Беннет говорят о необходимости призвать всех и сразу. А Яир Гулан вообще говорит о том, что это вопрос процесса и не самый срочный. Поэтому, насколько это практически реально, не знаю. Но, тем не менее, эти усилия будут предприниматься и, безусловно, будут пиариться, да, для того, чтобы будут представлены избирателям. Еще раз повторяю, для того, чтобы продемонстрировать максимальное единство в рядах оппозиции за 28 дней до выборов.
1: Гави Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Ньюсурс.ру. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь
4: и сейчас.
1: Остаемся в теме политики, но в юридическом ее аспекте. Юрсоветница правительства и генеральный прокурор представили сегодня в Багат заключение, согласно которому дисквалификация кандидата в депутаты КНЕСТа, лидера партии Балат Сами Абушхады, должна быть подтверждена, поскольку его статья от 8 октября 2023 года выражает явную симпатию палестинскому террору. Одновременно партия Демократы потребовала от того же Высшего суда справедливости заставить Шабак обеспечить личную охрану своему лидеру Яиру Голану. Мы беседуем с адвокатом Максимом Раковым, в прошлом юридическим советником Совета по национальной безопасности, партнера фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Максим, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с конца, потому что там как бы вроде уже есть какое-то решение Высшего суда справедливости по иску партии Демократы. Что решил Верховный суд?
5: Сейчас я еще пока не...
1: Я тогда...
5: Давайте посмотрим. Что там есть? У вас есть этот текст?
1: Я вкратце, да, и насколько я понимаю, суд не заставляет Шабак обеспечить охрану Яиру Голану, но обязал главу Шабака Давида Зинни рассмотреть этот вопрос и представить суду свое решение. То есть я так понимаю, что Багат не очень хочет вмешиваться в то, как служба общей безопасности определяет приоритеты охраны, но тем не менее счел нужным все-таки что-то сделать по иску Демократов. Почему?
5: Во-первых, это не профессиональная экспертиза суда. То есть кто кого защищает, нужно ли охранять, не нужно ли охранять. Это решает Шабак, это решает служба безопасности. Но в ситуации у нас есть неудобная ситуация. Потому что с самого начала Шабак обязали охранять в принципе, не действующих функционеров правительства, а кандидатов на выборах. Хорошо, охраняют Айзенкота. А почему не Яира Голана? Если охраняют Айзенкота и Яира Голана, а почему не кого-то другого?
1: Почему не Нафтали Беннета? Виктора... Почему не Виктора Либермана?
5: Нет, Беннета охраняют, потому что он бывший премьер-министр. Лапида охраняют, потому что он бывший премьер-министр, потому что он глава оппозиции. Их по закону охраняют. То есть, это нормально. Существует еще там 25 партий, почему-то их не охраняют. То есть, с одной стороны, понятно, что есть риски для тех, которые являются кандидатами на выборы. Хочу напомнить, оба брата Кеннеди, президент Кеннеди, действующий президент, был убит во время предвыборной кампании. Его брат Роберт был убит после того, как он получил номинацию на демократических праймерис на президентских выборах в Америке. То есть это может быть, но есть определенные границы. Должен ли кандидатов охранять Шабак? То есть должна ли служба, подотчетная премьер-министру, заниматься охраной его конкурентов? Может быть, должно быть какое-то другое решение для кандидатов. Например, в рамках охраны Кнессета. Уже были ситуации, когда кандидатов охраняла охрана Кнессета. То есть на сегодняшний день существует несколько уровней государственной охраны. Есть прямая охрана службы безопасности Шабака, которая охраняет очень ограниченное число лиц. Есть охрана с подразделением Маген, которая по указаниям Шабака охраняет членов правительства и некоторых других лиц. Всех остальных охраняет вообще-то полиция. В зависимости от того, какие угрозы есть. Сейчас было принято решение на основании угроз, Шабак решит охранять или не охранять Айзенкота и Яира Голана и в каком объеме. Ну, Шабак решит, зачем Верховному суду туда лезть. С другой стороны, вопрос этот уже является политическим. Сказали, что Бак, окей, рассмотрите и решите.
1: Понятно. Давайте тогда поговорим о той, так сказать, главной теме политической на повестке дня Высшего суда справедливости, а именно снятие с гонки лидера Балат Сами Абушхады. Мой вопрос такой. Немного странная ситуация, в которой юридическая советница правительства говорит, Балат Сама – это нормально, другие партии подобные – это нормально, а вот за одну статью 8 октября... нужно лишить Абушхады права избирать и быть избранным. Это немножко очень селективный подход, нет? Или я не прав?
5: Ну, в какой-то мере это подход селективный, но есть и рационал. То есть взять одного человека и сказать, окей, мы рассматриваем его воззрения. С другой стороны, есть партия, которая объединяет многих людей. То есть партия оценивается, исходя из различных людей, исходя из их программных документов, манифестов, уставов и так далее. Ее рассматривать на основании одной статьи тяжело. Конкретного кандидата можно сказать, окей, вот позиция кандидата. Кандидат четко выразил эту позицию. Если посмотреть исторически, на выборах 2019 года были дисквалифицированы кандидаты. В этот раз с другой стороны лагеря, с правого лагеря, за расизм, за антиарабский расизм. То есть посмотрели их действия, их воззрения, их выступления и сказали, мы их дисквалифицируем, а партию нет. То есть партия в тот раз тоже дали ей идти на выборы, конкретным кандидатам не дали. Здесь, ну, похожая ситуация. Следует учитывать, что общая позиция Министерства юстиции и юридического советника правительства в крайне редких случаях поддерживает дисквалификацию. Потому что считается, что это основное право избирать и быть избранным. Это ядро нашей демократической системы. Пусть избиратель решит. Если используется дисквалификация, это в крайних случаях. То есть
1: выглядит это, простите, Максим, немножко смешно, потому что когда ты начинаешь читать любой материал про партию Баллад, ее программе и так далее, первое, что бросается в глаза, это Баллад отвергает идею Израиля как еврейского государства и настаивает на том, что Израиль должен быть превращен в полностью демократическое и светское государство всех его граждан. Да, то есть
5: национальное государство, но опять же, насколько отвергает еврейское государство, он говорит, окей, еврейское и арабское, не только арабское. То есть это недостаточно с точки зрения юридического советника правительства для того, чтобы полностью дисквалифицировать. Это само по себе не насильственные методы. Окей, мы хотим достичь вот этого демократическим путем. Считают, что это нет достаточно для того, чтобы дисквалифицировать на выборах. То же самое, что есть партии правые, которые говорят, что нужно ограничить права арабского населения, например, с точки зрения демократии, и тоже им позволяют идти на выборы. То есть запретить идти партии, которые представляют достаточно большое количество людей, это более резкий выпад, чем запретить конкретному человеку, который сказал, причем он не сказал, я хочу арабское государство, он сказал, я поддерживаю насильственные действия палестинцев.
1: Вооруженное сопротивление, как они это называют.
5: Да.
1: Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо вам за этот анализ.
5: Всего хорошего, до свидания.
1: Сегодня стали известны дополнительные подробности визита премьер-министра Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. По данным ряда источников, Нетаньяху встречался там не только с президентом этой страны Мухаммадом бин Заидом, но и с представителями Ливии, а также Соединенных Штатов и ряда других арабских стран. В том, что происходит, что правда, что спин, мы решили разобраться с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральным директором НКО РОПИС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Алекс.
1: Муадим Лисимха. Ну, давайте разберемся, помогите мне понять, что здесь спин, что здесь реальность, потому что по утверждению там некоторых, там вообще происходил какой-то чуть ли не саммит представителей несколько арабских стран и американцев с Нетаньяху. Другие источники говорят о том, что там присутствовал некий представитель Ливии. О чем идет речь?
4: Ну, похоже на то, что эта встреча действительно сопровождалась участием нескольких, даже я бы не сказала, что во всех обстоятельствах это были страны, нескольких образований, например, в Ливии это та часть, восточная часть Ливии, Бенгази, которая сейчас находится под руководством генерала Халифа Хафтара, причем самого его на встрече не было, но присутствовал его сын, которого зовут, да, тут нельзя не чуть-чуть поперхнуться, Саддам Хафтар. Ну, популярное, видимо, имя было лет так 40 тому назад в некоторых частях Ливии. И, кроме этого, также присутствовали, об этом как минимум несколько источников сообщают, представители Саудовской Аравии, которые прибыли на эмиратском самолете. Речь не идет о высшем эшелоне, речь не идет о министрах. но, судя по всему, какие-то люди из оборонной сферы там присутствовали, что наводит на мысль на то, о том, что речь шла о консолидации такого регионального, наверное, не то чтобы даже союза, но своего рода такого военного альянса тех сил, которых поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, которые поддерживают всецело в Ливии, например, генерала Хафтара, против правительства в Триполи, которое связано с братьями-мусульманами. В общем, все то, что связано с братьями-мусульманами, для эмиратов неприемлемо. Ну, понятно, что и для Израиля, как бы, за исключением Катара и определенной поддержки, которую эта страна оказывала в определенное время в нашей стране.
1: Ну, враг моего врага, мой друг, мы живем по этому принципу в этом регионе веками уже, наверное.
4: Да, и все-таки нет, потому что Катар — это очень большое зло.
1: Ну, никогда. Катар — это исключение в этом смысле.
4: Да. Вот. Но, тем не менее, как бы это была очень интересная встреча, они как бы пока что из первых уст неизвестно ничего, то есть не подтверждалось это ни канцелярией премьер-министра, ни ливийцами, ни саудитами. А сами эмиратцы очень кратко заявили о том, что была встреча, значит, двухсторонняя между Бензайдом и Нетаньяу, говорили о двустороннем сотрудничестве. Ну вот, собственно говоря, на этом официальная часть заканчивается, значит, неофициальная часть, которую мы узнаем из таких изданий, как Wall Street Journal, также и New York Times об этом пишет, еще несколько изданий говорят о том, что Нетаньяу также, это не была единственная цель визита, но просил все-таки у эмиратского правителя опровергнуть ту информацию, которая была опубликована в ряде израильских и международных СМИ, о том, что он получил предупреждение от главы Объединенных Арабских Эмиратов, президента страны, шейха Мухаммеда бен Заида. Ну, судя по молчанию эмиратцев, это как бы то, о чем он просил, ему предоставлено не было.
1: Они пока решают, стоит ли им это делать или нет. Интересный аспект в этом — это участие саудовских представителей, потому что мы знаем, что отношения Эмиратов и Саудовской Аравии сейчас, они, мягко говоря, непростые, да, несмотря на то, что они оба являются объектами атак со стороны Ирана, но на этом сходство и заканчивается, да, то есть они крайне сложные там отношения, или же все-таки интересы, совместные интересы выше?
4: Ну, эти страны, они отдаляются друг от друга на протяжении последних нескольких лет, и тут имеет место также быть и такое соперничество между лидерами. То есть если сначала эмиратский президент так взял опеку над молодым саудовским принцем, там разница в возрасте достаточно серьезная, в два раза практически, то через несколько лет Саудовская Аравия просто начала не просто повторять за эмиратами все то, что они делают, но и попыталась обогнать на нескольких оборотах, и поэтому возникла и в плане бизнеса, и в плане присутствия, например, международных компаний в тех или иных столицах, ну и потом и на военном фронте возникло соперничество и некие разногласия. По вопросу об Иране, насколько мы знаем, Саудовская Аравия изначально была против войны в заливе, и она говорила об этом американским посредникам Виткофу и Кушнеру, достаточно прямо говоря о том, что не доверяет, в общем-то, тому процессу, который должен был последовать потом. То есть там, видимо, не верили в то, что можно добиться свержения иранского режима и так далее. Эмирация, в особенности после того, как они были очень жестко атакованы, больше, чем любая другая страна Ираном, они придерживались такого мнения, что лучше продолжать, раз уж начали. Саудовская Аравия, напротив, до сих пор убеждена в том, что дипломатия лучше, чем война с непонятным результатом и возможное разрушение полностью инфраструктуры и экономики. И поэтому, по этой точке зрения, они на данный момент разделены. Но есть и другие вопросы, есть и другие моменты. Там, например, сейчас хутитская возобновившаяся угроза. Мы знаем, что и по Йемену там были точки разногласия. Но сейчас, когда вновь зашла речь о возможном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива и ударе дополнительным по международной экономике и по проходу нефти, то, судя по всему, приходится сотрудничать. И, конечно же, Саудовская Аравия продолжает свое сотрудничество. Ну, мы знаем, что оно неформальное, да, что нет официальных связей, но, по сути дела, лет 25 у нас уже идут такого или другого рода контакты и сотрудничество в оборонной сфере, в разведке с Саудовской Аравией. Так что это продолжается.
1: Ну да, посмотрев на карту и вспомнив, что у нас нет, так сказать, враждебных отношений с Саудовской Аравией, было бы странно, если было иначе. Я как раз, вот вы упомянули хуситов, и под занавес не могу не спросить, да, мы совсем недавно, там, хуситы были главной темой у нас в регионе, потом мы слегка сошли с заголовка. Что происходит сейчас с хуситской угрозой и вообще с их прогрессом? Казалось, что они захватывают уже весь Йемен.
4: Ну, во-первых, они действительно получили очень мощный удар в прошлом году в результате израильских атак. Но за год пришли в себя. Пришли в себя и получили вновь оружие от Ирана, получили, судя по всему, и средства для того, чтобы оплачивать, ну, как минимум, зарплаты своих людей. У них огромная армия, одна из самых больших, кстати сказать, вот в этом регионе. Больше, чем саудовская, да, то есть у них под ружьем больше людей, чем у Саудовской Аравии. Конечно, меньше техники, нет самолетов, нет авиации, ну, как приблизительно там ситуация у иранцев. Но, тем не менее, достаточно большая армия. И воинственная, и армия, которая готова воевать и готова погибать. Солдаты, которые готовы погибать. Это вот огромная разница с тем, что есть у Саудовской Аравии. И поэтому сейчас то, что мы видим, хуситы, которые пришли в себя, захватывают все больше и больше территорий, отвоевывая их от йеменских сил, которых поддерживает как раз вот та самая Саудовская Аравия. А раньше их поддерживали частично и Объединенные Арабские Эмираты. Значит, в результате разногласий между этими двумя странами эмиратцам пришлось покинуть вот эту площадку. И теперь Саудовская Аравия, судя по всему, сама не справляется. Не справляется настолько, что они просто были в шоке от того, что часть людей, которые должны были, там, они получали, видимо, зарплату и были записаны там, в списках и в реестрах, это мертвые души. Таких солдат нет в природе. Поэтому они не могли воевать против хуситов, у которых как раз-таки, ну, там система жесткая, да, то есть или ты идешь воевать, или пуля в лоб. И поэтому все те, кто должен был воевать, пошли воевать. И они неплохо продвигаются. Они продвигаются, и там идут ожесточенные бои. Я не думаю, что они могут на данный момент захватить весь Йемен. То есть Саудовская Аравия, видимо, вмешается все-таки более серьезно до того. Но то, что они уже захватили просто стратегические порты, там город Моха, там на берегу Баб-эль-Мандебского пролива, и у них сейчас достаточно полный контроль над этой важной водной артерией, это бесспорно.
1: Понятно. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус в Лондоне, генеральный директор НКО Рокисмана и региональному сотрудничеству. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Министерство энергетики и инфраструктуры объявило сегодня, что в полночь со среды на четверг 1 октября 2026 года будут повышены цены на топливо. Литр 95-го бензина на заправке в режиме самообслуживания будет стоить 8 шекелей, 27 огород. Новый несимпатичный рекорд. Причина все та же – рост цен на мировых рынках. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9-го канала. Здравствуйте.
6: Вечер добрый.
1: Ну, параллельно с рекомендацией нашим слушателям заправляться уже сейчас, а то потом будет дороже, попытаемся поговорить о хорошем. Бицалис Модрич, министр финансов, вроде пытается каким-то образом смягчить этот удар по израильскому потребителю, тем более в преддверии выборов. Что он делает и какие шансы на это есть?
6: Да, но в преддверии выборов это не тем более, как бы я тут особо не вижу связи. Если действительно бензин зашкаливает за 8 шекелей, желательно его с точки зрения израильского психологического барьера и просто как бы финансового барьера действительно смягчать. Но я напомню, что уже вот эта цена 8.27, которая нас ожидает завтрашнего дня, после какого там послезавтрашнего, она уже включает в себя 50 агор. Скидки, которую Смотрич оформил месяц назад, он ее оформлял и на сентябрь, и на октябрь уже, как бы, чтобы два раза не вставать. И она, и с учетом уже этой скидки, столько будет стоить бензин. Если бы ее не было, то плюс еще было бы 50 агор, плюс полшекеля еще было бы. Поэтому, может быть, они, да, еще как бы, еще какую-то, так сказать, дополнительную скидку дадут. Но сейчас уже вот такая вот грустная ситуация. Но причины нам известны, они... Во-первых, из-за иранской войны. Во-вторых, они из-за того, что еще и вот эти все йеменские дела усилились, как только что нам рассказывала Ксения Светлова. Поскольку хуситы там еще и как бы захватывают вот Красноморский участок саудовского экспорта нефти, то это уже как бы совсем перспективы плохие, поэтому опять нефтяные компании и опять рынок в тревоге. А третий фактор – это украинские удары по российским нефтеперерабатывающим, по нефтекомбинатам, которые многие в плане идеологическо-политическом одобряют, но, тем не менее, эти удары сильно увеличивают тоже мировые цены на нефть, поскольку оттуда шла относительно дешевая нефть в Азию, в Индию, там, в Китай меньше и так далее. И поэтому все вот эти три фактора, они как бы, да, схлестнулись вместе, и цена на нефть сейчас составляет порядка, если марку Brent брать, порядка 105 шекелей, по-моему, за баррель долларов, что, в общем, действительно довольно высоко. И поэтому, да, во всем мире такие проблемы есть. В Америке они, может быть, меньше, потому что там у них свои собственные есть резервы запаса нефти, которые они могут сбрасывать на рынок. И они этим частично занимаются, поэтому там все это не так ощущается. У нас это сильно ощущается из-за сильного налогообложения существенного, которое как бы на вот эту всю повышающуюся цену себестоимость самой нефти, самого литра бензина, накладываются еще и БЛО-акциз, и НДС на все это вместе суммарно, поэтому повышение...
1: Наше государство напоминает нам о своих социалистических корнях, продолжает относиться к нашим автомобилям как к роскоши.
6: Ну, типа того, да. Вот поэтому как государство что может сделать? Оно может налог-то понизить все-таки, потому что если действительно берется 18% со всей этой увеличившейся цены, то государству получается еще большая прибыль, чем как бы... Это как бы не очень справедливо. И пусть государство берет свою прибыль, которую набрало бы там, допустим, 7 шекелей 80 там агор, да, или там 7-40, и не, как бы не выеживается, да, поэтому можно, в принципе, уменьшить. Обычно это путем уменьшения акциза делается, поэтому на 50 агор уже уменьшили, может быть, уменьшат и побольше, раз такая экстренная ситуация.
1: Мой последний вопрос к вам, он на самом деле оценка причин, да, американская сторона публикует данные, согласно которым экспорт нефти из Ормузского пролива фактически вернулся к довоенным параметрам, без учета, разумеется, иранской, которая из пролива его не выходит. Рынки, получается, американским заявлениям не верят?
6: Не то, что не верят, да. Это вопрос не текущих закупок нефти, а вопрос всех трех факторов сразу. Когда идут какие-то мирные переговоры и появляются перспективы, тогда рынок реагирует, поскольку эта цена, которую мы сейчас наблюдаем за баррель, она не сейчас цена, ты идешь и покупаешь за 105 шекелей долларов баррель нефти, а это цена на фьючерсы следующего месяца, или даже через один месяц. Поэтому эти цены базируются во многом на ожиданиях. А ожидания – это не то, что вот сейчас мы провозим, американцы говорят, там 20 миллионов, там сколько там в день, они и нормально все. Это так не работает. Это работает так, что перспектива есть хуситская, все вот эти тревожные новости. Перекрывают они, допустим, Баб-эль-Мандебский пролив, начнут пулять по тем танкерам, которые идут из порта Энбу Саудовского, через Красное море выходят наружу, туда к Азии. Опять же, Ормузский пролив, опять же, вот все эти там российско-украинские дела, и все это вместе дает ожидания не очень хорошие. И поэтому цена на нефть, она как бы, в нее включены все эти панические ожидания уже, а не то, что сейчас проходит. Возможность того, что будет все плохо и что все резко подорожает, они уже как бы сейчас вот заложены в цену барреля. Поэтому если все будет плохо, то нефть будет дорожать, но умеренно, поскольку в нее уже сейчас во многом это заложено. Если же, когда вот сейчас все хорошо, тоже это не слишком отражается, поскольку все это закладывается в будущие страхи. Так это работает на рынке, на бирже.
1: Ну что ж, Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. 104 доллара за баррель Brent закрылись торги сейчас. Чуть меньше, чем вчера, но тоже не позитивные новости. Будем надеяться, что все-таки нам придется с начала октября платить хотя бы чуть меньше, чем 8.27. Спасибо за этот разговор.
6: Всех благ.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Новый отчет Организации экономического сотрудничества и развития рисует неприглядную, но, я думаю, не новую ни для кого картину школьного образования в нашей стране. Израиль занял второе место среди стран ОСР по наполняемости класса в начальной школе, третье по средней школе. Средняя наполняемость в начальных школах Израиля составляет 27.2 ученика, в развитых странах показатель равен 20. Подавляющее большинство учителей, покидающих систему израильского образования, увольняются в течение первых 5 лет работы. Менахем Вайнбаум, бывший директор школы ОРТ, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
1: В отчете, когда Израиль вступал в ОСР, мы делали это в том числе и потому, что мы хотели быть членами клуба, где проводят объективные, нелицеприятные анализы, так сказать, различных сфер экономической и социальной жизни своих членов, чтобы помочь им выйти на более правильный путь. Ну и что говорит этот нелицеприятный анализ нашего образования?
7: Он говорит очень простую фразу. Мы снова сели в калошу. Есть такая простая русская пословица. Мы очень хотели быть в этой организации. Это очень прекрасная организация. Туда не каждого принимают. Но когда мы туда ворвались с громким шумом и большими восклицаниями, оказалось, что еще надо что-то доказывать, ты рвался туда для того, чтобы улучшать вещи у себя, учиться у других, смотреть, как другие делают, и все. Очевидно, это не происходит. У нас за последние 20 лет сменилось 12 министров образования. Уже это один факт говорит о том, что к этому делу относятся несерьезно. И помимо этого назначают министрами бывших военных. Нынешний министр бывший военный, летчик, предыдущий был десантником. Хорошие люди, хорошие военные, очевидно. Но насколько они понимают образование, это еще вопрос. Поэтому возникает вопрос, мы хотим что-то сделать или нет. И надо спрашивать себя, почему у нас так получилось. Мы на втором месте по количеству денег, вкладываемых из национального бюджета в образование.
1: Так? 96,9 миллиардов шекелей в бюджете 2026 года, 14% общих расходов государства.
7: Да, это расходы правительства, а от общего бюджета это половина. Ну, неважно, много денег, очень много, это миллиарды. И возникает вопрос, почему же у нас дети так не преуспевают, если есть так много денег? А я вам скажу очень простую вещь. Вы когда-то были в Министерстве образования? Вот зайдите в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Бершеве, у них есть огромные здания. Вы будете идти километры по коридорам.
1: В Иерусалиме особенно очень симпатичное здание. На улице Невиим рекомендую всем.
7: Ага, на улице, да, заходите внутрь. Это огромные коридоры, кабинеты слева и справа, и в каждом кабинете сидит какой-то человек или какая-то женщина и говорит по телефону. И когда ты к ним обращаешься, говорит, мне некогда. Сотни людей там сидят. И когда я вышел, когда первый раз там было, когда я вышел, я понял, что это все фильтрная грамота. Это люди не работают, они просто там простирают штаны. Если бы эту огромную армию мы бы взяли в колхоз на картошку, они бы собрали всю картошку.
1: Минахим, я, беседуя с представителями вот этой, так сказать, чиновной стороны сферы образования, часто слышу от них жалобы на профсоюзную сторону образования. Да? Вот вы сказали, изменился у нас 12 министров образования, но ни разу не менялся у нас секретарь профсоюза учителей старших классов. Да? Это, конечно, шутка, но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки, как говорится. Да, как говорится. Где, по-вашему, правда?
7: Правда в том, что учителя находятся в своем профсоюзе, а служащие находятся в другом профсоюзе. Пусть они не путают собаку с волком. Так что это разные профсоюзы, никто там никому не мешает. Давайте будем откровенны. Если уже хотят наводить туман на село, так наводить его толком, как надо. Поэтому я говорю просто, что, на мой взгляд, насколько я понимаю, насколько я видел во время своей работы, деньги, переводимые из Министерства финансов в Министерство образования, не доходят до ученика. Они останавливаются посередине. На зарплаты ненужным чиновникам, на зарплаты ненужным инспекторам. Кому не нужны вообще эти инспектора? На всякие проекты, которые министр придумывает, чтобы где-то выскочить на телевидении, на переводы денег в какие-то там районы, более нужные министры и так далее и тому подобное. Поэтому деньги не доходят до ученика. У нас, предположим, разница такая. У нас, если тратят на ученика 5 тысяч долларов в год, то за границей на него тратят 15 тысяч, 3-4 раза больше. Почему деньги не доходят до ученика? Что значит дойти до ученика? Это значит, чтобы наполняемость класса была меньше, то есть откройте еще классы. Это значит, что сделать помещение классное с оборудованными кондиционерами, это сделайте двор более приятным, сделайте спортивные площадки, сделайте много вещей для учеников, чтобы они себя чувствовали в школе дома. Это вторая причина, о которой говорится. Ну и, разумеется, то, что вы упоминали, это нехватка и текучесть кадров, как когда-то говорил.
1: Минахим, под занавес не могу так и не задать вам этот вопрос, конечно. Человек с большим опытом в этой сфере. Решил Господь наказать вас за вот эту вашу критику, да? Проснулись вы завтра человеком со всеми полномочиями в израильской сфере образования. Что будете делать первым делом?
7: Первым делом я бы согласился на эту должность, если бы меня назначили министром на 5 лет. Не на 4, когда меняется правительство, а на 5. Чтобы меня не могли снять. Второе, чтобы мой бюджет моего министерства установили в начале каденции, и чтобы никакой пес к нему не подошел. Чтобы мнение его не сокращали, потому что идет то, и начинается это, и надо дать тому. Мой бюджет, тогда я смогу установить рабочую программу, пятилетку, и работать в соответствии с планом и в соответствии с деньгами, которые у меня есть, и подобрать людей, которые это сделают. А у нас сегодня этого нет.
1: Менахем Вайнов, бывший директор школы ОРТ, большое вам спасибо за этот разговор. Ну, а мы заканчиваем... Спасибо вам. А мы заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова, звукооператор Зафир Салим, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в нашей стране. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале традиционно напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив короткое, буквально до полутора минут, сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются. Не звонки обычные, не звонки в WhatsApp и тем более не видеозвонки. Только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Я также рад сообщить вам, дорогие радиослушатели, о том, что с сегодняшнего дня у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность. Отправляйте именно личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай и не забудьте оставить, опять же, ваше имя, ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Речь не идет о монетизации, мы не зарабатываем на странице в социальной сети Facebook, но, возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе «Вздохнуть свободно. Почему жизненно важный аппарат пришлось выбивать у больничной кассы?» Скандал в яслях. Ребенка с аллергией выгнали из детского сада. Ведомство государственного контролера встало на защиту прав ребенка. Трудоустройство в Израиле. Гистадрут, Израильская федерация профсоюзов, организует конференцию Олимлита Асука для обсуждения актуальных вопросов израильского рынка труда. И завершим мы сегодняшнюю программу темой «Особый случай». Для чего же действительно существует наша программа и как именно мы стараемся помочь тем, кто к нам обращается. Итак, больше года женщина, которая к нам обратилась, была подключена к баллону с кислородом. Такой, знаете, очень громоздкий, тяжелый. Она неоднократно обращалась в телефонный центр больничной кассы «Клалит» с просьбой предоставить портативный кислородный баллон. Обращения, к сожалению, заканчивались дежурными отказами. Сейчас с нами на прямой линии Розалия. Розалия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Рады приветствовать вас в эфире. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, с чего все началось?
1: Началось с того, что я уже больше 3 лет. У меня домашний Тахансан, аппарат, с которым я дома нахожусь 24 часа в сутки. Выйти я никуда не могла больше года, потому что без аппарата я не могу. И сколько я не просила, и кого я только не просила, чтобы мне предоставили ручной аппарат Тахансан. Нет, ничего, не положено все. Ну как же не положено? Кто же поинтересуется, что я вот не выхожу с квартиры из-за этого аппарата?
0: А на каком этаже, простите, вы живете?
1: А?
0: На каком этаже вы живете?
1: Я на 2-м этаже живу.
0: То есть вы хотите сказать, что вы в течение года или на протяжении года обращались в больничную кассу? И что вам отвечали?
1: Обращалась я, забыла, как это называется, где беру полные, еще кое-что, не помню. Туда обращалась, нет, не положено. Если хотите приобрести, покупайте. Я говорю, а сколько же это стоит? 16-17 тысяч. И почему же я должна покупать за такие деньги, если мне положено, а тяжело больной человек?
0: И
1: можете себе представить, если 24 часа с этим аппаратом домашним.
0: Розалия, а вот опишите действительно вашу вот повседневную ситуацию, что такое вот жить с таким вот огромным баллоном в квартире?
1: Ну, эта ситуация вообще как бы не то, что необъяснимая. А я как бы привязана. Нет, я могу ходить там на кухню, извините, в туалет могу зайти. Но мне очень тяжело передвигаться без этого аппарата. Потому что далеко не уйдешь. Это трубка, через которую я дышу. Ну сколько, ну на метр длиной. И приходится все время аппарат таскать за собой. Это очень неудобно.
0: А вот если, вот, допустим, нужно было пройти в магазин или по каким-то делам выйти из дома, что происходит?
1: Нет, я не могу. Я не могу, потому что я привязана к этому домашнему аппарату.
0: А что значит привязана? То есть, если мы правильно, если, опять же, если мы правильно поняли, то и жизнь без него для вас вообще невозможна.
1: Нет.
0: Я понимаю. А пойти...
1: Я уже год, вот с августа месяца, я уже год привязана к этому. У меня до этого было, но я как-то не было так привязана к нему.
0: Ну а хорошо, вот даже вот обычное месяца... обращение к врачу, что вы делали? Или вы год не выходили из квартиры?
1: А это, по-моему, никого не интересует. Угу. Это уже начали интересоваться, вот когда я уже написала письмо в газету, и пошло уже.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот на, в течение года вы практически не выходили из квартиры ни к врачу, ни за покупками, вообще никуда?
1: Я вообще весь в коридор не выходил.
0: Розалия, такой вопрос. Ну, к сожалению, все мы помним, что вот буквально в уходящем году была так называемая Вторая Иранская война. Как пережили
1: я
0: вы
1: не
0: ее?
1: Я не выходила в бомбардировщик.
0: То есть вы хотите сказать, что с этим баллоном вы каким-то образом, вам, я так понимаю, кто-то помог, наверное, да, спуститься с этим баллоном в бомбардировщик?
1: Да.
0: И, или вы не выходили в бомбоубежище, что еще хуже?
1: Нет. Я написала письмо Радио Реку, вот тогда только прошел процесс.

0: Если вы можете как-то вот держать телефон, потому что связь с вами местами прерывается.
1: Я держу телефон, но здание старое и очень плохая клета. Я уже через рамках говорю.
0: А, ну, возможно, кстати, из-за этого тоже. Но, тем не менее, после того, как вы обратились в нашу редакцию, надо сказать, что наша редакция связалась с больничной
1: оперативно
0: кассой.
1: Оперативно все
0: сделали. Наша редакция связалась, да, с больничной кассой «Клолит», и пресс-секретарь Тель-Авивского отделения «Клолит» сообщила нам, что... Касательно вашего вопроса, нам сообщили, что вопрос закрыт, и пациентка была полностью удовлетворена этим решением. Так ли это на самом деле?
1: Ну, в общем, да. С тех пор, как я получила сообщение с радио, что мои документы переведены в Клолит, тогда начали уже двигаться. Это буквально за неделю произошло.
0: Да,
1: и в прошлый четверг мне позвонила врач моя с утра, семейная, и сказала, что все в порядке, что дали разрешение на получение этого аппарата.
0: Ну что ж, Розалия, я хочу вас поблагодарить за участие в программе, пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо, что согласились подняться в эфир, потому что мы, как правило, озвучиваем особые случаи, социальные вопросы.
1: У меня действительно было...
0: Результаты мы вот как-то скромничаем и не озвучиваем, поэтому мы, наверное, нашли место.
1: Все спасибо вам большое. Спасибо.
0: Розалия, вам еще раз спасибо и, как говорится, крепкого здоровья.
1: Спасибо.
0: Продолжаем программу. Скандал в яслях. Согласно директиве генерального директора Министерства социального обеспечения, родители детей в возрасте от 0 до 3 лет с опасной для жизни аллергией имеют право подать в Министерство труда запрос на выделение специальной помощницы, воспитательницы в детском саду. Несмотря на это, детсад фактически проигнорировал существующую директиву и удалил ребенка из образовательного учреждения. Родители ребенка обратились с жалобой в ведомство государственного контроля. Сейчас на прямой связи со студией Александр Мишкит-Блит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченного по жалобам населения. Александр, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Давайте, наверное, начнем с самой истории. Разумеется, без имен, но тем не менее к вам обращаются родители ребенка, которого детский сад попросту не пускает на порог из-за того, что он страдает аллергией, опасной для его жизни, в первую очередь.
2: Именно так. И в этом детском саду нет помощницы САЯД, воспитательницы, которая получила соответствующий инструктаж и может с этой аллергией как-то справляться. Угу. Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет. Он ходил в садик, и в один прекрасный день директор этого садика сообщила родителям, что больше ребенка приводить не нужно. До тех пор, пока у них не будет вот этой помощницы, делать ему в этом садике нечего.
0: Но вместе с этим, как бы, мы должны понимать, как бы, директива, которую выпускает то или иное министерство, тем более, когда это делает генеральный директор, она, если я правильно понимаю, должна быть обязательно к исполнению всех подконтрольных или подотчетных учреждений или других ведомств. Как такое вообще может быть, что вот в данном случае попросту не выполняется установленное положением директива?
2: В данном случае налицо классический бюрократический узел, когда всех заботит благо ребенка, но есть несколько различных ведомств, каждая со своими правилами, со своими директивами, и возникает вопрос, кто должен обращаться куда, на каком этапе, кто должен какое давать разрешение. В результате на деле в данном конкретном детском садике отсутствует помощница-воспитательница с соответствующим инструктажем, и ребенка оттуда вышли.
0: Но, в принципе, если я правильно понимаю, якобы никакого нарушения, опять же, на первый взгляд, нету. Потому что, если посмотреть на ту самую вышеупомянутую директиву, то она подразумевает под собой тот факт, что... надо сделать соответствующий запрос в Министерство труда. После этого, я так понимаю, или вместе с этим, или параллельно, да, предоставить соответствующие сопутствующие документы, подтверждающие ту или иную проблему или диагноз, и на основании этого уже как бы действовать дальше. В данном случае, если мы правильно понимаем, не было возможности предоставить этого самого помощника, этой самой воспитательницы, и якобы детсад, ну, вроде как бы ничего не нарушает.
2: Ну, начнем с детского сада и пойдем.

0: идем по кругу.
1: Пожалуйста.
0: С точки зрения детского сада, до тех пор, пока у них нет помощницы, они ответственность за ребенка нести не могут и не должны. Это вообще опасно и чревато всевозможными как финансовыми, так и прочими последствиями. Вопрос, кто, каким образом там должна появиться вот эта вот помощница. Помощница – это деньги.
1: Безусловно, но, все в нашей стране.
0: По, значит, по правилам Министерства соцобеспечения родители таких детей с аллергией уровня, могущего поставить их жизнь под опасность, действительно имеют право подать просьбу куда? В Министерство труда, не в Министерство соцобеспечения, для того, чтобы Министерство труда выдало разрешение, считай деньги, финансирование, на вот эту вот помощницу.
1: Александр, я прошу прощения, что вас перебиваю. А вот эта вот путаница, она для чего вообще предусмотрена? Да? Для чего она существует? Когда Министерство соцобеспечения отправляет кого-то в Министерство труда или наоборот? Не проще ли, чтобы все это было, к примеру, в одном министерстве? Ну, я сейчас не говорю про Минпрос, но тем не менее, да, вот почему это именно так? Почему такая сложная конструкция?
0: До Минпроса мы сейчас дойдем. Он тоже выпустил соответствующее распоряжение. Почему? Потому что есть различные ведомства, различные министерства, каждая из которых ответственна за какую-то сферу деятельности. Иногда эти сферы деятельности пересекаются. Как именно они пересекаются, как эти министерства объединяются, делятся, плодятся, это зависит от конкретной политической констелляции, от различных профессиональных факторов. Это может быть темой для отдельной большой передачи. В данной ситуации Министерство соцобеспечения, которое заботится о благе ребенка, выпустило инструкцию, предоставляющую право родителям получить эту специальную помощницу. Но здесь речь идет о трудоустройстве.
1: Согласен.
0: Плату этой помощницы должны, естественно, финансировать, контролировать, курировать ее профессиональную подготовку Министерство труда. Окей, дальше родители идут в Министерство труда. В данной ситуации мы проверили, они действительно подали туда просьбу и приложили определенные документы медицинские, такие, как они считали нужным. Однако Министерство труда эту просьбу не удовлетворило, послав им об этом сообщение каким-то образом, то ли по почте обычной, то ли как-то еще они это сообщение не получили, может быть, не очень поняли, что недостаточно просто медицинской справки от семейного врача или детского врача, который наблюдает этого ребенка, необходимо еще дополнительно приложить заключение врача-аллерголога, специалиста по аллергиям.
1: Ну, пока что все разумно.
0: Пока что все разумно, только родители не получили это сообщение. После того, как мы им объяснили, они пошли, достали справку, послали куда надо, и с нашей помощью немножко это ускорилось, они получили разрешение, ребенка вернули в садик. Однако существует во всей этой истории, как я уже сказал, еще и Министерство просвещения, которое тоже на данную ситуацию издало директиву. И согласно этой директиве, в любом случае, происходит ли задержка с получением финансирования этой САЯД или не происходит, ребенок должен находиться в садике. И просто так взять его сегодня на завтра, сказать «больше не приходи», директор этого садика не имела права.
1: Я не могу с вами не согласиться. Вместе с этим все-таки надо, мне кажется, отметить тот факт, что в тот момент, когда ребенок находится в том или ином учебном заведении, персонал этого самого учебного заведения несет за него полную практически ответственность. И когда речь идет о таких вот исключительных и особых случаях, мне кажется все-таки, что, я никоим образом не обвиняю сейчас ни садик, ни какие-то там другие организации, но тем не менее... Мне кажется, что и садик здесь, в принципе, действовал более чем разумно, ведь это ответственность. Речь идет о аллергии, которая с собой несет угрозу для жизни ребенка. И если я правильно понимаю, к нему должен быть прикреплен не просто человек с улицы, потому что, как вы только что правильно заметили, Министерство труда отвечает за человека, который должен подходить или соответствовать конкретно установленным критериям. а не просто человек с улицы.
0: Все правильно. Человек в данном случае был налицо. Речь шла о его оплате. Кто будет ему оплачивать его труд? Смысл директивы Министерства просвещения, что пока идет выяснение, разбор, суть до дела между всеми остальными ведомствами, садик должен платить из своего кармана.
1: Александр, ну и еще один тогда вопрос. Может быть, действительно есть место как-то сформулировать общий некий такой, знаете, формуляр или какую-то общую директиву, чтобы она была доступна, прозрачна и понятна? Потому что, во-первых, это облегчит жизнь, ну, тем, кто из нас является родитель, который сталкивается с такими вот нехарактерными или особыми случаями. Ну и, наверное, поубавит работы, хотя бы в некоторых аспектах, вам. Потому что если каждый раз ведомство государственного контролера будет вмешиваться в каждый частный и особый случай, у вас попросту не хватит рук.
0: Действительно так. Израиль единственная страна в мире, где госконтролер является также и уполномоченным по жалобам населения, совмещая две функции, которые везде раздельны. И одно из следствий этого, положительных следствий, состоит в том, что зачастую особые случаи дают старт определенным системным проверкам, которые уже в должности госконтролера, которые, возможно, приведут к изменению правил, к объединению правил, к переводу какой-то сферы из разряда дел, которые курируются параллельно несколькими ведомствами, под контроль какого-то одного из них. Вполне возможно, что так произойдет и в этом случае.
1: Ну и возможно, вот этот как раз случай может подтолкнуть соответствующих специально так называемых обученных людей создать вот эти вот единые правила или свод правил, и чтобы они были прозрачны и доступны не только на каком-то сайте, а в любом условно взятом учебном заведении, чтобы каждый родитель, который столкнулся с той или иной проблемой или вопросом, мог, что называется, без труда или каким-то другим образом найти соответствующие вопросы, то есть куда обращаться, потому что, обратите внимание, здесь уже в одном конкретном случае, который мы с вами обсуждаем последние несколько минут, речь идет уже о трех министерствах.
0: Насколько мне известно, в данном конкретном случае у родителей не было проблемы с получением информации, они знали, куда обращаться, скорее всего, тот же садик их направил, они действительно туда обратились. Проблема была с задержкой в получении соответствующего решения, которая проистекала из того, что они не получили вовремя сообщение, что они должны донести еще какие-то медицинские документы. И проблема была, что происходит за период, когда задерживается решение компетентной организации, где должен находиться ребенок.
1: Александр, сколько времени с момента обращения к вам занял вот весь процесс от момента обращения к вам до решения, что ребенок возвращается в детский сад?
0: В данном случае не было какой-то юридической проблемы или конфликта между ведомствами, когда каждая утверждала, что не положено. Правила были довольно ясны, и факт, где именно дело зависло, был выявлен довольно быстро. Я не могу сказать точно, сколько это заняло, 3 дня или 4, но где-то, скорее всего, речь идет о считанных днях, примерно неделя.
1: Хорошо, ну и подводя некий такой, знаете, итог нашей беседы, что именно, вот опять же повторим для наших радиослушателей, чем именно ваше ведомство государственного контролера помогло решить эту проблему и на каком сейчас этапе? То есть здесь уже поставлена точка или еще ждут каких-то документов или дополнительных разъяснений, и все это, скажем так, условно?
0: В этом конкретно деле с этим конкретным ребенком поставлена точка. Мы даже получили очень хорошее благодарственное письмо от родителей. Так что все с этим ребенком в порядке. Будем надеяться, что так же и будет в будущем. Чем мы можем помочь? Ну, в данном случае мы действовали больше как посредники.
1: Это как раз то, что я спросил. То есть, что сделало именно ведомство? Связало три министерства вместе и сказали: господа, пройдите, пожалуйста, вот за этот стол, сядьте, объясните и решите, пожалуйста, вынесите
0: решение. Адвокат, который занимался разбором этой жалобы, снял телефонную трубку в одно, второе и третье ведомство.
1: Адвокат, представитель ведомства государственного контролера, если я правильно понимаю.
0: В должности уполномоченного по жалобам населения.
1: Именно так. Александр Мишкетблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера, уполномоченный по приемам жалоб от населения. Вам большое спасибо за эту историю, за участие в нашей программе. Будем ждать от вас новых историй. Продолжаем программу. Гистадрут, Израильская федерация профсоюзов, организует уже вторую по счету конференцию «Олим лета сука» для обсуждения актуальных вопросов израильского рынка труда. И сейчас на прямой связи со студией Алекс Миллер, глава управления Гистадрута по работе с репатриантами. Алекс, добрый вечер. Приветствую вас в эфире радиостанции «Канрека», программа «Особый случай».
0: Добрый вечер.
1: Начнем, наверное, с самой конференции. О чем идет речь вкратце?
0: Наше управление в Гистадруте проводит уже второй раз такого рода конференцию. Ровно год назад прошла первая. Идея в том, чтобы постараться организовать определенный план работы на год вперед. Во всяком случае, все, что касается направления, связанное с трудовыми правами, все, что касается направления занятости репатриантов в Израиле. И, кстати, не только тех, кто приезжает в последнее время, но и тех, кто уже достаточно долго находится в Израиле, и, возможно, что есть старые вопросы, старые проблемы, которые до сих пор не решились. Самая, может быть, такая насыщенная, которая была последний год, поднималась перед нами. Это все, что касается подтверждения высшего образования. И вот из ряда тем, которые также мы обсуждали, это все, что касается людей, которые работают в Израиле не по своим специальностям, так далее. Поэтому вот главная идея — это собрать представителей разных направлений, которые непосредственно связаны с этой сферой деятельности.
1: Что, Алекс, такой вопрос. Какие именно представители? Представители чего? В состоянии ли эти представители, чего мы сейчас узнаем, принимать конкретные решения, а не просто, как у нас принято в Израиле, собраться, попить чаек, кофеек и разбежаться без принятия решений?
0: Я могу сказать, что у нас есть, во-первых, представители, у нас есть там разделение по панелям. Во-первых, у нас есть панель, которая непосредственно связана с представителями министерств, которые напрямую работают с репатриантами. То есть это министерство абсорбции, это министерство труда, это управление занятости государства Израиль и НАТИФ. Также у нас есть представители муниципалитетов, которые работают ежедневно в этом направлении. У нас есть люди, которые в сфере сервиса занимают определенные должности, например, в ассоциации адвокатов, та комиссия, которая занимается вопросами репатриантов. Накопление задач, которые они получают в течение года, поднимаются на этой конференции, и есть определенные решения, есть определенные проекты, которые, возможно, о них еще не все знают, поэтому гости, которые приезжают на это мероприятие, они, возможно, что и впервые слышат определенные проекты, которые поднимаются. С нашей стороны, конечно же, было бы важно, это то, что, наверное, мы будем к этому продвигаться, это чтобы был в конечном итоге вот такой вот круглый стол на министерском уровне, в котором будут находиться представители всех министерств, которые работают в этом направлении и будут синхронизировать свои решения для того, чтобы репатрианты могли быть задействованы максимально в своих силах и в тех направлениях работы, которые, с одной стороны, подходят им, и, с другой стороны, нужны государству. И могу вам сказать, что вот пример к этому — есть огромное исследование, которое было проделано форумом Арлозеров, который также является частью Федерации профсоюзов Гистадрут, которая, кстати, показала нам очень серьезные проблемы уже достаточно много лет. 14% репатриантов, которые приехали в Израиль, они работают не по своим специальностям, то есть есть проблема переквалификации. Также есть огромное количество людей, которые параллельно с израильтянами, которые выросли здесь, получили то же самое образование, тот же самый опыт работы, но получают зарплаты намного ниже. И в этом смысле еще достаточно ряд тех тем, которые были показаны в этом исследовании, оно также было представлено на комиссии абсорбции несколько месяцев назад, до того, как КНЕС вышел на выборы. И вот сейчас мы его чуть-чуть доделали, и оно также будет представлена на этом форуме. И
1: Алекс, на этом форуме будут представлены какие-то данные, ведь когда мы говорим о новых репатриантах, в первую очередь, наверное, речь идет о неком языковом барьере. Если мы, как вы только что упомянули, если речь идет о том, что новые репатрианты получают зарплату меньше, чем, скажем так, старожилы или сабры, то, на мой взгляд, речь вообще может идти о некой дискриминации. Это, наверное, вообще, как мы сами понимаем, уголовно наказуемо. Какие вот данные могут быть обработаны там и какие конкретные решения, да, вот курсы повышения квалификации или переквалификации, какие практические решения могут быть приняты на этом самом форуме?
0: Я вам скажу вот такую вещь. Допустим, на прошлом форуме поднималась очень сильный вопрос, как вы сказали ранее, языка, языкового барьера на местах работы. После того, как мы увидели, что это глобальная проблема, а не только тех, кто приехали в последнее время, если мы уже говорим о членах Гестадрута, да, которые на сегодняшний день работают практически во всех отраслях Израиля, то могу вам сказать, что проект, который сделало наше управление, уже как производное прошлого года, это было курсы усиления иврита на местах работы. И мы сделали достаточно много таких курсов, субсидированных нашим управлением. Могу вам сказать, что и в больницах, и в авиакомпании «Ляль», и в других местах это прошло на ура. И те репатрианты, которые достаточно уже много в стране работают на местах работы, у них были проблемы с ивритом. И по причине того, что мы увидели, что проблема глобальна, было принято решение и проведены такого рода курсы. Также, когда речь идет о проектах, которые сегодня ведет Министерство абсорбции и же принимает на министерском уровне, также поднимались вопросы, связанные с тем, что есть проекты, которые связаны, допустим, с вторым высшим образованием. Для первого все меньше, как бы, мы видим отношения, поэтому там мы также будем давить на то, чтобы те проекты, которые сегодня направлены для репатриантов, для усиления их трудозанятости, и у них есть высшее образование второе, чтобы также этот проект работал на первом, поэтому там будет присутствовать и министр абсорбции, во всяком случае было подтверждено, и министр Эльгин, который непосредственно ответственен за сферу натив, также там будут депутаты КНЕС, которые занимались вопросами репатриации. Думаю, что, во всяком случае, что касается министерства абсорбции, у них есть ряд проектов, которые будут представлены с их точки зрения, то, что для них флаговые являются. И я очень надеюсь, что после того, как будут подняты еще достаточно новые какие-то вопросы, мы в ближайший год сможем ими заняться. И это будет, в принципе, как наш план на будущее. И если это касается Гестадрута в общем, и в частности, работе на местах, если это будет важно муниципалитетам, если это будет важно и интересно тем, кто будет в следующем КНЕСТе, поэтому мы будем подготавливать программу уже для работы в КНЕСТе 26-го созыва, как и законодательно, так и с точки зрения нашего нахождения на комиссии по абсорбции. И, в принципе, как бы такого рода план и возможность собрать всех, кто связан с этим направлением вокруг круглого стола, такого, который мы вот под эгидой Гестадрута продвигаем, я думаю, что достаточно может хорошо повлиять на будущее репатриантов в Израиле.
1: Алекс, такой вопрос. Мы понимаем, что если там будут присутствовать политики, многие из них действующие политики, ну или часть из них, возможно, не будут политиками примерно так после 27 октября. Насколько стоит обращать внимание на их участие в этой самой конференции?
0: Совершенно мы не связываем с это.
1: Не касаясь самой политики, опять же, да.
0: Однозначно, все прекрасно понимают, что это профессиональная конференция, у нас там не будет политических панелей, у нас панели, которые непосредственно связаны с работой комиссии абсорбции, там будут два бывших, то есть один сегодняшний, то есть это Гилад Кариф, и бывший глава комиссии Одет Форер, и также, который вел достаточно много заседаний в этой комиссии, это Владимир Беляк. Есть определенные направления, которыми они занимались, которые связаны с...
1: Ну, практически все представители, вы только что которых назвали, так, что называется, да, из оппозиции.
0: Ну, у нас есть, не забывайте, что там будет и министр абсорбции, и там будет ЗФ Элькин. То есть, если мы смотрим и на коалицию, и на оппозицию, то с этой точки зрения, я думаю, два министра из коалиции сегодняшней и те, кто непосредственно занимались сферой репатриантов, и комиссия по абсорбции, что являлась, кстати, комиссией в оппозиции, то это, я думаю, что достаточно уравновешено. И с другой стороны, очень надеюсь, что те вопросы, которые будут подняты на этом форуме, будут непосредственно связаны с их профессиональной деятельностью. А все, что касается выборов, я думаю, что у них есть достаточно много платформ, чтобы высказать позицию своих партий, все, что касается направлений, которые они представляют.
1: Александр, еще один вопрос. Когда мы говорим про рынок труда, мы говорим о каких-то конкретных профессиях. Ну, вы упомянули ЭЛЯ, вы упомянули какие-то медицинские учреждения. Речь идет о представителях или об обладателях первой и второй ученой степени, или речь идет о всех? Понятно, что мы говорим в первую очередь о новых репатриантах, если так правильно понимаю. Ну и второй вопрос в продолжении, да, если кто-то действительно хочет повысить там свои, свой уровень своего иврита на рабочем месте, есть ли что-то для них?
0: Ну, смотрите, во-первых, очень важно, чтобы те, кто на сегодняшний день находится на местах работы и, в принципе, заинтересованы в таком роде направлении, если у них есть профсоюз, то они могут через свой профсоюз связаться с нашим управлением, глава профсоюза на том или ином месте может обратиться. И, в принципе, как бы, если они являются частью гистадрута, думаю, что это будет не проблема у них на месте работы сделать такого рода курс. Но это очень индивидуально и касается непосредственно того места работы. То есть есть больницы, в которых мы это проводили, в Рамбам и еще в некоторых есть компании, как я говорил ранее, как ИЛЯ или другие. Еще раз, это очень важно, чтобы глава профсоюза того места работы вместе с нашим управлением согласовали этот курс, этот вопрос, и он, в принципе, готов уже и на следующий год для реализации. Поэтому если есть люди, которые чувствуют, что у них есть проблема с ивритом, и что они заинтересованы в его усилении, и у них есть профсоюз, они являются членами гистадрута, могут обратиться у себя на месте, и я думаю, что это будет не проблема.
1: И на сегодняшний день, все-таки, каким образом вы помогаете новым репатриантам? Вы как глава управления гистадрута по работе с репатриантами и само ваше вот ведомство?
0: У нас ведомство непосредственно связано с теми, кто является членами гистадрут. То есть, с одной стороны, мы проводим, как я говорил, курсы, мы проводили ярмарки труда. А также у нас есть достаточно много проектов, которые связаны с жизнью послерабочей. То есть, если вы слышали про проект Friends, это также является частью гистадрутов, которые проходят мероприятия, концерты. Мы также очень много уделяем внимания того, чтобы были и концерты для русскоязычных. И я думаю, что люди, которые, в принципе, встречают рекламу Friends в интернете или же по телевизору иногда также, или же в других местах проходит реклама, являются членами гистадрута, они, в принципе, могут по очень хорошей цене купить билеты на вот
1: Алекс,
0: это.
1: Алекс, вы упоминаете постоянно членство в профсоюзах, да, в гистадруте. А
0: у нас структура, которая гистадрут представляет своих членов, конечно, мы представляем большую часть трудящихся Израиля. Но поэтому в этом, в принципе, как бы есть и тот достаточно серьезный нюанс. С одной стороны, мы делаем все возможное, и вся наша работа влияет на всех репатриантов, когда мы занимаемся общественными проектами. Все, что касается тех вопросов, которые связаны с проектами, которые субсидируются гистадрутов, они идут непосредственно направлены только для тех, кто является членами гистадрута. Поэтому сегодня гистадрут открыт для всех. Каждый человек может сегодня присоединиться, есть ли у него профсоюз или нет у него профсоюза на месте работы. Поэтому это у тех, у кого нет, это индивидуальное право. У тех, у кого есть профсоюз, у них есть коллективный договор на месте работы, и поэтому они наслаждаются не только тем, что вокруг, но и юридической поддержкой гистадрута, что это очень важно, потому что мы в сегодняшний день понимаем, какая сегодня непростая пора в Израиле, все, что касается мест работы, все, что касается трудоустройства. Поэтому я могу вам сказать, что как и общественная организация, мы делаем максимально, что от нас зависит, для того, чтобы, в общем, улучшить жизнь репатриантов в Израиле, и не только, и вообще всех трудящихся нашей страны. Но и в частности, если мы работаем по непосредственно тем, кто является членов, их достаточно много. У нас только в гистадруте около 800 тысяч, и где-то около 100 тысяч из них репатрианты. Практически каждое место, которое вы попадете, вы увидите, что большая часть сотрудников являются членами нашей организации. Поэтому я думаю, что больше те, кто нас слышит, они также уже являются членами нашей структуры. Ну и, конечно же, любой сегодня пенсионер может вступить для того, кого важно, может получать эти вещи вне связи, и он уже не работает. За членский взнос там буквально там, 12 шекелей они платят в месяц, ну и получают все права, которые есть у членов Гестадрута, что это, я думаю, в нашей стране достаточно важно.
1: Алекс Миллер, глава управления Гестадрута по работе с репатриантами. Большое вам спасибо за участие спасибо в нашей вам. Программе. Ну что ж, продолжаем программу. И сейчас ко мне в Иерусалимской студии присоединилась Яна Брискман, руководитель радиостанции Канрека, автор и ведущий программы «Особый случай», редактор и журналист Канрека. Яна, приветствую тебя.
2: Привет. Привет, Максим. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. И я очень рада, что Максим присоединился к нашей редакции программы «Особый случай». Максим с сегодняшнего дня, как вы уже слышали, даже с прошлой недели, будет редактировать и вести программу «Особый случай». Я очень рада этому. Потому как эта программа, как вы понимаете, мне очень дорога, и мне кажется, что я передаю эту программу в надежные руки.
1: Ну, я надеюсь оправдать высокое доверие. Конечно же, хотелось поблагодарить в первую очередь самого себя, но должен сказать, что было непросто пройти весь этот отборочный тур, но тем не менее, я надеюсь, что получилось, и постараюсь, знаешь, как на иврите говорят, «Леканаси на Алай Макдулот», на русском такого как бы нету, да, но вот оправдать это доверие будет, конечно, очень непросто, и действительно, это для меня это, конечно же, большая честь вот попытаться быть достойной тебе заменой.
2: Ну, я очень надеюсь, что и радиослушатели это оценят, потому что самое главное то, что мы делаем это для наших радиослушателей, и мы продолжаем принимать особые случаи, как вы, уважаемые радиослушатели, уже убедились в нашей программе. Был один особый случай, который удалось разрешить.
1: На самом деле их много, просто мы сегодня уделили им. Да. Это. То есть есть успехи у программы, и все-таки, Ян, вот на правах ведущего, пользуясь, да, положением, программа создавалась для того, чтобы как-то помочь людям разбираться в сложных ситуациях, да? Наверное, самое время сказать, что мы не подаем исковые заявления, мы не обращаемся в суды, мы не выполняем работу адвокатов.
2: Совершенно,
1: да?
2: Верно.
1: Это предусмотрено только законом, мы туда не лезем. Мы не даем какие-то медицинские консультации.
2: Нет, нет, ни в коем случае. Программа появилась из-за того, что, как я увидела, существует очень большая лакуна в том, что называется реализация прав. Люди не знают, куда обращаться в какой-то ситуации. Они, даже если, когда они знают, куда обращаться, они не могут доказать, почему они правы. А ты можешь доказать, что ты прав, только когда ты эти права свои знаешь. Поэтому появилась такая программа. И на примере каждого особого случая мы можем показать довольно широкой аудитории, как работает эта реализация прав, куда человек должен обратиться, каким образом он должен обратиться, что он должен сказать и почему в какой-то ситуации он прав, а в какой-то нет.
1: Ну вот даже на примере, на примере тех случаев, которые даже вот мы разбирали сегодня, да, казалось бы, есть некая проблема, есть особый случай. Люди обращаются, они обращаются, в принципе, даже по адресу на так называемом доступном языке и говорят: у меня есть проблема, пожалуйста, помогите. И всевозможные так называемые институты или организации попросту отказывают, ну, а вдруг, вот то, что называется шитата мацлех, а вдруг прокатит, вдруг вот мы стряхнем с хвоста и поедем дальше.
2: Такое тоже бывает, и тогда, когда мы обращаемся от имени нашей редакции, на этот особый
1: отношение
2: случай
1: другое, да?
2: Смотрят немножко по-другому. Но чтобы действительно понять, что человек прав, нам, конечно же, необходимо полностью знать все об этом особом случае. Нам нужно видеть документы, нам нужно знать всю историю. Иногда бывает, радиослушатель, который к нам обращается, забывает упомянуть какой-то нюанс, который на самом деле очень важен.
1: Разрывает причинно-следственную связь, да, от проблемы до ее решения.
2: Совершенно верно. А ему почему-то кажется, что эта деталь абсолютно не важна. Нет, для того, чтобы полностью решить разрешить какой-то особый случай или понять и разобраться в ситуации, нам важно знать об этом особом случае все. И только тогда мы, например, можем объяснить какой-то инстанции или какой-то компании, почему человек прав.
1: Люди, может быть, некоторые радиослушатели, может быть, стесняются или боятся поделиться своей историей, боясь, ну, к примеру, той же огласки. Вот сам вопрос конфиденциальности. Насколько для нас он важен, для нашей редакции?
2: Для нашей редакции он очень важен. Мы, если наши радиослушатели давно слушают нашу программу, то они понимают, что максимум мы обращаемся к людям по имени. Мы не обращаемся по имени, фамилии, еще не называем город, да, если это не нужно для нашего эфира, но для мы, того, чтобы не нам... разглашаем, да. Мы не разглашаем то, что не хочет разглашать наш радиослушатель. Если наш радиослушатель нам говорит, не обращайтесь в такую-то, такую-то инстанцию, или не говорите с тем-то и с тем-то, мы не можем... делать то, чего он не хочет. Если радиослушатель нам говорит, я не хочу выходить в эфир, я боюсь выходить в эфир, мы, естественно, пытаемся его уговорить, но если он наотрез не хочет...
1: Но это не говорит о том, что мы не попытаемся рассмотреть историю.
2: Мы возьмем этот особый случай и попытаемся рассмотреть его, рассказав в общем о том, что произошло самостоятельно. Это тоже поможет. Но, конечно же, что когда... Конечно, когда человек выходит в эфир, это совершенно по-другому воспринимается. И когда человека, который все-таки задает вопрос, слушают десятки тысяч других людей, они понимают гораздо лучше, что они находятся в такой же ситуации, и тогда ответ или разбор этой истории в эфире может им гораздо лучше помочь, нежели просто наше описание или какой-то пересказ.
1: Ну да. Ну вот смотри, у нас есть, в принципе, вот то, что называется канал обратной связи. Их на самом деле уже теперь несколько, и мы надеемся, может быть, у нас появится еще несколько вот этих вот каналов, да, в первую очередь, конечно же, наверное, самое простое для наших радиослушателей – это обычный автоответчик. Я лишь обращаю внимание, что на этот автоответчик нужно оставлять довольно короткое и содержательное сообщение, то есть до полутора минут. После этого автоответчик, как правило, прекращает записывать, но, безусловно, можно еще раз перезвонить и продолжить свою историю, если вдруг мы не укладываемся или вы не укладываетесь в этот самый отведенный регламент. Во-вторых, есть электронная почта, которую мы уже называли. Кстати, давайте опять же назовем
2: номер телефона автоответчика.
1: 072-393-2666. Это телефон автоответчика. Туда не надо присылать текстовые сообщения или пытаться туда прислать видео или аудиофайлы.
2: Нет, автоответчик, только автоответчик.
1: Я с этим просто вот за полторы недели, которые я работаю тут, я уже сталкивался, когда люди... оставляют аудиосообщение, говорят, я вам на этот номер прислал, и я ищу на другом номере, но я понимаю, что человек отправил именно на этот номер. Okay. Есть вдобавок к этому, да, электронная почта, это special собачка, ну или собака, kan.org.il, туда, в принципе, можно и написать, и приложить соответствующие файлы, и документацию, и даже видео, хотя видео это проблематично, то есть здесь ограничения.
2: Да, видео, скорее всего, не пройдет, но если вы хотите прислать видео, это можно сделать на наш WhatsApp.
1: Именно так. Но обратите внимание, когда вы присылаете, вы делаете обращение посредством мессенджера в WhatsApp, не надо туда звонить. Эти звонки не принимаются. Ни аудиозвонки, ни аудиосообщения. Старайтесь про аудиозвонки, да? Можно принять аудиосообщение или текстовое сообщение туда, опять же,
2: но
1: на WhatsApp.
2: Но короткое аудиосообщение.
1: Да,
2: мы не сможем 20 минут сообщения прослушать.
1: Именно так. Но туда тоже можно прикладывать соответствующую документацию. Туда, кстати, можно и фотографии, и видеофайлы, и аудиофайлы. Ну и, что называется, новинка сегодняшнего дня. У нас появилась, наконец-то, наша страница программы «Особый случай» радиостанции «Канрека».
2: Я лишь обращаю... Фейсбуке.
1: Фейсбуке, именно так, социальная сеть Фейсбук. Все, что нужно, это зайти в Фейсбук, либо через ваш аккаунт, либо через вашу подписку, либо через то, чем вы пользуетесь, либо попросите родственников или друзей, или знакомых, знакомых. Если вдруг по какой-то причине вы не владеете социальной сетью Facebook или у вас нет доступа, там в поисковой строке нужно написать «особый случай» и перейти на страницу с логотипом Канрека. Возможно, есть какие-то дублирующие или будут какие-то дублирующие страницы. Просто обращайте внимание, что там есть как минимум логотип Канрека. И там есть специальная кнопка, где можно отправить через мессенджер, который уже называется «Мессенджер», конфиденциальное сообщение. Постарайтесь не писать открытые просьбы или запросы в открытом доступе, то, что называется, на доске или под каким-то постом, потому что таким образом ваш запрос могут увидеть другие подписчики этой самой страницы.
2: Да, это очень важно, что у нас появился еще один канал связи, и он не связан с общей страницей Канрека. Мы будем надеяться, что это действительно будет эффективно.
1: Она настолько новая, что там всего 3,5 подписчика. Это буквально сегодняшняя страница.
2: Уважаемые радиослушатели, подписывайтесь. Это действительно еще один канал связи. Да, и еще одна важная вещь. Вот если мы говорили о тех историях, которые у нас есть, и та информация, которую мы даем нашим радиослушателям, мы также даем информацию об общественных организациях, о проектах, об общественных проектах, которые существуют. И вот должна вам сказать, что есть общественные, есть благотворительный проект организации «Латет». Мы где-то буквально недели три назад говорили о сайте. Этот проект помогает адаптировать жилье для людей, переживших Холокост. И вот теперь выяснилось, что действительно было столько отзывов и столько людей нуждаются в адаптации жилья, что у этого проекта теперь не хватает мастеров, и благотворительный фонд «Латет» ищет подрядчиков, ремонтников, мастеров на все руки, которые могут помочь пережившим Холокост и выполнить работы по адаптации ванных комнат, установке поручни, напольное покрытие, гипсокартон, штукатурка. Ну, в общем, все, что касается ремонта, естественно, эта работа оплачивается. То есть они ищут работников, подрядчиков и так далее. Обращаться нужно к руководителю проекта, который зовут Липас, по WhatsApp 054-574-0266. Ну, и эта информация появится на странице программы «Особый случай».
1: Эта информация в самое ближайшее время уже появится на нашей странице в социальной сети Facebook. Еще раз напоминаю, что страница так и называется «Особый случай». Там, кстати, вы также можете найти контактную информацию, все телефоны, автоответчики, номера WhatsApp, все каналы обратной связи, как с нами можно связаться и описать ваш особый случай. Ну и, как мы уже сказали, по поводу вот последнего объявления, туда нужно обращаться на иврите, на русском, или мы еще не знаем этой информации?
2: Предпочтительно писать на иврите, но можно и на русском.
1: Яна Брискман, руководитель радиостанции Канрека, автор ведущей программы «Особый случай». Большое тебе спасибо за участие в этой программе.
2: Максим Гулер, передаю тебе вот этот микрофон.
1: Спасибо, Яна. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Я лишь сообщу о тех, кто работал над этой программой. Продюсер программы Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим. Музыкальный редактор Татьяна Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гулер. Спасибо, что были с нами.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 6 минут. Конрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер. Вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, можете оставлять свои вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Конрека» в Фейсбуке. И, как обычно, номер нашего телефона 0722-801-003. Мы готовы начать. Здравствуйте, Лев, доброе утро.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: И с праздником.
1: Спасибо. С праздником.
0: Пока наши радиослушатели дозваниваются, у меня сразу есть уже несколько вопросов, которые я готова вам предложить. Или, может быть, у вас есть какие-то новости по трудовому праву, о которых стоит сказать вначале?
1: Ну, давайте, я думаю, что правильнее будет все-таки услышать от вас, на сегодняшний день важно, и что вы получаете больше всего вопросов.
0: Договорились. Значит, вопрос в данном случае касается камер видеонаблюдения. Пишет охранник о том, что в будке охраны, внутри самой будки, Каблан установил камеру. И он объясняет это тем, что должен видеть, чем занимается охранник внутри, находясь этой будки. Законный ли это вопрос? Если нет, то какой закон нарушил работодатель? Каковы мои действия? Вопрос.
1: Давайте мы вопрос разделим на три части. Угу. Обычно я люблю все делить на две, тут будет три части.
0: Хорошо, как скажете.
1: Первое. Установка камер в рабочем кабинете. В данный момент я буду иметь будку как рабочий кабинет. Угу. В рабочем кабинете разрешена. Но есть ряд требований. Требования, где камера должна стоять, что она может показывать и когда ее можно устанавливать. Если работник начинает работать и в его кабинете уже стоят камеры, и работник предупрежден, что в его кабинете стоят камеры, это можно. Работодатель имеет полное право. Камера не должна записывать звук. Если она записывает звук, то работник должен быть предупрежден об этом. Второе, или даже уже третье. В нашем случае работник начал работать на данном конкретном месте, в данном конкретном кабинете. Камера там не стояла. Работодатель поставил. Работодатель должен был предупредить работника об этом за какое-то минимальное время, 2 недели, месяц, Работник мог сообщить, почему он не согласен с этим, и тогда работодатель уже мог принять решение. Со стороны работника это является на сегодняшний день, он может сказать, что это нарушение рабочих условий труда, и он имеет право закончить там работать. Это не значит, что кто-то скажет работодателю, а тем более речь идет об охранной компании, что работодатель не имеет права там поставить камеру. Если все это подытожить, работника наверняка интересует, что он с этим может сделать. Я не вижу, что с этим можно сделать. Он может, конечно, сказать, что он не согласен работать на этом месте, он не согласен сидеть в этой будке, но это приведет к каким-то нежелательным последствиям для самого работника.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Предложим радиослушателю, который уже дозвонился, выйти к нам в эфир. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, добрый день.
2: Это я?
0: Да.
2: Да, я хочу узнать, правомерно ли действие работодателя. Сын работал на Шмира и заболел. Был 2 недели на больничном. И дальше выйти не мог на эту работу, потому что это стоячая работа, и очень много дней, что переработки, ночные смены. И он известил работодателя, чтобы тот, окончил с ним рабочие отношения. И работодатель сказал: «Хорошо, Все, больше ничего не было. И вдруг он получает маскорет, и с него вся зарплата была снята. Хотя он имел переработки, и дмей авраа, и дмей хофиш. Правомерно ли это?
1: Окей, я тогда, с вашего позволения, объясню работодателям, не работодателям, объясню радиослушателям ваш вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Болел, не болел, мы сейчас ставим в сторону. Ваш сын сообщил работодателю о том, что он просит прекратить рабочие отношения.
2: Да.
1: При остановке рабочих отношений со стороны любой из сторон, каждая сторона обязана дать так называемую удаму к деме, предупреждение заранее второй стороне. Невозможно остановить рабочие отношения по желанию сторон сегодня на сегодня. Соответственно, ваш сын должен был написать, что он просит закончить работать. Причина не важна сейчас, но только сообщить, что рабочее отношение прекратится через месяц, через две недели, в зависимости от срока работы. В случае, если сторона сообщает, что она прекращает работу молниеносно, она должна дать второй стороне пицуй, возмещение за то, что не предоставила ткуфа авуда и беткуфату даму гдемет во время заранее предупреждение. Соответственно, работодатель в вашем случае имел полное право вычесть из зарплаты вашего сына его среднюю заработную плату, стандартную, не включая шаот носафот. Может быть, в вашем случае он это снял, потому что его зарплата за последний месяц или гмар фишбон, расчет, являлся равным той сумме. Это уже надо проверять. Но ваш сын должен был дать работодателю заранее сообщить об окончании работы и проработать в это время.
2: Но у него зарплата получилась минимальная, то, что он должен

0: работать этот месяц.
1: Понятно. Спасибо большое.
2: Скажите, пожалуйста, а если это по болезни, Лев?
0: Если по болезни, то требуется разрешение, решение РУФЭ ТАСУКАТИ, врача, трудового врача. Только трудовой врач имеет право дать такую справку. Она может быть дана и ретроактивно, это уже не важно, через неделю, через две, через месяц. Но должна быть такая справка. Обычный семейный врач такую справку дать не может и не дает.
2: И справка от РУФЭ ТАСУКАТИ, вы говорите, может быть признана, даже если она ретроактивно выдана?
0: Однозначно. Угу. Надо просто попросить РУФЭ ТАСУКАТИ, чтобы он это указал. Они обычно соглашаются, если действительно так дают такую справку.
2: Ясно.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо за ответ.
2: Будьте здоровы. Всего вам доброго. Вопрос такой, Лев. В компании, где я работаю, нам пишут, введена работа во вторую смену, в том числе работа до 2 часов ночи. Но во вторую смену направляют работать не всех сотрудников, а избирательно, несмотря на одинаковую квалификацию, должность и стаж. И 3 подвопроса. Имеет ли право работодатель избирательно привлекать сотрудников в такой работе, вот в ночную смену в частности, если условия одинаковые, то есть квалификации и так далее. Считается ли такая практика дискриминацией и нарушением принципа равного отношения работодателя к работникам? И может ли вот это избирательное назначение ночных смен быть дополнительным аргументом в пользу признания ухудшения условий труда?
0: Тяжелый вопрос.
2: Ну, видимо, и вот что касается последнего, видимо, это как основание для прекращения трудовых отношений.
0: Да, скорее всего. Да. Я не думаю, что это будет являться основанием для прекращения трудовых отношений. Наш работник нам не сообщил, он говорит о себе, или наоборот, ему не дают ночные смены, а кому-то другому
2: дают. Речь идет о нем, он пишет от своего имени.
0: Не, понятно, что он пишет свое, но он не пишет, что ему, может быть, он не пишет, что ему дают эти ночные смены, или его заставляют работать ночные смены, а других работников да, не заставляют. Это мы не знаем. Невозможно ответить, надо проверять, что происходит глобально. У работодателя есть прерогатива назначать смены, кому давать, кому не давать, как давать и прочее. Тем более, если это что-то новое. Не было так. Если же работник всю жизнь работал ночные смены, и тут у него просто так их забрали, то да, это изменение условий труда. Если работник не работал ночные смены, а работодатель ввел ночные смены и дал другим работникам, то это не является дискриминацией или изменением условий труда. Тут слишком много надо проверять все это, о чем идет речь.
2: Ясно. Хорошо. Следующий вопрос.
0: Очень важно, да. Извиняюсь, я прерву. Да. Очень часто мы встречаемся с такого рода вопросом, например, в работе медсестер или санитаров в больницах, когда медсестра работала все время вечерние, ночные смены, и вдруг она сообщает, а мне больше неудобно работать, я не хочу работать больше вечерние или ночные смены. Соответственно, работодатель сообщает, ты не имеешь права. Ты была принята на работу с условием труда таким-то, что ты работаешь утренние, вечерние, ночные смены. Такова работа. Работник не может прийти в определенный день и сказать, я больше не работаю. Или же наоборот. Медсестра была принята на работу с условием, что работает только вечерние смены. И 2 или 3 года подряд мы видим в ее графике, что только вечерние смены. Вдруг приходит работодатель и говорит, нет, с сегодняшнего дня я хочу, чтобы ты работала и вечерние, и ночные, и утренние смены. И говорит, и обосновывает это тем, что вот такая работа у медсестер. Суд в таких случаях сказал, нет, вы приняли данную конкретную медсестру только на работу вечером. Да, она все время работала только вечером, вы не можете изменить ее условия труда.
2: Ясно. Спасибо большое за ответ. Кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Верно, я?
2: Да, пожалуйста.
3: Я недавно, пару месяцев назад в прессе прочитал, что дорожная авария, травма, полученная по дороге домой, не считается производственной травмой, и все взаимоотношения нужно строить со страховой компанией. Так ли это?

0: это не так. Или даже, скажем так, это не полностью правильно и не полностью неправильно.
1: Как правильно?
0: Как правильно невозможно ответить, потому что все зависит от данной конкретной аварии, от того, что случилось, от того, какая пенсионная программа, какая страховка и что происходило. Что говорят УРАОТ и что говорит закон? Что травма, полученная по дороге на работу или с работы, является трудовой травмой. Конечно, есть определенные особенности, которые я не думаю, что сейчас время их упоминать, но если речь идет о дорожной аварии, обычно работник должен вместе взвесить со своим адвокатом по дорожным авариям, что правильнее сделать. А это может принять такое решение правильно, что принимал адвокат, который занимается дорожными травмами, а не работник, который не всегда знает, как правильно и что для него лучше сделать.
1: Еще тогда последний вопрос. Каждому работнику должны дать перечень его служебных обязанностей, там, типа договора. Если этого нет, ему говорят что-то сделать, он может отказаться или нет? Если нет этого перечня обязанностей.
0: Вы меня извините, мы все-таки живем в государстве Израиль, поэтому я позволю себе спросить, а откуда вы решили, что работодатель обязан дать работнику перечень обязанностей работника? Такого в законе не написано.
1: Ну, подождите, я читал, что есть такое, я сейчас номер не помню, что там должно быть написано начало работы, окончание работы, обед, что он должен делать, какие его обязанности.
0: Не, давайте разделим. Нет такого, про обязанности не написано. Работодатель обязан дать работнику перечень условий оплаты работы, так называемый договор или так называемая УДА Альтнаи ААВОДА. Работодатель не обязан дать работнику перечень обязанностей работника. То есть работодатель не должен писать, что работник должен работать правой рукой с 8 до 10, а с 10 до 12 левой рукой, или красить забор алиф, а не красить забор бет. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, и я не знаю, откуда существует такой миф, что работодатель должен объяснять работнику, что работник работает в цехе алиф, а не в цехе бет. Такого нету. И весь этот миф, который существует в социальных сетях, это сказка. Это миф. Работник обязан сообщить работнику, какие смены, какова оплата, как оплачивается проездные. Допустим, он может написать, что работнику положен обед полчаса или 45 минут или час. Все это, да, это условия труда, но не обязанность
1: расширенные обязанности. Да. Ну, простите, ну хорошо. Время начала и окончания работы должно быть указано?
0: Должно быть указано или должны быть указаны смены, включая время. Это, да, должно быть указано, несомненно.
1: То есть, если работодатель меняет тебе начало работы, он должен это сделать письменно, правильно?
0: Все зависит от том, что значит меняет начало работы. Если начало работы было с 8... Начало и окончание смены было с 8 до 3, а работодатель делал с 8.30 до 3.30. Мне тяжело видеть, как какая-либо судебная инстанция в это вмешается. Если же время было написано, что работник был принят на работу, как мы говорили в предыдущем ответе, вместо с 8 до 3, теперь мы будем работать с 3 до 11, а до этого никогда такого не было, то работодатель должен уже сделать это письменно.
1: Большое спасибо.
2: Спасибо большое. Мы продолжаем. Вопрос такой. В феврале планирую уволиться с работы в связи с достижением пенсионного возраста. И два таких вопроса внутри. Когда я обязана письменно сказать работодателю об этом? Это первый вопрос.
0: Я очень извиняюсь, можно сначала я пропустил?
2: В феврале года следующего женщины планируют уволиться с работы в связи с достижением пенсионного возраста. Ее первый вопрос, когда она обязана письменно сказать об этом работодателю?
0: Ну, я думаю, что все зависит от отношений между работниками и работодателем. Согласно букве закона, как минимум за месяц, но ничего страшного не случится, если работница сообщит за 2 месяца, за месяц, за 3 месяца. Это уже все зависит от места работы. Но она должна сообщить заранее. Нет. Это понятно.
2: Угу. И второе, то, что она рассказывает дальше. Есть разница между суммой ПИЦУИМ, которая накоплена в Копатгемель пенсионной программе, которая была открыта только в 2008 году, и суммой, которая получится при умножении суммы моей последней зарплаты за 28,5 лет работы. Я начала работать, соответственно, можно посчитать, когда. И вот отсюда вопрос. Обязан ли работодатель доплатить недостающую сумму, учитывая, что зарплата сегодня и 28 лет назад сильно отличаются, и что ПИЦУИМ не откладывались несколько лет?
0: Несомненно, наша работница права. Ответ, он однозначный. Ей работодатель обязан доплатить ей ПИЦУИМ. Математика этого ПИЦУИМа – это уже немного другое дело. Все зависит от того, с 2008 года, как работодатель и какие суммы перечислял в ее пенсионный фонд.
2: Угу.
0: Это надо уже проверять, конкретные суммы, конкретные проценты от зарплаты. Если, грубо говоря, просто не вдаваясь в данные конкретные, данный конкретный случай, если работодатель начал перечислять деньги только в 2008 году, то до 2008 года работодатель обязан заплатить ПИЦУИМ с момента начала работы до 2008 года. Последняя зарплата работницы умноженная на количество лет, а с 2008 до сегодняшнего дня 72% за ПИЦУИМ находится в пенсионном фонде, он должен доплатить 28% умноженное на количество лет и от последней зарплаты. Грубо говоря, это грубый подсчет. Примерно.
2: Понятно, понятно. Спасибо большое, Лев. Продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня с нами адвокат по трудовому праву Лев Шнайдер, 0722-801-003. Если у вас есть желание, вы можете оставить ваш вопрос в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции КанРэка в Фейсбуке. Вопрос следующий такой. Я работаю на заводе более 20 лет. Несколько лет назад наш завод был куплен новым собственником, но я продолжила на нем работать, пишет слушатель, заключив трудовой договор с новым работодателем. В договоре записано, что вся недостающая сумма ПИЦУИМ должна быть уплачена старым собственником завода, но я ничего не получил. Что можно сделать, кроме как подать в суд? Что я сделать не могу, так и все еще пока работают на этом заводе, а старый собственник, добавляет слушатель наш, остался работать в качестве директора. Вообще интересно.
0: Я думаю, что правильно. То, что написано в договоре, это не значит, что это освобождает от ответственности старого работодателя и нового работодателя. Это первое. Второе, я думаю, что правильно уже обратиться к старому работодателю и сообщить, что вот договор, тем более учитывая, что он работает, и попросить ПИЦУИМ. Просто, чтобы это было зарегистрировано.
2: Письменно?
0: Да, письменно. Ну, письменно это может быть WhatsApp или mail. Это не надо письмо от адвоката сразу. Uh-huh. И в зависимости от ответа уже действовать и проверить, конечно, о каких суммах идет речь. Может быть, если идет речь о больших суммах, то даже не стоит продолжать работать, а сразу решить этот вопрос. Вторая опция – это новый работодатель обязан все это заплатить. Если старый ничего не заплатил, а тем более он работает в Манкаль, новой компании, то у него будет большая проблема. И не только с пицуемым, но и с отпускными, и с ДМЕВРА, и со всем, что связано со стажем работы на данном конкретном месте.
2: Ясно, ясно.
0: По закону последний работодатель обязан заплатить пицуем за все время работы на данном конкретном месте. Я имею в виду место, географическую точку. Не имя, название компании, а именно географическую точку. Закон предусмотрел, что во время работник может работать очень длительное время на данном конкретном заводе, и во время его работы работодатели могут меняться по различным причинам. Все равно последний работодатель будет ответственным за все условия труда за все время. Конечно, если они не были выплачены другим работодателям.
2: Ну и в любом случае, еще на всякий случай надо проверить пенсионные накопления за предыдущие годы.
0: Это, да, да, это отдельно, отдельно, да, вы правы.
2: Ясно, спасибо большое. Следующий наш радиослушатель, пожалуйста, кто с нами?
3: Добрый день, Татьяна.
2: Добрый.
3: Я работающий пенсионер. В пенсионном фонде работодатель откладывает 8,33% на пицуим. Если я буду увольняться, этот весь пицуим мой или работодатель при увольнении заберет какую-то часть?
0: Это весь пицуим ваш.
3: То есть он откладывается в фонде, и потом я могу присоединить к пенсии всю эту сумму, ну, весь
0: да.
3: этот
0: да.
3: компот. Угу. Хорошо,
0: компот,
3: спасибо.
0: Компот, кисель, да, как вам будет угодно.
3: Спасибо.
2: Всего вам доброго, удачи. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый.
0: Добрый.
4: Я звоню из Тель-Авива. И хотелось бы услышать ваше мнение. Мой вопрос несколько такой особенный. Все мы знаем, что существует в Европе по уходу за престарелыми людьми. К ним приходят метапелиты. Вот, и поскольку пошли слухи от самой социального работника, который был на встрече в доме у пожилого человека, что скоро как бы все эти Европы собираются пригласить в страну иностранцев и всех метапелитов послать домой. Неважно, сколько лет они работают в Евре. Вот. Так хотелось бы мне спросить, законно ли это всех уволить ради своей выгоды? Вот. И насильственным образом сказать пожилым людям, что все. Ваша метапелец, которая к вам ходила, к которой вы привыкли, больше приходить не будет. У нас теперь работают иностранные работники. Как эта история, на ваш взгляд? Это реально или это просто пугают людей? Потому что люди, очень пожилые люди, привыкают к своим метапелецам. Есть прекрасные, очень хорошие, добрые.
0: Давайте я отвечу на ваш вопрос.
4: Пожалуйста.
0: К счастью, я не занимаюсь гаданием на картах, и я не занимаюсь разгадыванием будущего. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это что-то из области фантастики.
4: Фантастики.
0: И что это просто кто-то кого-то друг друга пугает.
4: Пугает. Я вам скажу, откуда это. Социальная работа пришла к женщине.
0: Я все знаю,
4: и говорит,
0: откуда.
4: Почему вы спрашиваете про перчатки, не выдают перчатки метапелетам? Вот о чем вы говорите? Скоро приедут иностранные работники, и все метапелеты пойдут домой. Я думаю, что это просто
0: видите,
4: пугают. Я
0: вот
4: так думаю.
0: Вы сами себе и ответили.
4: Значит, вы тоже такого же мнения, правда? И с другой стороны... Только хозяин квартиры решает, кто к нему в дом войдет, а кто нет.
0: Давайте оставим это в стороне. Наши выводы, они не важны нам. Все, что важно, что мы говорим о чем-то, что пока что не случилось, неизвестно, случится ли, и непонятно, как случится. Я не думаю, что надо это обсуждать.
4: Вы не думаете. Я очень вам благодарна.
0: Пока это не стучится в дверь, мы не можем решить этот вопрос.
4: Да, но значит, я понимаю так, что это да, может постучаться в дверь.
0: Тогда постучиться и как постучиться, это можно будет решить.
4: Ага.
0: Сейчас с нетрудом что-то ответить.
4: Хорошо, большое вам спасибо. Хорошего вам дня. Большое спасибо
0: хорошего
4: за передачу.
0: Дня.
2: Всего вам доброго.
0: Спасибо.
2: До свидания. Вопрос такой у нас в группе. Добрый день. Мужчина в начале апреля достигнет возраста 67 лет, собирается доработать до конца апреля, уйти на пенсию. Вопрос, должен ли он за месяц до ухода, то есть в марте уже, подать заявление в связи с достижением возраста? Нужно ли это указать в заявлении и указать дату окончания работы, то есть 30 апреля?
0: Ну, мы уже обсуждали эту тему.
2: Похоже, да, сейчас, да.
0: Да, несомненно, нужно сообщить и желательно написать, что речь идет об окончании работы в связи с выходом на пенсию.
2: Ясно. Вопрос следующий. Касается это уборка в офисе. И есть рабочее место, там называется такой-то офис в Тель-Авиве. Работает человек там с 1 июня, года два уже. И есть дополнение к трудовому договору, где указано, что я работаю именно там, в конкретном офисе в Тель-Авиве. Работодатель хочет перевести меня без моего согласия в другой филиал. Я сказала, что я устраивалась на работу в конкретный офис, и если я не подхожу, тогда увольняйте. На что мне ответили: писем об увольнении не выдаем, предлагаем работу в другом офисе. Если вы не выйдете на новое место работы, будет считаться, что вы сами уволились. Что мне делать? Имеет ли право работодатель переводить меня в другой офис, в другой месрат для уборок, для того, чтобы то же самое делала наша слушательница без согласия моего?
0: Прекрасный вопрос, и вопрос «Митпарец леделет птуха». Это относится к тому, что я рассказывал про медсестер. Абсолютно одинаково. В данном конкретном случае работница принята была на работу, судя по всему, согласно трудовому договору, в данный конкретный офис. Работодатель может предложить ей новое место работы, работница имеет право отказаться. Все зависит от того, что выгодно работнице. Но она должна понимать, что работодатель имеет право сказать: я потерял это место. Речь идет о компании по Никайону, клининговая компания. Поэтому все выходное пособие находится в пенсионном фонде. И ей не положено выходное пособие. Поэтому она должна решить, что ей выгодно. Если она хочет закончить работу, не хочет посетить другое место работы, она может сказать: я была принята на работу только в этот офис, вот это моя работа, и все. И то, что ей предложили другое место работы, абсолютно ничего не меняет. Или же она может сказать: я готова перейти на другое место работы, но там поездок больше или прочее, прочее, прочее. То, что в этом офисе ей все нравится и она все знает, это не является обоснованием.
2: Понятно, понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос, он такой. Существует ли срок исковой давности для подачи в суд иска о неправильном расчете пицуим при увольнении с работы, разумеется? Если существует, сколько лет составляет такой срок давности?
0: 7 лет.
2: 7 лет. То есть не изменилась эта цифра. Понятно.
0: Нет, не изменилась.
2: Окей. Далее. Вопрос о сверхурочных часах этот. Супруга работник больницы, работает на половину ставки, стаж более 25 лет. Ставка...
0: Одну секундочку. Супруга работница больницы.
2: Да, госучреждение.
0: Ее стаж больше 25 лет.
2: Работает на 50% ставки. Ставка ее 78 часов в месяц. В дополнение к этому есть то, что называют кононуйот, экстренные смены, которые она обязана отработать, если есть что-то, если что-то происходит. Проблема в том, что старшая медсестра обязывает ее работать дополнительные смены в среднем еще на 20 часов в месяц, помимо ее желания и согласия. То есть просто нужно. И вот под вопросы. Имеет ли право старшая медсестра обязывать, то есть заставлять без желания конкретно вот супруги нашего слушателя отработать эти дополнительные часы без желания Это не военное время, об обычном времени идет речь. Существует ли, второй вопрос, какая-то статья, пункт закона по трудовому праву об обязательных сверхурочных часах при работе на полставки? И третье, имеет ли эскем кибуцы, то что коллективный договор, большую силу, чем закон по трудовому праву? Есть ли такая вообще ситуация?
0: Давайте, я понимаю, что наш уважаемый радиослушатель пытается объять необъятное и делает салат. Здесь самое важное, что нам не хватает, несколько информации. Первое. Раз речь идет о больнице, значит, это, скорее всего, это или государственное, или частное.
2: Здесь
0: или
2: указано, что это госучреждение.
0: О, прекрасно. Если речь идет о госучреждении, то речь идет не о коллективном договоре, не с кем кибуце, а о, и не о законе, а о такшире. Такшир – это условия труда в государственных объединениях.
2: Так.
0: Теперь то, что касается работы в дополнительные часы. Мирное время, военное время, больницы на сегодняшний день, есть расширительный указ, говорящий о военном, так называемом военном, полувоенном положении в определенных отраслях, больницы туда попадают, но это не говорит о том, что данная конкретная работница обязана работать дополнительные часы и количество этих дополнительных часов. И неважно, она работает на полставки, на ставку или на треть ставки. Это первое. Поэтому работодатель не может обязать работника работать. И неважно, это старшая сестра отделения, старшая сестра больницы или кто-то другой. И второе. И не совсем понятно, как мы говорим о дополнительных часах или мы говорим о канонуйотах. Канонуйот – это не совсем то, как нам описал наш радиослушатель. Обычно канонуйоты в больнице делятся между медсестрами, и ваш покорный слуга это знает на собственной шкуре. И сестры любят это делать, хотят это делать, потому что работник не обязан работать, работник находится дома. В случае, если что-то происходит, он обязан приехать на работу. Обычно это делится поровну между всеми сестрами.
2: Независимо от на какой ставке они работают?
0: Ну, это уже в каждом отделении делится. Все зависит от того, сколько сестер есть, сколько нет. Это довольно сложный процесс, который регулируется в данном конкретном отделении. И обычно это та конфета, которую дают медсестрам, чтобы увеличить их зарплату.
2: Понятно.
0: Понятно, что медсестра может отказаться, но все же там, если она делала эти канонуйоты там 10 лет, а сейчас вдруг она хочет отказаться, это надо решать уже на месте с другими партнерами, коллегами по работе.
2: Понятно, понятно. А что касается темы с кем кибуцы, которая имеет ли вообще...
0: Она не важна в данном случае, тут не с кем кибуцы, тут такшир, который гувер, и это не важно. Там не будет оговорено то, что наш уважаемый радиослушатель хочет, но нужно взять в расчет то, что если его супруга скажет, что она не хочет работать дополнительные часы или экономит, ей могут сказать, ну тогда у нас не будет выбора, мы переведем вас в другое отделение. Ее могут перевести из, допустим, головного отделения, которое считается очень легким, в махлекет пнемит, где или в махлека гериатрия, где очень тяжело работать. То есть надо все учитывать.
2: Ясно. Спасибо большое
0: за
2: это.
0: Другими словами, не будь прав, будь умен.
2: Спасибо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день, всех с праздником.
2: С праздником.
5: И всего наилучшего года. Подскажите, пожалуйста, я пенсионного возраста, работаю на предприятии 8 лет. И вдруг появились новые хозяева, старые вроде бы тоже осталось, и сказали, что вроде бы все как бы формально меняется название Хевры, но все остается как бы в силе. У меня вопрос, обязаны ли дать мехтав питурим и рассчитаться за предыдущие 8 лет, если меняется название Хевры?
0: Надо проверять данные, все, о чем идет речь, потому что название как таковое не столь важно. Важно, что происходит с так называемой хетпей. Это номер компании в реестре. Если меняется компания полностью, то это другое. И глобально они не могут и не давать письмо об увольнении, если новая компания берет полностью на себя всю ответственность за то, что происходило до того, как за все выплаты и прочее, прочее.
5: Но насколько
0: я знаю, с другой стороны, работник, с другой стороны, работник имеет право проверить, о чем идет речь, что за новая компания, и сообщить, что он не знает, о чем идет речь, он не знает, и тонут финансы новой компании, и сказать, вы меня сначала рассчитайтесь, а потом посмотрим, что делать. Это право работника, но право также работодателя сказать нет. Я беру на себя все новое, все остается в силе.
5: Это должно быть где-то зафиксировано документом, бумагой, потому что это было сказано, но сказано, вы же понимаете.
0: Ну, я думаю, что снова, давайте не будем руководить руководителями. Кто-то что-то сказал, кто-то, когда вы получите новый плюш, и там, если действительно будет написано название новой компании, вот тогда надо бить в колокола. Заранее бить в колокола не стоит.
5: Я понял. И должен быть написано число поступления на работу, которое было предыдущее. Правильно я понимаю?
0: Да. Желательно, чтобы было написано предыдущее, сохранен весь рабочий стаж.
5: А если не будет?
0: Если не будет, тогда надо бить колокола. Но невозможно заранее все предусмотреть.
5: Да-да-да.
0: Когда если якобы. Надо понять, что из вашего рассказа я не могу решить, понять, что они хотят сделать. Когда мы получим первый пуш, тогда будет понятно, что новый работодатель или новая компания решила сделать. Или же вы получите какое-то письмо, сообщение.
5: Уважаемый адвокат, предыдущий тоже остался, но как бы, я не знаю, как бы отошел отдел, но он тоже остался.
0: Давайте вот подождем, пока вы получите первый пуш с новыми данными, и тогда мы будет все понятно, что делать.
5: Большое спасибо, хорошего дня, тихого, спокойного.
0: Хорошего дня.
2: Хорошего дня. Вопрос касается зарплаты, так называемой глобали, и при зарплате глобали вопрос, как рассчитывается оплата отпускных дней?
0: Еще раз я извиняюсь.
2: При зарплате глобали вопрос, как рассчитывают оплату отпускных дней? Каким образом? Умножают на какие-то на количество дней?
0: При глобальной зарплате расчет отпускных дней идет от, зависит от ставки работника. Общая зарплата делится на количество дней в данном месяце, и мы получим в данном месяце, то есть если работник работает 5 дней в неделю, то это 21 рабочий день в среднем. Если работник работает 6 дней в неделю, то это 25 рабочих дней. Соответственно, сумма зарплаты делится на 21 или на 25, и мы получаем стоимость одного выходного дня.
2: Угу, спасибо. И тоже здесь идет речь, еще один вопрос, тоже связан с расчетом, но выглядит следующим образом. Я работаю на одном месте 10 лет в магазине продавцом, почасовая оплата, в месяц выходит 120 часов. Каков расчет положенных отпускных дней в один месяц? Работодатель пишет в Тлушмаскорт в расчетный лист 1.40. Правильно ли это?
0: О, это не так просто ответить, это надо видеть. И, во-первых, сколько положено работнику дней. Я думаю, что работнику правильно будет обратиться в одну из организаций, которая помогает работникам, или профсоюз, или КавлиУВЭД, которые смогут проверить, правильный ли подсчет. Это потому что подсчет ведется согласно рабочему стажу и ставке работника.
2: Ясно.
0: Это
2: спасибо.
0: Надо видеть трудовую ведомость. Работник, наш работник не работает полную ставку, поэтому это существенно усложняет подсчет.
2: Угу, ясно. Спасибо большое, Лев. Следующий вопрос. Я планирую уволиться с работы через месяц в связи с выходом на пенсию. Проблема в том, что у меня скопилось минус 30 дней отпуска, то есть я должна хозяину фирмы 30 дней. Какие существуют варианты урегулирования такой проблемы?
0: Ну, тут проблемы никакой. Работник, наш уважаемый радиослушатель или радиослушательница, должна вернуть работодателю деньги, которые он ей выплатил за эти 30 дней.
2: То есть именно так, да.
0: Да. Или же она может продолжить работать еще пару месяцев, пока вот эта сумма будет скошена. Или же с последней зарплаты, где будет гмар, хижбон, и все, у нее вычтут сумму, равную вот этим дням.
2: Понятно. Спасибо большое. Еще один вопрос звучит тоже совсем уже иначе, но тоже речь идет об увольнении. Хочу уволиться. Я работаю поваром в гостинице. Почти 28 лет. Недавно у нас сменился шеф, отношения не сложились. Собираюсь уволиться. Речь идет о работе поваром. Собираюсь уволиться. Какие выплаты мне полагаются при увольнении и как это все будут рассчитываться, компенсация при увольнении? Будет ли входить в расчет, кроме почасовой зарплаты, моя так называемая тосефет мекцоит, надбавка за квалификацию, надбавка за стаж. Я также получаю деньги на дорогу. Все это колеблется каждый месяц в зависимости от количества рабочих дней. А тосефет мекцоит 1000 шекелей.
0: Ну, давайте так. Скорее всего, тосефет мекцоит, она ни с чем не связана. Я думаю, что это просто было когда-то сделано вместо повышения зарплаты. Mm-hmm. Она будет являться частью его расчета пицуина. Кроме этого, надо посмотреть, как работодатель рассчитывает пенсионное отчисление и какие части зарплаты он в это вводит. Понятно, что возвращение оплаты проездного или стоимости проезда не будут частью пицуима.
2: Ясно. Ясно. Спасибо большое. Такой вопрос. Мне 68 лет, я постоянно работаю на одном месте 17 лет, получаю пособие сейчас по старости, нахожусь месяц уже на больничном листе, и сразу после окончания больничного хочу уволиться с выходом на пенсию. И хочу, чтобы работодатель полностью меня рассчитал, чтобы у меня были готовы все документы для подачи на пенсию. Как это сделать правильно?
0: Я очень извиняюсь, можно еще раз?
2: Да, пожалуйста. Мне 68 лет, я работаю постоянно на одном месте 17 лет. Получаю пособие по старости, уже месяц нахожусь на больничном листе, и сразу после окончания больничного хочу уволиться с работы с выходом на пенсию, в связи с выходом на пенсию. И хочу, чтобы работодатель меня рассчитал полностью, чтобы были готовы все документы для подачи на пенсию. Как это сделать грамотно?
0: Наш уважаемый работник хочет, как это, предупредить непредупредимое. Самое правильное, все, что надо сделать, это обратиться к работодателю уже сегодня, сообщить ему за месяц, что вы хотите закончить работу в связи с выходом на пенсию, и надеяться, чтобы работодатель все сделает вовремя, и что все будет.
2: Yes.
0: У меня нету, я не могу дать лекарства для...
2: Это понятно. Вопрос, связанный с ситуацией неприятной, а точнее со словом «ШИМОА», слушание перед увольнением. Вопрос такой. Мне не выдали протокол ШИМОА, этого слушания. Причину увольнения не сказали, просто вызвали на ШИМОА, где никого не было, только я и Минаэль Коахадам, то, что называется.
0: Угу.
2: Потом сказали: «Все, иди дальше работай». Через 10 дней я получаю письмо о том, что по результатам слушания меня увольняют. Что я могу сделать в этой ситуации? Могу ли получить компенсацию за причиненный работодателем моральный ущерб? И все ли было сделано правильно? Вопрос.
0: Это я извиняюсь, это несерьезно. Нет, надо проверить, что было написано, что сделано и как сделано. Это намного более глубокая проверка, чем писать «меня не пригласили», «меня не то», «меня не то». Что происходило, почему? Не говоря уже о том, что, судя по всему, работодатель действительно взвешивал все, раз работник получил только через 10 дней после ШИМОА решение, что делать и как делать. Это что-то, что более ответ он должен... Надо проверять все документы.
2: Понятно, понятно. Спасибо. Мы постепенно уже подходим к концу. Вопросов, которые нам прислали, уже действительно много было сегодня. Я старалась их озвучивать. Надеюсь, получилось. Лев, я желаю вам еще раз хорошего года, хорошего праздника, разумеется. Всем радиослушателям, которые были сегодня активны и явно слушали Канрека, и, как всегда, отмечали себе очень много всего, чтобы быть дальше грамотным и в трудовом праве, разумеется. Спасибо вам большое, Лев. Огромное спасибо, адвокат Лев Шнайдер, специалист по трудовому праву. До встречи на Конреко. Спасибо вам огромное еще раз.
0: Всем спасибо и хорошего праздника.
2: Спасибо. Всего вам доброго.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».